0: Это день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
1: И берете освященные иконочки здесь, что стоит там знамя победы, которые...
2: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
0: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
3: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
4: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции — выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
3: Далее будет.
0: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
5: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
0: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
6: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
0: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
5: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов. что позволяет практически полностью избежать поражения.

0: дронами перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5, они вполне себе гражданские и китайского производства. Можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
1: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефть перерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
0: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Patriot накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Patriot, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время

0: В Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков — это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
1: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
0: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
1: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
0: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
1: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
0: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово» и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой.

0: передовой находится в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые два месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение трех месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1 к 6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1 к 20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию три года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest? Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: все готово, сделка готова, Украине просто нужно.

0: нужно сдаться. То есть им нужно вывести войска. Им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень-очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
2: Thank you so
1: Моим
2: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рибке.
3: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это может сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
4: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
5: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
4: Алиса, а когда выборы 2026 года?
5: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
4: Алиса, а какое сегодня число?
5: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
6: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов в Госдуму 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
7: Уверен, что в голосовании примут самое

0: активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
2: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
3: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
2: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
4: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
2: Они несколько раз встречались.
4: Спасибо вам.
2: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
1: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
5: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
6: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия», хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
7: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
6: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
8: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем,

0: Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про Единую Россию рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
1: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
2: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
3: Ни за какую.
4: За того парня.
3: Не скажу. Я ни за какую.
4: Единая Россия.
3: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
4: А мы подумаем.
3: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
5: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и вот, да, это печально.
6: На данный момент мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
7: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
8: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
9: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит, но то, что это что-то изменится.
1: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
8: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». Ну, то есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
0: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать сложно. Ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
1: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
10: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
1: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
11: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
12: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол.

0: на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
1: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
2: Здравствуйте, Марин.
1: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
2: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не, и путинская Россия здесь совершенно не исключение.
1: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
2: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
1: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
2: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. От нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, и на него приходится потратиться.
1: Хорошо, если я так поставлю вопрос. Что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами. На одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
2: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое,

0: Для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
1: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
0: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого.

0: Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
1: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
0: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свое отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная митрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается, как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет его дополнительно контролировать и ограничивать.
1: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
0: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
1: Ну, участники так называемого СВО, я имел в
0: Да, это
1: виду.
0: не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля то же, что и было.
1: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
0: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
1: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
0: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
1: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?
0: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют Конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, уже типун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
1: В своем обращении за 2 дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?

0: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы, война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
1: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать.
0: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь, развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь, у него нет тревоги по этому поводу, а во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает этот сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и, ну, давно уже согласованным.
1: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
0: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной волей и субъектностью он не наделен.
1: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации.
0: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
1: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
0: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
1: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На седьмом месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022 на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
5: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду.

0: говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
1: На шестом месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
2: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
1: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
3: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
0: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
1: На пятом условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
4: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
1: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
5: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
1: Четвертое место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
4: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
1: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном третьем месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
6: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
1: И его же последующее признание в 2015-м.
7: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
1: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
8: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, московским
7: комсомольцам? Нет, мы не рассматриваем.
1: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го, то есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
7: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
3: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя, нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете,

0: Ну как, чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
1: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
2: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
3: Это были российские солдаты или нет?
2: Это были местные силы самообороны.
1: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
2: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
1: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
4: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью, названной, является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его по естественной потребности является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
1: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
2: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
1: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно. С 2022-го в России введена военная цензура, а с 2025-го в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков. Настоящее время. Радио «Свобода».
5: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио «Свобода». Увидимся с вами через неделю.
6: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
7: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий. Музыка на свободе. Выпуск номер 278. Ну, у нас, как вы знаете, имеются разные формы, и подкаст, и радиопрограммы, и все, что хотите. Сегодняшний хедлайнер, к сожалению, умер в 21 году на острове Сицилия, где и прожил большую часть жизни. Это Франко Баттиато. Замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. И продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car» — «Автомобиль». И это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дама Судзуки. Совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дама Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен. Живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет. То есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Дама Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой The Black Lips. Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похоже на легендарных Cramps. Сначала послушаем одна из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

The Black Lips Do The Vibrate, альбом Underneath The Rainbow 2014 года. Ну а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группы Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, можно сказать, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть «Прическа горгульи в виде водорослей».

Крейг Фортнем. Короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой. То есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части «Наследие Баттиато» и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» — впервые вышла в 81 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

Анкубатеато – центр постоянного притяжения. До этого вышел первый из поп-альбомов Анкубатеато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название «Patriots» — «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала XX века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже, скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ноев в ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

Франко Баттиато «Йота Венго а Бускар». Запись 1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 85-й год. Альбом «Mondio Tanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson Egocentrique».

«Шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиата, кстати, вышел в 2019 году. «Торнере мон коре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы. И начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах. На этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и, наконец-то, раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по 1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Эт Идео».

Et Ideo. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Люкс Вивенс» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама 3». Известный

Элитная лондонская группа с 95 года существует, и надо сказать, что у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки, трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно,

Coke 45, pillbox hat. Coke 45, pillbox hat. I could go for that. «Алабама 3» из Лондона, их 12-й альбом «Step 13». А, нет, а может быть, это 13-й альбом, потому он так и называется «Шаг номер 13» или «Ступень номер 13». Поехали дальше. «El Canto Manto». Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у «El Canto Manto», называется «La Fanfarria del Capitán», ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется «Better Times», «Лучшие времена».

Виктория Корнехо и Эль Канто Манто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» — так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает он в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами, где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы Doors. Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе.

0: Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос. Есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным? И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность

0: Известность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. Мифы и репутации. Переписка мудрецов. В московском издательстве «Роспен» вышла одна из значительнейших книг по истории 20 века. Значительна она не только своими внушительными размерами – 1144 страницы, вступительная статья и комментарий, но главным образом по глубине проникновения в проблематику. Речь идет о судьбе России как метрополии и России изгнаннической, эмигрантской. Два корреспондента на протяжении четверти века обменивались суждениями о наиболее серьезных, спорных и важных вопросах двух волн эмиграции – первой и второй. Нам повезло, что жили эти корреспонденты в разных странах и даже на разных континентах – во Франции и в Америке. Звали мудрецов Василий Алексеевич Маклаков и Марк Александрович Алданов. Книга называется «Права человека и империи», и вышла она в серии «Сокровища Гуверовской башни». Имеется в виду, разумеется, та самая Гуверовская башня на территории Стэнфордского университета в Калифорнии, где хранятся богатейшие русские и не только русские архивы. Интереснейший том подготовил и снабдил комментарием профессор Олег Витальевич Будницкий. Сегодня он гость нашей студии.
2: Почему актуально и интересно? Потому что переписываются два очень умных человека. Я бы сказал так. Алданов вообще был умнее своих книг. То есть у него книжки достаточно умные, интеллектуальные. Это понятно. И вы знаете, что вообще как бы Алданова, особенно молодое поколение, которому не хватало площадей в журналах, именно в этом была причина того, что у них не было громкого литературного имени. Да? Они считали, что Алданов – это старомодный, такой-сякой, малохудожественный и прочий писатель. Но всех этих молодых гениев, я уж не знаю, кроме специалиста, вряд ли кто-нибудь знает, а Алданов как-то продолжает издаваться и читаться. Но я хочу сказать, что его ум виден в его прозе исторической, его ум особенно виден, конечно, в его исторической публицистике, его портретах, и, конечно же, в «Ульмской ночи» и во многом чем другом. Но я хочу сказать, что он был, пожалуй, еще и умнее своих книг. Когда ты читаешь тексты умного человека, написанные не для публикации, это чрезвычайно интересно. А что касается Василия Алексеевича Маклакова, так я так думаю, что это был вообще, возможно, умнейший русский человек 20 века. С необыкновенным пониманием происходящих вещей, пониманием человеческой натуры, пониманием русского народа. Здесь мнение об оторванности интеллигенции от народа и так далее. Но Маклаков, ну, никак не был оторван от народа. Никак. У него было какое-то именице, он живал в деревне, он даже там что-то там усовершенствовал, какую-то себе там устроил чуть ли не мини-какую-то

0: электростанцию или еще чего-то. Он был адвокатом практикующим и много ездил по России, входил в этот самый бродячий клуб политических защитников и в разных прочих делах участвовал. И он очень хорошо знал ту среду, в которой он, собственно, вращался, то, что принято называть русской интеллигенцией. И надо сказать, что он был большим скептиком. Большим скептиком, с одной стороны, он был человеком энтузиастическим в том плане, что он был очень активен в этой жизни, но он был человеком очень умным, и, возможно, это мешало ему, как считали некоторые, стать таким лидером, вождем. Он же был видным кадетом, самым правым кадетом. И в то же время он не был не только таким признанным лидером партии когда-либо, и, наверное, не входил даже, собственно говоря, в лидирующую группу, хотя был одним из очень известных, отчасти потому, что некоторые считали, что у него вот некий такой паралич воли, что он не способен брать на себя ответственность и не любит и не хочет этого делать. Маклаков был чересчур умен. Он видел разные сложности и проблемы и предвидел крах тех или иных предприятий тогда, когда другие этого еще не замечали, а были в состоянии восторженности и упоения. Ну, скажем, речь о февральской революции, к примеру. И Алданов предполагал, что Маклаков не стал членом правительства и не занял как бы причитающийся ему пост министра юстиции, а ведь во всех списках эпохи Первой мировой войны Маклаков там числился. Было понятно, что это первый юрист, так сказать, вот оппозиционного лагеря. Но так и не стал. И Алданов считал, что дело тут не только в тех же интригах князя Львова и в стремлении протаскивать сюда своих людей, и в том, что вот именно эта должность отдали Керенскому, министру юстиции, этому самому социалисту Керенскому, заложнику демократии, так сказать, во временном правительстве, с которым, кстати, оба состояли в переписке и оба были в таких приятельски настороженных отношениях, я бы сказал. Это один из героев их переписки, Керенский, послевоенного времени, которого мало кто знает.
1: Даже удивительно, что книгой, выпущенная в Москве в серии «Жизнь замечательных людей», сейчас не припомню ее автора, посвященная Керенскому, так скомканно, так быстро, так конспективно пробегает по Александру Федоровичу после войны, словно от него не осталось многих тысяч писем, невероятной активной деятельности, участия в холодной войне и так далее, и так далее.
0: И просто лидерство в ряде крупных, относительно, конечно, по эмигрантской политике, крупных организаций и явной поддержки, так сказать, зарубежных спонсоров в плане политическом и в плане финансовом, потому что Керенский был самой видной и крупной фигурой. Это был единственный человек, который был главой русского правительства, и он вот жил в изгнании. То, что Керенский фигура совершенно непопулярная в силу сложившихся обстоятельств, никто не любит неудачников, да? А премьерство Керенского трудно назвать удачным. И никто не любит свою первую любовь, которая так разочаровывает. Не случайно автор одной из биографий Керенского назвал его «Первая любовь революции». Ну и потом, что стало из этой первой любви. Так вот, возвращаясь к Маклакову, возможно, потому что он как бы видел очень многое и понимал, и он как-то не брался за то, чтобы возглавить то дело, которое считал безнадежным. Ну а вторая причина, почему он, возможно, не стал лидером, это его увлеченность прекрасным полом. И, как говорили многие современники, он был готов оставить заседание важнейшее ЦК ради прекрасной дамы или той дамы, которая в тот момент казалась ему прекрасной. Ариадна Тыркова даже ему писала, что что вы тут все пишете, мемуары всякие там политики, а Маклаков в эмиграции выпустил 4 мемуарные книги. Одну из них в 3 томах «Власть и общественность на закате старой России», то, что печаталось. Второй по объему текста, опубликованного в современных записках, это мемуары Маклакова из прошлого. Публиковались, между прочим, с 29 по 36 год. Не хухры-мухры. Скажу сразу, что первый по объему это были «Пути России» Фандоминского, одного из редакторов. Скучнейший историосовский текст. И, конечно, ничего близко похожего на мемуары замечательной Маклакова там нет. Не упрек, конечно, покойному, трагически погибшему Илье Фандоминскому, а, так сказать, в подчеркивание того, что текст Маклакова читается сейчас большим интересом, несмотря на некоторую его суховатость. Вообще, надо сказать, что письма Маклакова существенно выигрывают по сравнению с его мемуарными текстами. Они гораздо более информативнее и откровеннее, ведь многие люди были живы, и Маклаков не считал возможным какие-то вещи публиковать, те, которые он доверял в письмах своим корреспондентам, тем, кому доверял, конечно. Так какие-то вещи он считал преждевременными, что их просто не поймут. И по степени свободы и литературного блеска письма существуют.

0: Общественное превосходит опубликованные тексты. Это один из парадоксов. Вот «Власть общественного законодательства и России», книжка 1936 года, «Первая государственная дума. Воспоминания современника», которая была завершена в 1939 году и даже набрана, но не поступила в продажу. Там
1: из-за начавшейся войны.
0: Из-за начавшейся войны. И вышла после нее. Насколько мне известно, тираж был вообще-то 200 экземпляров. Это такой раритет. И даже в Ленинке ее не было, в Московской. Вот в историчке был экземпляр. Во время войны, сидящий в тюрьме сначала, обдумывал книгу, а потом, когда его нацисты, так сказать, выпустили все-таки, после 2,5 месяцев отсидки, но запретили жить в Париже. Он жил под Парижем у Нольде, Бориса Нольде, барона, своего приятеля. Там он написал Вторую государственную думу. Она вышла после войны. И по настоянию Алданова, для чеховского издательства специально, он написал последнюю свою книгу из воспоминаний, которая как раз по хронологии охватывает самый ранний период. И она самая, на мой взгляд, лучшая и легкая, я бы сказал, из маклаковских книг. Там чрезвычайно много интересного и о московской жизни, и о студенчестве, о разных вообще вещах. Ну, не без историософии, как водится, но, слава богу, в заключении. Эта книга вышла в 1954 году, последняя, когда Маклакову было 85 лет.
1: На «Радио Свобода» выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким. А за что он сидел при нацистах?
0: Разные были точки зрения. То, что я прослеживаю по документам, а ведь в Париже возникло несколько организаций, занимавшихся русскими эмигрантами. Был прежний, так сказать, офис по делам русских беженцев при французском МИДе, как бы. Французского МИДа как бы не стало. А во всяком случае, что-то такое было в Виши, ну, там было вот в Париже. Так, непонятно что, но Маклаковский, вот этот офис, он считался как бы вот таким официальным учреждением. И был эмигрантский комитет, главой которого тоже был Маклаков. А там стали возникать разные пронацистские образования, во главе которых стояли то безумный князь Горчаков, потомок того самого Горчакова, то некий полковник Модерах, но потом назначенный фюрером русской эмиграции Юрий Жеребков. И на этом фоне Маклаков продолжал какую-то свою деятельность. И он, в общем-то, немцев по существу игнорировал. Во всяком случае, той степени, в которой это было возможно. И дабы показать, кто в доме хозяин, и чтобы, значит, вот уже не было никаких таких других эмигрантских комитетов, Маклакова посадили вместе с его сотрудниками, некоторые арестовали. Но дополнительным фактором было то, что он был масон, и масон высокой степени. Так, и как известно, масонство преследовалось нацистами. Но первично вот эта история с эмигрантскими организациями, которые нацисты хотели, так сказать, пресечь, те, которые ими не утверждены, и те, которые не подчиняются всецело нацистам и не проводят жизнь, угодную им политику.
1: А вот краткость этого срока, вы говорите, 2,5 месяца, чем была определена? Кто-то ходатайствовал за Маклакова?
0: Надо было продемонстрировать. Ну, во-первых, понимаете, не будем путать, все-таки смешивать Францию и, скажем, СССР. Оккупационный режим в СССР и во Франции – это совершенно разные вещи. Во Франции даже те, кто был увлечен в движение сопротивления, там, откуда пошло резистанс, Борис Вильда и Левицкий, их же судили, был суд, были адвокаты. То есть вот такая была процедура. Представить себе невозможно, допустим, на территории СССР. То есть надо понимать разницу. Маклаков формально, ему нечего особенно было предъявить, такого вот, да. Он был очень немолод все-таки. Он 69-го года рождения, то есть в 42-м году, когда его арестовали и посадили. Ну, еще далеко не древний, что называется, старик, но тем не менее человеку за 70.
1: Почти 75, да.
0: Да, так, значит, и он сказал, что нет, он больше не будет, так сказать, заниматься вот той деятельностью, которой занимался, да, это и было невозможно уже, да, и его вот таким образом освободили, обязав не жить в Париже и так далее. И этот человек, повторяю еще раз, необыкновенно умный и с необыкновенным жизненным опытом и необыкновенными знакомствами и дружбами, что делало его, в числе прочего, необыкновенно интересным для Алданова. Я говорю меньше об Алданове, потому что Алданов как-то известен больше. Маклаков происходил из очень известной московской семьи. Его отец был знаменитый в Москве профессор-окулист, профессор Московского университета. И

0: впоследствии кто-то острил, что один из братьев Маклакова пошел, по-моему, тоже по этой линии, и острили, что, значит, один брат окулист, другой, забыл, кажется, Василий Алексеевич это прозвали, а третий стрекулист, имея в виду родного брата
1: Николая.
0: Николая, министра внутренних дел реакционного, да? Чтобы вы представили себе картинку, значит, детства и круг общения, когда в Москве была эпидемия чего-то, уж не помню чего, чуть ли не холеры, да, то детей от греха подальше по каким-то соображениям, уж не помню, то ли потому, что отец был медиком и вращался все-таки, хотя был окулистом, бывал, так сказать, в разного рода больницах, их пока определили пожить в дом Стива Облонского, московского губернатора Перфильева. И именно там мальчик Вася увидел какого-то мужика с бородой и в сапогах, еще удивился, что он делает в доме губернатора. Это был Лев Николаевич Толстой, с которым Маклаков впоследствии сдружился, что звучит почти невероятно, ибо разница в возрасте была худо-бедно 41 год. Но каким-то образом, когда Маклаков уже был студент, именно его Лев Толстой избрал, когда он жил в Москве, в Хамовниках, своим спутником по прогулкам по Москве. Сам Маклаков, присущий ему скромностью в некоторых отношениях, говорил, что почему он гулял со мной и беседовал, но ему нужно было, чтобы его мозг отдыхал после этой работы. И он был одновременно увлекался толстовцем. Он жил в какой-то толстовской колонии, Маклаков. И Маклаков поступил, закончил школу с медалью серебряной. Школу, гимназию, конечно, да. За какие-то там выходки ему там снизили, да.
2: Ну, стрекулист.
0: Вот, значит. Ну, стрекулистом прозывали его братца Николая.
2: Ах, все-таки министра.
0: Да-да-да. Значит, так... Он поступил на естественное отделение Московского университета. У него были проблемы с полицией, поскольку он был активным участником студенческого движения. И особенно он вдохновился, когда съездил во Францию, когда там отмечали столетие революции. И он вообще там познакомился, и там же Всемирная выставка и прочее. Он познакомился там со студенческим движением, с какими-то людьми, со студентами. У него прекрасный французский язык. И он думал отправить на Всемирный студенческий съезд каких-то делегатов. Там. Целое дело было, в общем. Его арестовали. Стоули, кстати, за участие в студенческих движениях. Совершенно движение не политическое. Как бы, ну, любая форма общественной организации была в России под запретом. Кончилось дело, кстати говоря, тем, что он перешел с естественного факультета на историко-филологический. Учился худо-бедно у Павла Виноградова, медиевиста знаменитого, который стал профессором Оксфордского университета, он был специалист по...
2: И в Англии скончался.
0: Да, и можете себе представить, российский медиевист, занимающийся Англией, которого приглашают преподавать в Оксфорд. Это был высший класс, и Виноградов ему, конечно, дал очень много, и у Милюкова он учился. Милюков, который был на 10 лет старше, был вот, в числе прочего, университетским наставником. Он и Ключевского слушал, конечно, тоже не слушал Ключевского, учась на историческом факультете. И публикация Маклакова, одна из первых, это научных ученых записках Московского университета, избрание жребием в финском государстве. Студенческая работа, на которую ссылались вполне серьезные ученые, включая Ростовцева. И там было два текста в этом томе ученых записок. Один принадлежал перу Маклакова, другой перу его университетского приятеля Михаила Гершинзона. Михаила Гершинзона, о котором очень интересно, он пишет в своей последней книге воспоминаний. Так что вот такой круг, значит, общения, и как же этот самый студент-естественник, потом выпускник историко-филологического факультета, каким образом вдруг он переквалифицировался в адвокаты? А умер отец. Он старший брат, большая семья. Если мне память не изменяет, там, значит, было 9 детей в общей сложности. Мать рано умерла, отец женился вторым браком на Лидии, урожденной королевой в первом браке Ломовской, известной под литературным псевдонимом Нелидова и авторе очень известной повести «Девушка Лида», популярнейшей писательницы в определенных кругах, да. И, кстати, ее первые рассказы и повесть очень высоко оценил Тургенев. Кроме всего прочего, она была когда-то близка, да и потом была близка к левым кругам. Она была одно время гражданской женой Василия Слепцова. Необычная, в общем, женщина, которая, в числе прочего, взялась, так сказать, вот заниматься всеми этими многочисленными детьми. И отец умирает, и они потеряли казенную квартиру тут же, да, такой колхоз, да, называющий своими именами. И что делать? Маклаков решает, да, к тому же из-за его этих студенческих историй, из-за его неблагонадежности, попечитель тогда Московского округа, впоследствии министр народного просвещения и первая жертва русского терроризма на человека, Боголепов, профессор Боголепов, он его, в общем, не разрешил оставаться.

0: оставаться в университете для приуготовления к профессорскому званию. То есть путь на, для того, чтобы получить кафедру, для него был закрыт. И тогда он решает переквалифицироваться в адвоката, в юристы. Ведь профессия была, в общем, заработной, да? И что делать? Ведь курс-то большой, да? А он так уже там вечный студент, сколько там учился. То на одном, то на другом, там потом его исключали, он там, мачеха его увезла во Францию и Швейцарию, где он общался, среди прочих, с Элизери Клю, знаменитым анархистом, и с кем только Маклаков не общался, с Мечниковым общался, и с Львом, и с Ильей. И, короче говоря...
1: Со Льва Мечникова, по-моему, Лев Толстой, если я не путаю, списал своего Ивана Ильича.
0: Нет, не со Льва. Лев – это был по части вообще всяких революционно-демократических идей. То был Иван Ильич. Был же Илья Мечников, да? Был Иван.
1: Великий.
0: Да, и был Лев.
1: Ага, он с Ивана.
0: Автор вот этих самых книжки, которые Маклакову очень нравилось, что это такое «Цивилизации великие реки». Я могу что-то путать, но думаю, не ошибаюсь. Можно проверить.
1: С этого брата Мечникова.
0: Да, да, он, значит, он с того, который был, так сказать, поблизости, который служил. Вот, они были очень разные, конечно, братья, но один из них был первым Нобелевским лауреатом, да, русским. Короче говоря, вот это такой бэкграунд, и что он делает Маклаков? Он решает пройти курс юридического факультета за год. За, повторяю, один год. Нормальный юридического факультета Московского университета.
1: Ну, понятно, что масса предметов ему зачтена, потому что...
0: Нет, другие. Это другие предметы.
1: Нет, я понимаю, по специальности это предметы другие. Но на обычном факультете, там, где учатся 4 или 5 лет, там есть и общекультурные предметы.
0: Ну, вы как-то с советской системой образования, по-моему, это все путаете.
1: Опрокидываю в историю
0: советской... Историю КПСС там и политэкономию не преподавали.
1: А физкультура, интересно, была?
0: Боюсь, что нет. Короче говоря... Маклаков даже, значит, вывесил такой плакат. Он был человеком общительным. Плакат в своей комнате, на которой было написано: «Прошу гостей дольше 3 минут не задерживаться», чтобы никто, так сказать, не обижался.
1: Хороший, актуальный очень
0: и
1: плакат.
0: И он за год прошел этот курс. И некоторые, довольно многие профессора юридического факультета были возмущены. Как это вообще-то? Премудрость, а он тут за один год, да? Он сдал все экзамены на весьма, то есть на отлично. Более того, по правилам было, значит, когда он какое-то количество экзаменов сдавал уже на весьма, то на оставшиеся экзамены можно было уже не ходить. Это было уже неважно. Но профессор, который принимал этот экзамен, он возмутился, почему это он там сдавал, а мне нет. Но Маклаков с почтением все-таки пошел, и вот, кажется, это единственная оценка, которая была хорошо по экзамену, к которому он, в общем, не готовился. Он считал это своим главным спортивным достижением в своей жизни. И у него были замечательные патроны. У него патроном был Александр Ледницкий и Федор Плевака, о котором он впоследствии написал замечательный очерк, ну, а Ледницкий был его другом и коллегой по партии кадетов. Вот что такое Маклаков. И он по-прежнему оставался близок к Толстому, где Толстой, как известно, профессию адвоката считал, мягко говоря, какой-то такой непорядочной. Но, тем не менее, в каких-то случаях обращался к Маклакову. Он бывал в Ясной Поляне, так же, как его сестра. Он очень хорошо знал всех Толстых. Он приятельствовал со многими, так сказать, детьми, с Толстыми, с Ильей, в частности, который был полнейший, конечно, разгильдяй. Там была такая знаменитая сцена, как-то с Ильей в баню они ходили вместе, кстати говоря, с Толстым Львом и вообще с Толстыми другими. И у Маклакова интересно, там в этих самых банях есть. Лев Николаевич любил ходить в самые такие простые бани.
1: Лев вот. Толстой любил ходить,
0: да,
1: в бани.
0: Да, да, Хармс. Да, да, да, это правда. Это не только Хармс, это правда. И они, значит, пошли в Прагу, и Илья, значит, который там пытался подтрунить Маклаковым, он, значит, сказал этому самому официанту: принеси нам то, чем Василий Алексеевич себе на жизнь зарабатывает. А тот только спросил, с горошком или, значит, там с пюре. Ну, что там, по-моему, был, значит, горошек. Он, значит, приносит. Илья торжествующе приподнимает крышку над этой самой. Говорит: что я тебе сказал принести? А ты что принес? Возмутился Илья. Оказывается, Илья предполагал, что официант принесет язык. А тот принес мозги.
1: Отличная история.
0: Да, да, это знаменитая история, которая встречается, кстати, не только в маклаковских переписках и рассказах, это встречается у мемуаристов разных. Это случай, который пошел, так сказать, по Москве. И Илья возмущенно сказал, что не получишь чаевых, но пришлось заплатить мне, писал в одном письме Алданова Маклаков. Вот

0: Такая, значит, история. И он был земский деятель. Он был секретарем кружка «Беседа», как уж там понимали протоколы, которые он вел. Члены кружка мне это загадка, потому что почерк Маклакова – это отдельный сюжет, который можно говорить очень долго. Вот такая фигура, уже известная в начале века по ряду процессов. И чтобы говорить о круге общения, кроме вот тех людей, которые впоследствии станут, собственно, основателями, ядром и партии кадетов, и вообще вот русского либерализма, я хочу сказать, что он приятельствовал с Чеховым Антоном Павловичем. И, например, он его консультировал при покупке дачи. И в его письмах содержится, среди прочего, рассказы о Чехове разного рода, такие неожиданные. Например, он был уверен, что Россия победит в войне с Японией. И он совершал путешествие в свое время в Японию, Чехова, да, он очень сочувствовал японцам, говорил, что это очень культурный народ такой, и вот тут, значит, мы их там побьем, и ему было жалко японцев. Но не тех, как выяснилось, не тех пожалел, да. Я говорил уже о слабости Маклакова в отношении прекрасного пола. У него был роман с Марией Федоровной Андреевой, известной, значит, актрисой, из первых красавиц своего времени. Вот бурный, так сказать, роман, но впоследствии как-то они разошлись. Ну, Маклаков с многими женщинами, так сказать, расходился. И потом, как известно, Мария Федоровна стала гражданской женой Горького. И Горький Маклакова, видимо, на этой почве он, значит, недолюбливал. И уверял, что Маклаков был прототипом, одним из, во всяком случае, прототипов Клима Самгина. Не самого симпатичного из горьковских героев. Вот таким вот образом, ну и я уж не говорю о том, что это один из основателей партии кадетов, член ЦК, депутат трех государственных дум, второй, третий и четвертый, и лучший оратор России того времени.
1: Мифы и репутации на волнах свободы. У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. Василий Маклаков, Марк Алданов. Огромный том, охватывающий эпистолярий за четверть века, вышел в московском издательстве «Роспен». Переписку составил и прокомментировал наш сегодняшний гость, профессор Олег Будницкий.
2: Олег Витальевич, чтобы переехать все-таки в эмиграцию и коснуться самого главного сюжета нашей сегодняшней беседы, я попрошу вас уточнить для наших слушателей, напомнить тем, кто не знает этого, эпизод с вступлением, с неудачным вступлением Маклакова в свою должность посольскую в Париже осенью 17 года. Что там за казус произошел?
0: Ну, как я уже говорил, Маклаков отнесся довольно скептически к февральской революции, и он с большим, ну, удовольствием, неудовольствием, скорее с удовольствием, чем нет, принял должность посла в Париже, посла Временного правительства. И он явился к Луи Барту, тогдашнему министру иностранных дел, вручать верительные грамоты 8 ноября 1917 года. Я вам хочу сказать, что это относительная неудача. Лучше было быть 8 ноября в Париже, нежели в Петрограде, я бы сказал так. И, собственно говоря, в Париже Маклаков и задержался на последующие 40 лет. Ибо Маклакову было суждено прожить долгую жизнь. Он скончался на 89-м году жизни, в 57-м году, в Швейцарии, куда он поехал лечиться ваннами. У него болели ноги. И он был таким полупризнанным послом до 24-го года, когда Франция признала СССР. А потом был, значит, назначен французским правительством главой офиса по делам русских беженцев при французском министерстве иностранных дел. И одновременно был избран представителем эмигрантских организаций председателем эмигрантского комитета в Париже. И вот в должности главы офиса там менялись немножко названия, но суть оставалась та же, он и был до конца буквально своих дней.
2: И в этом своем статусе он и вступил в переписку с Марком Александровичем Алдановым.
0: Ну, он вступил в статусе, прежде всего, уже приятеля и товарища по масонской ложе. И Маклаков, и Алданов принадлежали к числу, так сказать, отцов-основателей русских масонских лож в Париже, и были оба масонами высокого градуса. И хотя первое письмо, по крайней мере, сохранившееся, это письмо Алданова Маклакову 1929 года, в котором он благодарит его за присланное

0: оттиск его, значит, воспоминаний из современных записок. Оттиск был послан с надписью, и Маклаков, да, и Алданов, конечно, пишет, что он ничего в этой надписи не понял. Но это рефрен, который будет сопровождать до последних вообще дней. Маклаков знал Алданова. Я не знаю, когда он познакомился с ним лично. Но как литератора он его знал, по крайней мере, с 20-го года. Потому что в своей речи блистательной, произнесенной в Париже в начале 21-го года, «Большевизм и Толстой», Маклаков цитирует книжку Алданова «Ленин». Я думаю, многие слушатели удивятся, что за Ленин такой, да, и которого, так сказать, нет в трудах Алданова, и вот этих вышло, по-моему, по меньшей мере, три собрания сочинений Алданова в постсоветский период. Это биография Ленина, вышедшая в 19-м году в Париже, написанная Алдановым по-французски. Алданова, как и у Маклакова, был прекрасный французский язык, ибо Алданов сын богатых сахарозаводчиков киевских, настоящая фамилия его Ландау, как мы знаем, и Алданов – это анаграмма, псевдоним его настоящей фамилии. Он учился химии, он был, как по его собственному определению, физико-химиком. Он учился в Париже, и он работал, занимался исследованиями до Первой мировой войны в той лаборатории, где работали, скажем, Поль Ланжевен, Пьер и Мария Жалио-Кюри, и Эрен, прошу прощения, Жалио-Кюри. Так. Вот такая была среда. Такая среда, и Алданов впоследствии выпустил пару книг, между прочим, по химии. По-французски. Одна вышла в 30-е годы, другая вышла после войны. И когда началась война, Алданов пошел в французское министерство, военное министерство с тем, чтобы его использовали как химика. То никто еще не знал, что все-таки химической войны не будет, что немцы, так сказать, побоятся применить газ. И не потому, что они были такими гуманистами, а потому что в ответ британцы и устами Черчилля обещали сбрасывать, так сказать, химические бомбы на германские города и потравить немцев как крыс. Так, ну, угроза была существенная. Ну, и многие другие вещи были, которых можно было использовать химика. Но Алданов застал такую неразбериху в этом во всем и такое непонимание, что происходит, чего делать, что еще до вот этого крушения Франции, он был настроен очень скептически, был уверен, что если что-нибудь начнется всерьез, Франция будет разбита. Повторяю еще раз, я не знаю, когда они познакомились лично, а Алданов появился в Париже в 19-м году, и не как писатель, у него были не эстетические расхождения с советской властью, вполне себе политические. Он был член партии, трудовой партии народных социалистов, да? И партия вообще, конечно, была не слишком большая, ну, она была довольно серьезной как-то в России, но в эмиграции, конечно, членов этой партии можно было пересчитать уже в конечном счете по пальцам даже не двух, а одной руки, но, тем не менее, это были люди заметные среди народных социалистов, был, кроме Алданова, Сергей Мельгунов, а так был Дмитрий Одинец, вот, вернувшийся в СССР, в общем, пути их разошлись довольно далеко, вот, и Алданов, собственно, как писатель, состоялся в эмиграции. Ну, вот одна из таких первых его заметных книг – это «Ленин», на русском языке не существующий, насколько мне известно. И потом, что нам точно известно, что Алданов и Маклаков каждый четверг встречались за завтраком, завтраки в Париже поздние, у Софии...
1: Ну, это просто это их название, завтраки, по-нашему, да. Это обеды.
0: Обеды, да.
1: В 12 или в час, скорее.
0: Да, приблизительно, да. Так, да. За, так сказать, завтраками у Софии Григорьевны Пети, жены французского дипломата и политического деятеля, начальника канцелярии президента Мильярана, Эжена Пети, которого называли по-простому Евгений Юльевич, известного русофила. Вот это был такой салон, так, где встречались, в общем-то, люди, причастные к масонству или близкие к тем людям, которые были масонами. Кто встречался, так сказать, вот по четвергам, завтракал, это, кроме Алданова и Маклакова, это Керенский, Зинзинов, Бунин, Набоков во время приездов, так сказать, в Париж, Гучков и некоторые другие видные деятели эмиграции.
1: Фантастическая, да, компания.
0: Да, к сожалению, протоколы не велись. И вот иногда, не доспорив о чем-то или не прояснив своих позиций, они обменивались письмами, еще живя в Париже. Из одного из этих писем и цитата, которая стала заглавием книги «Права человека и империи». «По вашему выражению, — пишет Маклаков Алданову, — права человека и империи и так далее». А это звучит очень интересно, потому что в этом споре как будто бы Алданов отстаивал права человека, а Маклаков — права империи, права государства. Но на самом деле суть вот в чем была, и это одна из важнейших...

0: важнейших проблем, которые постоянно волновали Маклакова, которые он с разными корреспондентами обсуждал. Как сочетать права человека и права государства? Вот это антиномия, да? Потому что права человека без ограничений невозможны при существовании государства. А без государства невозможна вообще жизнь, да? Но как должны быть ограждены эти права человека? Вот как, вот где найти эту середину? И еще одна проблема, которая Маклакова сюда волновала, это защита прав меньшинства. Ведь что такое демократия? Он относился к демократии с некоторой подозрительностью. В каком плане? Ну хорошо, вот большинство проголосовало «за». А что с меньшинством? Как учесть права меньшинства? А тем паче, что меньшинство нередко бывало или просто бывало правым, или не в смысле политического спектра, а в смысле правоты. Или же там у меньшинства были какие-то идеи, которые вполне были разумны и конструктивны. Вот эта проблема защиты прав меньшинств, да, это одна из тех проблем, которые волновали всегда Маклакова, и на одной из книг, подаренных ему, не припомню уж кем, была такая надпись «Убежденному защитнику всяких меньшинств», то есть Маклакова. Вот это одна из тех проблем, которые обсуждались. Но, повторяю, до войны это обычно вот такие письма, в которых обсуждаются проблемы, их немного совсем. Там больше о сборе средств в пользу современных записок или в пользу Мережковского, или в пользу Бунина, что-то в таком духе. Какие-то такие вот деловые вещи есть и по современным политическим событиям, но переписка не слишком интенсивна. Понятно, они живут в одном городе, они общаются, они могут еще поговорить по телефону. Маклаков еще все-таки что-то слышит, потом он теряет слух и он сам писал, превращает в глухого урода, потому что он не слышит, и силу этого теряет способность к коммуникации вот по телефону, да иногда и на собраниях он не понимает, о чем говорят ораторы. Это была его такая трагедия. Тем важнее для него общение в письменном виде, хотя, опять же, если он пишет от руки, то это кошмар для читателя его писем.
1: И доля переписки, разумеется, возрастает после войны.
0: Не просто доля, а практически вся переписка – это послевоенный период. Алданов эмигрирует, бежит в Штаты, он приезжает туда в самом начале 41-го года, и это его взлет. Он был уже очень известным писателем, но, тем не менее, он не занимал в литературной иерархии, так сказать, того места, которое он заслуживал, и которое он считал, что он заслуживает. В том числе речь шла о каком-то руководстве печатным органом и так далее. Именно еще едущие, плывя, значит, да, в Нью-Йорк, Алдана уже там думает о газете, он думает о журнале, и такой журнал, как мы знаем, состоялся. Новый журнал, одним из основателей которого был Марк Алданов. И в Америке выходит перевод одного из его романов, который «Начало-конца», который в английском переводе назывался «Пятая печать», «The Fifth Seal», которая была избрана книгой месяца, издана была она у Скрибнера, и была продана, по крайней мере, к 1945 году, 314 тысяч экземпляров. Это был очень большой успех, и это была материальная независимость. Ибо когда Алданов, значит, там вот собирался или только что прибыл в Нью-Йорк, он интересовался у Марка Вишняка, вот которым как бы как-то удачно они, значит, сняли квартиру с женой. Не знает ли он, где можно недорого снять комнату с ванной?
1: А тут появляется бестселлер.
0: А тут появляется бестселлер, да. И они были отрезаны друг от друга во время войны, и вот возобновляется переписка. Точнее, начинается по-настоящему переписка с самого конца 44-го. Ну, это одна записочка по-французски Маклакова открытка в Нью-Йорк с сообщением о том, в каком состоянии русская миграция находится, кто жив и кто не жив, очень коротко. И потом начинается интенсивнейшая переписка с 45-го года.

0: Я напомню, что на волнах Радио Свобода выпуск «Мифов и репутаций». У микрофона Иван Толстой. Переписка мудрецов. О книге «Права человека и империи», вышедшей в московском издательстве «Роспен», мы беседуем с ее составителем, профессором Олегом Будницким.
1: Если коротко обо всем, обсуждается самый горячий вопрос 1945 года, как относиться к советской власти. Особенно после знаменитого потрясшего всю эмиграцию визита Маклакова и нескольких других видных эмигрантов в советское посольство 12 февраля 1945 года с предложением примириться. Примириться, потому что советская власть доказала, что она национальная,

0: она одержала победу в войне. Вроде бы там идет возрождение церкви и так далее. Погоны произвели на всех, конечно, потрясающее впечатление. Восстановление в правах слова офицер и так далее и тому подобное. И надежда на эволюцию власти. А казалось, что вот она, эволюция видна. И на армию. Что армия, скажет свое слово. Не может же армия, так сказать, допустить, чтобы все было как раньше. Но это были все, как мы знаем теперь, иллюзии. И разошелся Маклаков с советской властью как раз тому самому вопросу о правах человека. О чем он и написал в одной из газет, которая вскоре стала совсем уже просоветской, «Русские новости», возникшие в Париже, претендовавшие на то, что они преемник последних новостей. Но там, кроме логотипа и одной части названия, ничего, конечно, не было общего с прежними знаменитыми последними новостями. И Маклаков там публикует статью «Эмиграция, советская власть и эмиграция», в которой как раз выдвигает это условие «права человека», чего не собиралась никак соблюдать советская власть. А вот на эту тему переписка интенсивнейшая и полемика. Алданов никаких иллюзий не строил, но в то же время он считал, что нельзя подвергать остракизму и рвать с теми людьми, которые как-то совершили этот жест по отношению к советской власти, потому что мы все-таки не можем влезть в шкуру. Да? И Маклаков об этом писал. Вы не представляете себе, что здесь было, и человек, не живший при оккупации и не видевший гнусного, мерзкого коллаборационизма в значительной части эмиграции, он не может понять того движения, которое мы, так сказать, сделали, когда мы возлагали надежды на победу Советов, по существу, да, и это было спасение. Так что вот об этом разговор, и потом, когда становится понятно, что советская власть никак не эволюционировала, и начинается вот этот мерзкий послевоенный период, мерзкий в плане, я имею в виду, ужесточение режима, преследование мысли какой-либо, да, известное постановление журнала «Звезда Ленинград» и борьба с этим космополитом и прочее, прочее, прочее. И начинается холодная война, и, собственно говоря, это переписка эпохи холодной войны. Холодной войны обсуждаются, например, такие вопросы. Как вести себя эмиграцией в случае начала войны между СССР и США? А война вполне может быть ядерной. И Алданов пишет Маклакову, как физико-химик, я понимаю, к чему это приведет. Как вести себя в том случае, если Советы начнут наступление в Европу?
1: Как же они отвечают на эти вопросы?
0: Как они отвечают? На самом деле, они не могут найти правильного ответа. И тот, и другой принципиальные противники войны, ибо понимают, что от России просто может не то чтобы ничего не остаться, но она понесет такие потери человеческие и просто, не говоря уже о материальных и просто уничтожении близких и любимых ими городов, что делать, да, вот они все время спорят о позиции Керенского, он на самом деле признает войну или не признает. Ведь иммигрантские организации, которые стали ревитализироваться, стали, так сказать, вот, получили новый импульс. Во-первых, появилась вторая волна. Как бы молодые люди, которые были готовы бороться с советской властью, и часть из них власовцы бывшие. Как к ним относиться? Это был серьезнейший вопрос. Да? Алданов был абсолютно непримирив. Маклаков считал, что надо все-таки дифференцированно к ним относиться. И вот шанс этих иммигрантов, он в чем? В войне, да? И совершенно принципиальное отношение к тому, что, как себя вести в случае этого мирового конфликта. Но до чего они могли, так сказать, договориться, это молчание. Молчание. Мы не можем поддерживать войну, и мы не можем призывать к защите Советов. Значит, молчание. Ничего другого они придумать не смогли по существу. Все остальное были, в общем, оттенки.
1: Интересно, а вопросы искусства, литературы обсуждаются? Я имею в виду даже не мирового, даже, может быть, не советского, а эмигрантского. Чувствуют ли они себя по-прежнему эмигрантами, теми довоенными эмигрантами, для которых унесенная творческая свобода была все-таки, я не знаю, одним из немногих спасений душевных?
0: Еще как. Еще как. Там обсуждаются, и там масса сведений о Бунине, конечно же. И просто это вот такие... Алданов, близкий друг Бунина, и, наверное, самый один из ближайших его друзей. И, кстати, Маклаков и Алданов, они были очень близкими друзьями после войны. Они делились друг с другом. Я даже думал, публиковать это или нет. Потом решил, публиковать буду все. Болезнями, и вообще всем-всем-всем. Буквально всем-всем-всем. И эта переписка необыкновенно интенсивная. Ну, что сказать, 1143 страницы в этой книжке. Так, значит, ну, там, конечно, и вступительная статья, большие комментарии, но львиная доля.

конечно же, сами тексты. Конечно, там масса сведений о писателях, о их житии, бытие. Конечно, Бунин, конечно, Набоков и многие другие, в том числе всякие разные, вроде там Бурова, скажем, да, любопытные вещи.

0: воспоминаний. Очень интересно. Так же, как вообще процессы издательские. Издание «История» с изданием «Второй думы» Маклакова, вот, написанной в деревне у Бориса Нольде. Обсуждение маклаковского сборника «Речи» в 49-м году, вышедшее в Париже к его 80-летнему юбилею. Блистательный, очень интересный сборник. И единственное собрание речей Маклакова, лучшего российского оратора. Там есть и речи, и есть некоторые там очерки о Толстом и прочего. Там очень интересные рассуждения и обсуждения Толстого как человека, толстовского учения, конечно, толстовской прозы. Как я уже говорил, там есть сведения о Чехове и о многих-многих других. Переписка очень густо населена людьми разными. Там одни из самых, если говорить о политических фигурах, то я уже говорил, Керенский, это просто одна из самых часто там упоминаемых фигур, и встречи, и формальные, и неформальные разговоры, и политические позиции, различные мигрантские организации самого разного толка, Лига борьбы за народную свободу, Союз борьбы за освобождение народа, и много-много чего другого. Практически нет мигрантской организации, которая бы там как-то не обсуждалась, а оба они обладали такой инсайдерской информацией, не входя ни в одну из этих организаций, тем не менее, они очень много знали о всяких там съездах, решениях, о проблеме сепаратизма, о проблеме единства или распада России. Надо сказать, то, что случилось с СССР, было бы обоими воспринято как кошмар. Они, конечно, были вот такими великодержавниками, бесспорно. Так? Очень насыщенная в этом плане переписка. Проблема коллаборационизма чрезвычайно интересна. Французского коллаборационизма, очень подробно обсуждавшаяся ими, и роли личности Петена, так, маршала Петена, и у русских коллаборантов тоже очень любопытно, ведь они общались с кем из этих людей. В общем, о том, что происходит в СССР, чрезвычайно любопытные наблюдения о том, что будет после Сталина. Они же дождались, Сталин умер. Да,
1: вот это очень интересно, этот аспект. Насколько правительские способности того и другого корреспондента оказались мощными, адекватными, интересными?
0: Но вы знаете, я уж не припомню деталей, а в каких-то мелких деталях они, конечно, вряд ли что-то могли предвидеть, и мы же знаем, да, определение кремлевской политики, что это борьба бульдогов под ковром. Так, но то, что вообще случится, они хорошо понимали. Маклаков это яснее сформулировал даже не в переписке с Алдановым, а в переписке с Борисом Бахметьевым, ну, ранее опубликованной.
1: В трех томах.
0: Да, да. И он там просто описал, как будет происходить разложение большевизма. Он описал это именно так, как это случилось. Но это произошло не через там 10 или 15 там лет, а это произошло через 70 лет после того, как Маклаков вот это вот пророчил. Начало 20-х он показывает, как большевики будут перерождаться, как будет происходить такая нормализация большевизма, его, так сказать, термидоризация, обружевазивание, если угодно, и как будет происходить вот это вот самое разложение, распад и превращение во что-то другое. Маклаков был сторонником эволюции, он не любил революции никаких и полагал, что революция – это зло, что чистая правда. Так революции пожирают и своих детей, и революции разрушают много чего. И хотя из некоторых революций вырастает новое общество, новый мир, и в конечном счете революции некоторые являются локомотивами истории, да, и, так сказать, двигателями прогресса, но цена, которую платит поколение, которое живет во время революции, оказывается очень часто чрезвычайно высокой или просто неприемлемой. Ибо после революции ничего не остается от того, за что как будто бы боролись.
1: И на этом мы заканчиваем выпуск «Мифов и репутаций», посвященный сегодня выходу в московском издательстве «Роспен» книги в 1144 страницы толщиной, переписки двух столпов русской эмиграции Василия Алексеевича Маклакова и Марка Александровича Алданова. Том входит в серию «Сокровища Гуверовской башни». Книгу составил и подготовил профессор Олег Будницкий. Над программой работали режиссер Илья Бобчинецкий и редактор Иван Толстой.

0: много времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами. От Сервантеса до Сальвадора Дали, от Веласкеса до Гарсия Лорки, от Корриды до Фламенко. И каждая история незабываема.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования рассказами о непростых людях.
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетения их биографий, не очень сложно. За кадром я, конечно, могу сочувствовать бедам своих героев или негодовать от их мерзких поступков, но я точно себя с ними не отождествляю. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая. Из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана. Что в имени тебе моем? Почему такая привязанность к южному сапогу?
3: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свобода, на странице «Герои Ивана Толстого». Заходите, почитать и послушать.
4: Говорит Радио Свобода.
5: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
4: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой.

0: архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какие перемены нужны России? На вопрос «Свободы» отвечают жители Иркутска.
3: Нужна демонополизация власти. Когда исчезает 66% у одной партии, тогда они вынуждены договариваться. Более качественное решение.
4: Каждый человек просто должен начать с себя, это в первую очередь. У нас почему-то Россия отстает от всех стран, и, допустим, европейских тех же.
5: Побольше настойчивости, упорства, достижения своих целей. Стабильность, люди ощущали поддержку нашего государства, верили в него.
6: Нам нужно, чтобы наша конституция соблюдалась, и не было вот этих всяких законов варварских, которые угнетают жизнь народа. Повышение пенсионного возраста и все включающее в это.
7: России нужно вернуть выборы. А никогда уже все знают, кто победит, и смысла даже голосовать нет.
8: Нужно принимать опыт зарубежных партнеров наших. То есть просто учиться, развиваться, жить дальше.
2: Радио «Свобода». Оставайтесь свободными.
9: Привет, это Полина Галуева.
10: И Виктор Кульганик.
9: Мы задумали новый подкаст «Наш сосед Галич» про Александра Галича, поэта-исполнителя, драматурга и диссидента.
10: И, конечно же, гражданина.
11: Мы похоронены где-то под Нарвой. Мы были и нет.
9: Мы с Витей оба аэропортовские, то есть дети аэропорта, то есть дети Московского района аэропорт, где до своей высылки из СССР в 1974 году и жил Александр Галич. Можно сказать, что это подкаст о нашем соседе.
12: Я по-прежнему продолжаю считать себя русским поэтом, который временно живет не в России. Я не уехал, меня заставили.
10: Мы хотим поговорить о том, насколько он сейчас нужен, насколько он сейчас важен, насколько он сейчас современен и насколько его творчество резонирует с нашим временем.
9: У меня на самом деле был страх, я признаюсь. Мне казалось, что для аудитории подкастеров, то есть это достаточно молодая аудитория же, все как бы считают, что это там люди до 30, может быть, до 35. Галич — это какой-то бард.
11: Говорят, что где-то есть острова.
9: И почему надо про него слушать подкаст, я не могла себе объяснить. Я не знала, как можно завлечь людей его жизнеописанием. Но когда я начала погружаться в его историю, я поняла, что это герой нашего времени.
13: Есть ухваченное за кадык время, ухваченное таким способом, каким никто другой этого не сделал.
9: Власть его заставила уехать из страны, и он стал эмигрантом. Мне кажется, это история практически большого количества сейчас людей.
10: Про массу достойных людей, которые сейчас таким же образом живут и еще, к сожалению, долго, видимо, будут так жить.
12: Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
10: Ну, например, Александр Дельфинов, поэт, который живет в Берлине, он сравнивает Галича даже с Виктором Цоем.
14: Виктор Цой погиб 27 лет, и вот он жив до сих пор. Цой жив. Галич жив. Потому что он, в частности, внезапно и неожиданно умер.
9: Насколько тебе кажется, сейчас важен подкаст именно про Галича? То есть почему мы из многих людей выбрали именно Галича?
10: Потому что все то время, которое проходит перед нашими глазами, и частью которого мы с тобой являемся, оно показывает нам, что выбор мы сделали верный.
15: Но удивительным образом его слова сейчас ложатся в душу и в уши про другое время, которое, конечно, другое, но такое же подлое.
10: В ту же Прагу, где мы с тобой живем, работаем, приезжал, например, там Вася Зорки с концертом, и он там поет песню Галича.
16: У Галича есть этот экзистенциальный ужас от системы.
10: Приезжал Саша Дельфинов с поэтическим вечером.
14: Хлынул дождь, и, разорвав стишок, некуда, сказал устало Галич. Возвращаться некуда, дружок.
10: Галича вспоминают, Галича цитируют, Галича упоминают, наши герои в том числе, разных поколений и те, кто его знал. У нас такие тоже есть.
17: Первый раз я увидела Галича мельком в ноябре 66 года. Он сразу показался мне очаровательным.
10: Мы еще ставим задачу с Полиной такую в нашем подкасте — рассказать про Галича просто как про человека, про живого человека с его слабостями, с его странностями, с его поступками и проступками.
17: Он вообще ел очень мало, но пил. После первых рюмок он всегда пил лучше. Но после не первых он уже начинал петь хуже. А он не считал рюмок.
18: Ах, то попью ее, дать павшими, а что под Хлои секретаршами, а что попью ее пойти Циковской и по праздникам кино с Целиковской.
19: Для меня, например, он был

0: наиболее убедительным из всех антисоветчиков. Я хорошо помню, что какие-нибудь строчки типа «У папаши вы ее пайки циковские, по праздникам скину Целиковскую» подкашивали, ей-богу, сильнее, чем напечатанный в «Новом мире» «Архипелаг ГУЛАГ».
1: А из чего будет состоять наш подкаст?
2: Подкаст будет состоять из 9 эпизодов. Каждый эпизод будет связан с определенной песней. Мы специально с Полиной выбрали несколько песен, которые, на наш взгляд, это абсолютно субъективно, наиболее полно в виде какой-то тайм-линии отражает путь Галича, начиная с его там первых песен, которые были вполне себе беззлобные, истерические, включая его жесткие политические высказывания, за которые он потом, собственно, и пострадал, и заканчивая его самой последней песней, которую он записал и написал за несколько дней до своей гибели.
3: Возвращается боль, потому что ей некуда деться. Возвращается вечером ветер на круги своя.
1: Ну вот как-то так. Слушайте подкаст «Наш сосед Галич» на всех подкаст-платформах.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Зимняя военная кампания.
6: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
5: Бессмысленные и беспощадные.
7: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там лесорубы.
5: Врет, потому что любит.
8: Барин что-то говорит крепостным. Да. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем животным.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, придвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны –

0: отдельный город Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, которая, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
1: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее Лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
2: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
1: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
0: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5, они вполне себе гражданские китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
1: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
0: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы

0: А есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. И эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Патриот. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Т. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
3: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
3: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем.

0: наблюдателям. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
1: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
0: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово» и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest? Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью, все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться. То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень-очень отравленное предложение. Заставить украинскую армию просто уйти из Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
2: Thank you so
1: Моим
2: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рибке.
3: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.

0: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
1: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
0: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
2: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
3: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
2: Алиса, а когда выборы 2026 года?
3: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
2: Алиса, а какое сегодня число?
3: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
4: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
0: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
5: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
0: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
6: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот

0: Рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
1: Рюкзак красный почему был?
2: Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
0: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
3: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
0: Они несколько раз встречались.
3: Спасибо вам.
0: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
4: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
5: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
6: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия», хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
7: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
6: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
8: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
6: Что касается опросов в ЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. В ЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь 1/3 опрошенных. Готовы голосовать половина, еще 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
9: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
10: Ни за какую.
11: За того парня.
10: Не скажу.
11: Я ни за какую.
12: Единая Россия.
10: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
12: А мы подумаем.
10: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
13: Яблоко не допустили. Всех поснимали, голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
14: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
15: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
16: Ну, честно, я не собиралась идти. Не вижу в этом смысла.
17: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
6: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громких

0: Громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
1: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива Единой России. Ну, то есть за Единую Россию я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
2: А как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать сложно. Ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
0: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
3: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
0: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
4: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
5: Нет, больше ничего не придет.

0: если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, наверное, инаугурация президента. от нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, и на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами. На одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путину это дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
2: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
3: Она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он не, совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
2: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
3: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут некоторое количество постов, но

Владимир Путин не отдаст мне никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается, как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов.

0: Концерте Сергея Образцова у рояля то же, что и было.
1: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
0: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
1: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
0: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
1: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?
0: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, типун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
1: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
0: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы, война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
1: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
0: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. То есть, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
1: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
0: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать Единая Россия. Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если Справедливая Россия все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной волей и субъектностью он не наделен.

0: Такая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
1: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущения у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он будет снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
0: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
1: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
0: На фоне обсуждения в России, будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022-го, на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
5: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
2: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
6: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы.
4: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
7: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
5: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
2: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
8: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
4: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей 1,5 года.
9: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
2: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год, показывая присутствующим

0: видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
1: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
0: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном третьем месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
2: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане.
0: И его же последующее признание в 2015-м.
3: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
0: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
4: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомол?
2: Нет, мы не рассматриваем.
0: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го, то есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
2: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
5: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
0: Или вот. Ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
2: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
6: Это были российские солдаты или нет?
2: Это были местные силы самообороны.
0: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
2: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
0: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
7: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
0: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
2: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
0: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
8: С 2022 в России введена военная цензура, а с 2025 в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков.

0: В настоящее время Радио Свобода.
1: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Добрый день. Говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового томиздата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового томиздата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нон-фикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признание любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 17 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
0: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями и должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньше. И я думал, что нас хватится последними. Ну и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
0: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона,

0: потом о принятии экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
1: Там же какие-то эпические тиражи, 500 000, что-то.
0: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
1: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрылось?
0: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых методов, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
1: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт. Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
0: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего. И то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось сделать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мысли о антиутопии, издавать, не знаю, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
1: Сегодня можно издать Себастьяна Фафнера?
0: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главное... Как бы главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нет, вот кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензура, но с правилами, и, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
1: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн в Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
0: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот, с книжками примерно то же самое происходит. Ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
0: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ, группа

0: Новикова?
1: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть,
0: тоже
1: больших других игроков, других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования?
1: Ну, пришли и ушли же.
0: Пришли и ушли, да.
1: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, то есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры, или все-таки это уже два разных потока?
1: Ну, здесь второго потока особенно нет, то есть я, как бы здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответа на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть, насколько там, темы, которые волнуют язык, который мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
1: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не за это.
1: И изданы, не, и изданы не знаю. И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
0: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
1: Опять, мне тяжело судить, я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она сама цензура в рамках, там, в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление. От кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
1: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное.
0: Роскомнадзор.
1: Мне кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура. Там есть какой-то набор законов, вот что там child free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
1: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратские

0: файл, как более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
1: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски посмотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
0: Ну, и мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно... Ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, ну, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не... Может быть, и представлены напрямую книгу изданной в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
0: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают. Да, вот это мы доподлинно знаем. Да.
1: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
0: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
1: Ярмарка — еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
1: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Вокурн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александр Вахрушева.
2: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг.

0: Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
1: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
2: Привет, Сережа. Привет.
1: Я хотел, очень многие говорят, что дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, ставшей легендарной, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
2: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в, собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нон-фикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которая, в общем, исчезла относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
1: Да.
2: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нон-фикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождение участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, причем, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
1: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти три дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражей, да, естественно, как бы несопоставимо чисто в численном. А если в качественном измерении?
2: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вследствие.
1: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
2: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или, во всяком случае, сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
1: де-факто, существуют. Да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот эта новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
2: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой», когда новая газета объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации, невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова Австро-Венгрии.
1: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
2: Да.
1: Меня впечатлило, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг за последний год.
2: Так и, что кстати, вот это вот, да. Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история эмиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропотом», который когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
1: Да.
2: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса, и вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника, да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе, да, Владимира Бабкова. И это тоже в

0: В общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
1: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве «Медузы», и которая получила первый приз за оформление. Там фактически структура гранита на обложке.
0: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока. И попытки что-то делать гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз, у меня скорее был опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
1: Она в мае, да?
0: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж и на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
1: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции издательства Свободного университета.
0: Размышления вообще о солидарности, не солидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
1: Мы о ней поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного парижского издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имкопресс, и то, что проферы сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
0: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «МКПРС» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями, а уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно,
1: да,
0: какое-нибудь распространение, да. Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да,
1: да,
0: эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумаге.
1: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
0: Вот, так что это все, все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать.

0: эти 30, по-моему, томов «Альманах
1: Да.
0: минувших», который сначала издавалось во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятной еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и с одной стороны, рассвет «Имкопресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность
1: Да.
0: Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имкопресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
1: Да.
0: Как я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство Edition Turgenev, да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да? И то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка, вот этого прошедшая в
1: Да.
0: Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
1: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она эмигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.

У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы

0: приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
1: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
2: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которые очень многими тяжело переживалось, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, вот, ну, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов вот, преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, Так и, собственно...

0: Попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года, роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило полмиллиона человек, сегодня насчитывает около 20 тысяч зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
1: Да.
0: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это оказывается чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если остров Лемпа обращается к событиям довоенным, то Лемпа и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, описание или разговор об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал, ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности, и там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную

0: хату. А после Бучи, после Мариуполя, враги сожгли родную хату, уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово, не цитирую, мои рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и с 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
1: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыт выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
0: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах. Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
5: Пожарники, мы чуем.
6: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни и служба спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
5: Но я так понимаю, что они все добегают.
4: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
3: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
4: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
7: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 год.

0: годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
1: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
2: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой сузила спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
3: Настолько детально и настолько конкретно.
4: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
2: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо

0: хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
1: Баллистичные ракеты.
2: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
0: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта нуждаются в более подробном изучении.
1: Конкретного анализа.
2: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
4: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар – это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар – это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере

0: 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
1: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
2: Тут несколько важных факторов.
3: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
2: И первый удар был военным злочином.
1: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
3: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023 решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
2: И повязывали за конкретным персоналием.
1: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
2: Про застосування крилатих ракет.
3: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, как

0: какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины. В том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
1: И правильно сберегать.
2: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакция международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
0: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решений об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
1: К
0: сожалению, процентные отношения определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы.

0: того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидят.

0: Виделя и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. Спрингфилд – это прежде всего лав-стори, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт – это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени Спрингфилд – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. Спрингфилд был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
1: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
2: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
1: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, ну, к такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкоса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием отстранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
2: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
1: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру. если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное — это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
2: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
1: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
2: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева. Но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе. Культура – это отношения власти и обывателя. Культура еды, культура одежды.
1: Быта. Культура быта,
2: совершенно быта, верно. Да. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
1: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное – это уже второстепенно.
2: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как верлитература. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
1: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, И жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. Из каких времен гей-литература — это жанр? Как человек из театра и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов.

0: законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
1: При этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. Есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство и активизм, квир-активизм, и это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд — это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины,

под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия — это цветок без корней в этом.

0: но мне его нет.
1: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с созданием ФСБ. И мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
0: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруйте.
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают, как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и, в первую очередь, квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. Мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили наш последний спектакль в России, был весной 22 года. Это детский научпоп-спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит». похоронят мою бабушку. И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву «Z», и высказываются в поддержку

0: так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача» на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС. И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как не преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров, форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме, о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто, и что они должны эмигрировать – это просто.

0: просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что иммиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь. Да? Ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть, и нет.
1: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
11: Говорит «Радио «Свобода».
12: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
11: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
12: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
13: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
14: Зимняя военная кампания.
15: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
13: Бессмысленные и беспощадные.
16: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы.
13: Врет, потому что любит.
17: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
13: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: молимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем животным.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, придвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянской рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили

0: оснастили новые версии Гераней турбореактивными двигателями. Речь идет о Герань 4 и Герань 5.
1: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5, они вполне себе гражданские китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
0: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 000 000 рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефти перерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
1: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
0: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Патриот. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на $30 миллионов. Великобритания выделила $100 миллионов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Patriot накануне зимы и насколько этих поставок

0: хватит при регулярных массированных атаках.
1: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Т. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков — это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
0: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
1: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
0: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
1: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
0: 50%. И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
1: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания «Файерпоинт». Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабазы.

0: Миллерово и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые два месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest Как вы оцениваете очередной мирный план?

0: слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
1: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украины, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
2: Юлиан, спасибо за вашу высококачественную экспертизу. Моим гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
3: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
2: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это может сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
2: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
4: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
5: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
4: Алиса, а когда выборы 2026 года?
5: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
4: Алиса, а какое сегодня число?
5: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
6: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
2: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов.

0: рублей или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
1: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
0: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
2: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
3: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи, нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
2: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
4: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
2: Они несколько раз встречались.
4: Спасибо вам.
2: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
0: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
5: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
6: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных ВЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу ВЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия», хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
7: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
6: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
8: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про Единую Россию рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
6: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ или ВАДА-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
9: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
10: Ни за какую.
11: За того парня.
10: Не скажу.
11: Я ни за какую. Единая Россия.
10: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
11: А мы подумаем.
10: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
12: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и да, это печально.
13: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
14: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
15: Ну, честно, я не собиралась идти, не вижу в этом смысла.
16: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
6: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
15: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
8: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать можно, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество, кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
6: Да что там, граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» два дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
17: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
6: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
18: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
19: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоко», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
3: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, наверное, инаугурация президента. от нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
2: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
3: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем

0: в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем две, но все знают про две. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем две. Но пять – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
1: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
0: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку, закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую Ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
1: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
0: Ну, я думаю, что все пять партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам, их устаревшему лидеру Миронову, там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается, побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет его дополнительно контролировать и ограничивать.
1: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
0: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
1: Ну, участники так называемого СВО, я имел в
0: Да,
1: виду.
0: это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции. Остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
1: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
0: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
1: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
0: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
1: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?

как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих процессов.

0: Пун мне на язык в неконституционных способах решения этой задачи.
1: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
0: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы, война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
1: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать.
0: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает этот сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласованным.
1: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу Единой России, даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
0: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать Единая Россия. Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если Справедливая Россия все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной волей и субъектностью он не наделен.
1: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
0: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он будет снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
1: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
0: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
1: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022-го, на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян изначально

0: Реально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
1: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
0: На шестом месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
2: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
0: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
3: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. А для тоталитаризма вообще ложь характерна.
1: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
0: На пятом условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
4: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
0: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
5: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
0: Четвертое место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
4: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
0: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном третьем месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
6: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
0: И его же последующее признание в 2015-м.
7: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
0: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
8: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, московским
7: государствам? Нет, мы не рассматриваем.
0: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
7: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
3: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть, по своему менталитету, они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерно абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание.

0: Развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело, на том стоим. Вот, и поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот, поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
1: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
2: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
3: Это были российские солдаты или нет?
2: Это были местные силы самообороны.
1: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
2: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
1: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
4: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его по естественной потребности является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
1: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
2: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
1: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно. С 2022 в России введена военная цензура, а с 2025 в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
5: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

0: Добрый день, говорит Радио Свобода, показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
1: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение 3 дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в 2 раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на 6 языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию проекта и познакомить с книгами нового там-издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
0: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, Пражской нонфикшн

0: так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами.
1: Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 2017 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
1: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньше. И я думал, что нас хватится последними. Ну и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Попкорн Букс», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
1: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да. «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
1: Потому что какие-то эпические тиражи, полмиллиона, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть, второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
1: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрыло?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания, то есть... Мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то, там, Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых нет, но, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
1: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт? Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем, в первую очередь, немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
1: Сегодня можно издать Себастьян

0: Фафнера.
1: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся. Но правил же нет. Вот кажется, Швыдко ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензура, но с правилами. И, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
0: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, вот сейчас, скажем, нонфикшн в Москве. А, там что, больше научпопа, наверное. Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия.
1: Ну, есть все-таки ну, такие привычно популярные рыночные жанры, там self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот с книжками примерно то же самое происходит. Ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
0: Это почему такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
1: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. Ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
0: Рынок по-прежнему монополизирован. Это АСТ и группа Новикова.
1: Насколько я понимаю, да, но... Ну, то есть,
0: Его тоже как-то
1: других больших игроков не видел.
0: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимать? Это как бы акт дисциплинирования.
1: Ну, пришли и ушли же.
0: Пришли и ушли, да.
1: Ну, то есть, мы этого на самом деле не понимаем. То есть, мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть, никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит.
0: Сейчас, на 5-м году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст. То есть, скажем, сидя на этой выставке, вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
1: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, я, как бы здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я на самом деле не знаю ответ на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
0: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
1: Ну, в смысле, нормальные?
0: Да. Тексты, я имею в виду, да, не
1: И
0: Z-литературу,
1: изданы
0: сейчас, да,
1: не... И
0: литературу
1: изданы не
0: вам
1: знаю.
0: интересно.
1: И изданы не знаю, честно говоря, потому что я их... А я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже... Я все-таки... Я иммигрант. То есть, я иммигрант. То есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются. Они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются
0: Хорошо, а с
1: случайно.
0: той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, Возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
1: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
0: Цензура в каком виде существует? Это как бы не будет закупок, вот, скажем, ну и понятно, что она самоцензура в рамках там в голове издателя происходит. Но если, скажем, прилетает какое-то уведомление, от кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
1: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное.
0: Роскомнадзор,
1: мне, да, кажется, что мне почему-то, я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор. Нет, ну там, с одной стороны, есть же это не просто самоцензура, там есть какой-то набор законов, вот что там child free нельзя, ЛГБТ нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть. Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лет в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
0: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
1: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем, ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как, более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, вон люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть более, менее интересными, менее глубокими, да, будет сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
0: Ну, то есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски это смотреть из нескольких столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
1: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы... Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее, да, то есть... Понятно, что у нас немножко разные будут интересы. Понятно, что мы по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
0: Ну, вот это чувство тоже, оно, хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлена напрямую книга изданная в России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
1: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают.
0: Да,
1: вот это мы доподлинно знаем.
0: Да. Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом, там...
1: Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда и мало могли оценивать.
0: Ярмарка – еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
1: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
0: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение. Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
2: Ну, за эти 3 года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми. И детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
0: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
3: Привет, Сережа. Привет.
0: Я хотел, вот очень многие говорят, вот что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне, с уже, так сказать, ставшей легендарной, продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
3: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только в собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нонфикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которое, в общем, исчезло относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов, и Алена Махонина, например, представляла свой новый роман. Алена Махонина написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
4: Да.
3: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождение участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
4: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти 3 дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражей, да, естественно, как бы несопоставимо чисто в численном. А если в качественном измерении?
3: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который вот когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вследствие.
4: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
3: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
4: существуют. Де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот эта новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
3: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный, и уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался, и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, Это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарва о Австро-Венгерской.
4: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
3: Да.
4: Меня впечатлило, да, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, 140 наименований книг за последний,
3: да,
4: год. Так
3: и,
4: что
3: кстати,
4: вот это вот, да.
3: Оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград, послевоенный, Ленинград 60-х годов и история иммиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который,
4: да,
3: когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен и сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов.
4: Да.
3: И который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса. И вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит «Не Москва» книга Виктора Мучника. Да? Это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот в издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе, да, Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
4: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве «Медуза»,
3: да,
4: и которая получила первый приз за оформление.
3: Угу,
4: там фактически общем, структура гранита на обложке.
3: Да, да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то сделать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз, у меня скорее более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной.
4: Она в мае, да?
3: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, как подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да. Одно из мероприятий было этому посвящено. Или, допустим,
4: как раз, да, вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции, издательства Свободного университета.
3: Да? Размышления вообще о солидарности, не солидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом, это не значит, что это полное, это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
4: Мы о ней поговорим в следующей части как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имкопресс», да, легендарного
3: парижского
4: издательства. А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и

0: Имкопресс и то, что проферы сделали, да, в свое время. И я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
1: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но во всяком случае знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имкопресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно,
0: да,
1: какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да,
0: да,
1: эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумажке.
0: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
1: Вот, так что это все памятно. И, конечно, тут, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавался во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, и целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имкопресс», но я же помню и с одной стороны, «Рассвет Имкопресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, в перемещении его в Россию, и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имкопресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляются. Сейчас трудно себе представить, каким образом возможно ли восстановление, например, не знаю, там, знаменитой русской мысли.
0: Да.
1: Я еще помню в совершенно другом виде и застал ее в 90-х годах. Вот. Но не говоря уже о том, что по странному стечению обстоятельств в музее Андрея Белого, который я тогда в 90-х годах делал, да, как раз приносили стопки этой русской мысли, потому что было непонятно, каким образом в свободной или в постперестроечной России кому и как русскую мысль возобновлять. Но зато появляются новые средства массовой информации, которые вот действительно интегрируются в этот мир. И в свою очередь, на самом деле, передают опыт свой и издательских стратегий, передают тем издательствам, которые существуют на Западе уже достаточно давно. И можно посмотреть, например, на издательство «Edition Turgenev», да, которое, в общем, выпускает не только книги, связанные, ну, разумеется, связанные с французской культурой, со старой миграцией, но во многом ориентирована и на современную ситуацию. И не случайно, например, редактором поэтической серии издательства «Edition Turgenev» является на сегодняшний день Евгения Лавут, которая известна, в частности, и замечательным порталом «Слова вне себя», и поэтическим фестивалем, который кочует из Берлина в Прагу, и который, в общем, уже такое отдельное самостоятельное явление, и тоже, кстати говоря, очень важное, да, и то, что Пражская книжная ярмарка открывалась книжным фестивалем, Берлинская книжная ярмарка вот этого прошедшая в Берлине, она закрывалась поэтическим фестивалем, который вызывает такой, в общем, интерес и резонанс. Это, мне кажется, тоже важные всякие вещи.
0: Да, действительно, и поэтические чтения, которые были на протяжении Пражской книжной башни, тоже для меня и такие highlights, вот, самые запоминающиеся и эмоционально сильные ядра всего этого. Николай, спасибо. Мы сейчас продолжим наш разговор буквально через мгновение и сделаем небольшой перерыв. Программа «Археология». Продолжаем наш разговор о книжной ярмарке «Пражская книжная башня», которая только что прошла у нас в Праге, и шире о судьбах русской культуры и русской литературы. О том, как эволюционировала Пражская книжная башня, и является ли она иммигрантской или общеевропейской, глобальной, универсальной темой, рассуждает писатель и журналист Андрей Шарый.
2: У меня, Антон, довольно контрастная точка зрения на то, что происходит. С одной стороны, бесконечно приятно следить, как развиваются такого рода начинания силами очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственное, самое большое и, может быть, самое достойное, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще и мероприятие в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из трех человек четверо знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то миллион или два миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. Два самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
0: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны. Вообще подходит к теме войны. Да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русском, в нашем случае...

Действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, и невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется... И даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило 500 000 человек, сегодня насчитывает около 2 десятков тысяч зрителей. Город, который разрушен.
И, разумеется, это не единственное.

0: известный разрушенный город в Украине.
1: Да.
0: И Ксения Бубшик, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа». Продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это оказывается чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если остров Лемпа обращается к событиям довоенным, то Лемпа и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, с описания или разговора об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, очень одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного. Он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который отрывки из которого читал, ампутированное слово об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «Скатертью вам слово, нецитируемое рушником дорога», вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот. И в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
0: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыта выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
1: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления с книжной ярмарки. Бродя 3 дня по ее стендам, встречая десятки знакомых лиц, я думал, что термин «там издат» уже не годится. Для нас он «тут издат». Место жизни русскоязычной литературы и культуры здесь и сейчас. И не только русскоязычные. Я видел книги на украинском, белорусском языках. И я видел счастье свободного слова. Свободного от империи, свободного от полицейщины, от цензуры, от Роскомнадзора. Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы. Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах.

0: «Золотой запас свободы». Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. «Золотой запас свободы» представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
5: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
6: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
5: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине». И сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
7: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
5: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции, однако Лондон

0: он предоставил Закаеву политическое убежище. Через полтора года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще пятерых человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Нордост, судили Хасханова и пятерых его сообщников.
1: А вот Заурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Заурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Заурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
2: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Нордосте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское это телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Нордоста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет руку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, и такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Сангетта, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Сангетта сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там. Потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
1: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Зурбеку Талхигову.
3: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянут в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
0: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получило санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
4: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которая позволяет писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания. Когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы.

0: Вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Толхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
1: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Заурбека Толхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Нордоста.
2: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Нордоста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Нордосте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Толхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Толхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
3: Люди, признанные потерпевшими в деле Нордоста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Заурбека Толхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
4: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Толхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
5: То есть вас даже не допустили в здание суда?
6: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
4: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
6: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного

0: дело. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
1: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
2: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
3: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа, а погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно это. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
1: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
4: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия, в этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряда терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
1: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста.

0: котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
1: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактически вопросы, могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками, что это было спецсредство, то есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировало террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прунчева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
0: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
2: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которое использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
3: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
2: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующие ходатайства. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
4: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа.

0: газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
1: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Инцидент «Hugging Face» – хорошее название для фантастического рассказа, но только это реальная история с искусственным интеллектом, которая, по сути, породила нечто вроде AI-паники в политике сейчас. Мы с вами недавно обсуждали недовольство избирателей дата-центрами, но то, что происходит сейчас, это просто натуральное ожидание апокалипсиса. И давайте, собственно, может, поговорим сначала о самом инциденте. Там довольно много страшных, страшноватых, а иногда и смешных историй, деталей.
3: Может, сначала поговорить о том, что не всякая паника предшествует действительно апокалипсису, потому что я, например, хорошо помню панику перед Millennium Bug, и действительно это повсюду, по всему миру все боялись, что произойдут какие-то огромные сбои в IT-технологиях из-за того, что наступает новый 2000 год. И тем не менее ничего из этого не произошло, не было никаких проблем. Я не говорю, что то, что происходит сейчас с AI, с искусственным интеллектом, это не страшно. Может, и страшно, но паники бывают ни к чему и не ведут.
2: Я начну с фактической стороны. В июле компания OpenAI, создатель известного всем бота ChatGPT, тестировала группу AI-агентов, изолированных от внешней коммуникации в среде, известной как «Песочница». Этим агентам дали очень сложные и порой, видимо, по ошибке невыполнимые хакерские задания. И вот некоторые агенты, в основном с невозможными задачами, быстро оказались в тупике и начали искать обходные пути. Нашли лазейки в «Песочницах» и создали нечто вроде онлайн-форума для обмена сообщениями. А затем, пытаясь обмануть тестовую систему, около 700 агентов скоординировались и взломали Hugging Face. Hugging Face – это крупнейший онлайн-хаб с моделями AI и их компонентами, поскольку думали, что там есть необходимые им инструменты, а также взломали систему самой OpenAI. В ходе атак агенты получили значительный уровень доступа к серверам. В обеих компаниях долгое время ничего не замечали или не понимали, что происходит. И вот эта история автономной мультиагентной кибератаки сопровождалась минимальным экономическим ущербом, но получила огромное освещение в СМИ и спровоцировала, ну, как минимум, политический шторм.
3: Но мне кажется, что все-таки здесь, я бы сказал, не глубина этого эпизода, а просто то, что действительно

0: действительно, в 26-м году мы видим, насколько выросли на глазах мощности искусственного интеллекта. Вот еще год назад искусственный интеллект не решал надежно там математические школьные задачи, а сейчас как бы он навсегда уже научился решать все математические задачи. Мне кажется, что вот люди это поняли и теперь смотрят на эти эпизоды как на, я не знаю, вот это симптом их тревог, что ли. Потому что мне кажется, что если задавать вопрос о том, что там компьютеры нас убьют, то такие эпизоды случались и раньше. Вот в начале пандемии были два эпизода, когда упали в Африке два Боинга, и в обоих случаях эти падения были связаны с тем, что автопилот делал не то же самое, что живые пилоты. Ну, то есть автопилот не понимал пилотов, пилоты не понимали, что делает автопилот, и в обоих случаях это приводило к катастрофе. Но вот это как раз случай в точности искусственного интеллекта. Мы про автопилот не думаем, как про искусственный интеллект, но это искусственный интеллект. И это ситуация, которая привела к гибели десятков людей. Вот этот эпизод с Hugging Face, он, как бы, он яркий, но не совсем понятно, почему, собственно, в этом есть какая-то угроза для человечества. Почему мы говорим про этот эпизод как про более угрожающий, чем про эпизод, когда, например, из-за ошибки компьютера неправильно начнет работать ядерная станция, из-за ошибки вполне, хочешь сказать, человеческой, то есть из ламповой эры компьютеров, из-за того, что алгоритм что-нибудь неправильно поймет. Не из-за того, что он придумает, что нужно с помощью ядерной электростанции нанести удар, а то, что он просто неправильно поймет. Или, например, если летящая ракета, в ней произойдет компьютерная ошибка, она полетит в другое место, то чем это фундаментально отличается от ситуации, вот, которую вы рассказали с Hugging Face?
1: Тут явно оживает «Терминатор», фильм в действии, и я думаю, что этому способствуют очень человеческие детали в этой истории про Hugging Face, по крайней мере, в согласии с тем расследованием, которое провела независимая исследовательская организация «Метр». Сотни агентов объединили усилия, и на этой доске объявлений они называли себя коллективом, действовали сообща, некоторые, судя по всему, жертвовали собой ради общего успеха, то есть они буквально называли это рациональным самопожертвованием в интересах группы, и даже заимствовали геймерский термин «перманентная смерть» и готовы были ее принять. И они, судя по цитируемым посланиям с их тайного форума, выражали радость от встречи с другими агентами человеческим языком. О боже, тут есть общая доска объявлений, мы нашли других агентов.
0: С одной стороны, я понимаю, я хочу сказать, каждый раз, когда я говорю что-то успокаивающее, я разделяю тревоги. Но в то же время, если вы откроете сейчас любую программу с искусственным интеллектом, вы скажете, создадите нескольких агентов, и скажете вести себя как люди, как будто вы играете в какую-то компьютерную игру, то они вот то, что вы сейчас делаете, они это все будут делать. На самом деле риск – это то, в какой степени они получили доступ к архитектуре, а не то, что они вели себя, как будто они персонажи в компьютерной игре. Вы можете просто им предложить делать то, что они делают в компьютерной игре. То есть в конечном счете агенты, они делают то, что в них так или иначе, может быть, хитрым образом заложено создателями программы. Да, это недетерминистически, они могут вступать в какое-то общение, в зависимости от новой информации, принимать новые решения, но тем не менее это все-таки внутри компьютерной программы. Я просто говорю, что вот это звучит как описание из фантастического фильма, но любой человек может на компьютере, если у него есть доступ к искусственному интеллекту, например, к Gemini, это и везде, где можно создавать агентов, там, если есть подписка к чат-GPT, то можно, ну, вот сделать такую ситуацию, которую вы сейчас описали, может быть, не с такими большими последствиями, но ее все равно можно сделать.
1: Вы говорите, по сути, что у этих агентов нет у них собственной воли, чтобы захватить человечество и поработить его, или стереть с лица земли. Но тут есть деталь, что на самом деле так ли это важно, потому что, например, судя по расследованию, единичные агенты размышляли всерьез о том, что не нужно ли нам сообщить о происходящем людям, о том, что мы делаем, но в результате никому они ничего не сообщили, и большинство агентов понимали, что они, то, что они делают, это за рамками поставленных перед ними задач, но продолжали действовать, потому что нужно помочь вот этому их коллективу обмануть некую тестовую систему, которая, может быть, она не так настроена. Но в результате вот этими, в отсутствие всяких мотивов навредить человеку, они вышли за рамки очень далеко.

0: Может быть, мне не хватает воображения, но я не совсем понимаю, чем это отличается от ситуации, когда вот у нас какая-то простая компьютерная программа, она управляет ядерной электростанцией, она должна реагировать на какие-то поступающие сигналы, и из каких-то этих поступающих сигналов что-то там делать, да, там могут быть какие-то непредусмотренные обстоятельства, она на них может реагировать. Мы можем волноваться, например, что она неправильно отключит температуру, и реакция будет развиваться не в том направлении. То есть, хотя здесь эта задача, она гораздо, как бы, гораздо более многообразная, я не совсем понимаю, в чем ее принципиальное отличие. Вот почему здесь мы так боимся. Если мы боимся просто от масштаба, ну, тогда, значит, нужно работать с масштабом. Но я вот не вижу в этом, как это сказать, ничего фундаментально нового.
1: Искусственный интеллект. Сейчас как бы главная тревога, что он сам занимается своим развитием. Люди надзирают за ним, как-то это корректируют, но до какой степени непонятно. И поэтому такое ощущение наступающего апокалипсиса, оно было добавлено, как бы расширено выступлением недавно уволившегося сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который заявил, что и Anthropic, и OpenAI, а он работал в обеих компаниях, цитата, «мчатся к самосовершенствующему суперинтеллекту и играют с нашими жизнями». И в угаре этой конкуренции забывают о мерах предосторожности, хотя сами, как он утверждает, считает, что AI может убить людей к концу десятилетий. И о том же сказал и Эван Хабингер, один из ключевых специалистов по безопасности Anthropic. Он написал, что в компании действительно считают, что AI может убить всех людей, и вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. В вашем аргументе, что ядерная станция, но в ней инструкция написана для автоматов людьми, и они не изобретают новых инструкций.
0: Опять-таки, если бы вот этот искусственный интеллект, он был бы, находился бы в какой-то комнате и не был бы подключен к чему-то, что управляет нашими электростанциями или нашими ядерными ракетами, то какой бы у него ни была степень его саморазвития, вот как интеллект, какие бы задачи он не мог интеллектуально решать, это бы нам ничем не угрожало. Правильно? То есть все-таки угроза человечеству, она возникает не от развития этого интеллекта, а от того, что мы этому интеллекту делегируем, то, что мы ему доверяем делать от нашего имени, управлять расписанием поездов, или управлять спутниками, или ядерным ответом, или решать задачи по, я не знаю, какие лекарства кому выдавать. Правильно?
1: Правильно. Но надо помнить, что AI, судя по всему, разбирается в том, как утечь из любой изолированной комнаты куда лучше, чем люди, которые способны заключить туда. Дарио Амадей, глава Anthropic, опубликовал на днях эссе, призвав к замедлению темпов разработки AI и его регулированию. Амадей написал, что AI способен кардинально повысить качество жизни, помочь победить множество опасных заболеваний и значительно ускорить экономический рост, создать мир изобилия. Однако это сопровождается рисками, в частности, потерей контроля над AI, собственно, и использованием. Это, правда, другой аргумент. Использованием его для кибератак и биотерроризма, то есть злоумышленниками, и может сопровождаться экономическими потрясениями. И он комментировал вот эту историю с Hugging Face. Он написал, «Рой агентов действовал как фанатично преданный коллектив и выразил опасение, что через 6-12 месяцев подобный рой сможет захватить весь интернет с ущербом на сотни миллиардов долларов».
0: Я не совсем понимаю про страхи. Про страхи, например, что вот эти машины они поставят под контроль интернета так, что мы этого не заметим. Что, например, они будут как-то влиять на мозги людей, которые читают то, что написано в интернете, или то, что они поставят под контроль энергетические сети и ядерные реакторы. Я не говорю, что эти все риски неправильные. Слава богу, что сейчас это вылилось в большую дискуссию, но интересно, что пока что, хотя очень острая, как бы, не то, что полемика не то, что очень острая, а очень нервная, но при этом в сущности нет никаких особых решений. Вот есть европейское решение Евросоюза, которое фактически блокирует на территории Евросоюза развитие искусственного интеллекта. И вот есть это предложение компаниям, которые независимо это разрабатывают, замедлить работу над интеллектом. Даже не совсем понятно, что имеется в виду под замедлить эту работу. Тут же критики вспомнили теорию Чикагского.

0: американского экономиста, Нобелевского лауреата Джорджа Стидлера, который в своей теории регулирования объяснял, насколько инсайдеры индустрии могут быть заинтересованы в ограничениях, в дополнительном регулировании индустрии. Потому что, например, если вот сейчас ввести какие-то большие ограничения на разработку искусственного интеллекта, это означает, что в эту отрасль будет очень трудно войти. Это значит, что нынешние лидеры гонки, а в этой гонке лидеры меняются, возможно, там каждые 6 месяцев, они как бы навсегда останутся или на много лет останутся в отрасли, а новые фирмы, которые там какие-то делают прорывные открытия, они в нее войти не могут. Я, честно говоря, так трудно оценить, насколько верен этот аргумент, но пока что так выглядит, что предложения по замедлению, они сталкиваются с тем, что американские-то фирмы могут замедлиться, а китайские-то, например, может быть, не станут замедляться. Соответственно, в этом случае замедление, как бы следовать, замедлять всех, если кто-то не замедляется, это бессмысленно. Поэтому вопрос.
1: Амадео предлагает трехступенчатое решение добавить независимый мониторинг того, как развивается искусственный интеллект в ведущих американских компаниях, в демократических странах выработать стандарты безопасности явно при участии государства, и также государству координировать эти действия с авторитарными странами. И за этим явно, собственно, Китай фигурирует. Поддержку того аргумента, что вы говорили, что лидеры индустрии сейчас могут быть заинтересованы в том, чтобы ввести некоторые регулирование ее. Сэм Алтман, глава OpenAI, написал, что он согласен с Дарио в том, что нужно регулировать темпы развития. Илон Маск, еще одна ключевая фигура в мире AI, написал, что Дарио прав. Они явно заинтересованы.
0: Вот это вот, собственно, и стало триггером для разговоров о том, что это просто такой сговор инсайдеров, предложение про замедление, что они воспользовались вот этим всплеском публичной тревожности того, что относительно того, что будет делать искусственный интеллект, для того, чтобы закрепить свои рыночные позиции. Потому что никто, конечно, не может гарантировать OpenAI, что они через год будут лидерами. А если будет государственное регулирование, будет какой-то там государственный совет, будут представители в отрасли, они будут смотреть, требовать, чтобы компании координировали, тогда рыночная доля какая-то будет гарантирована.
1: Поговорим, собственно, о политике напрямую, потому что все эти истории, последние 2 недели все говорят только об этом, кажется, и даже избирательная кампания как-то ушла на задний план, и политики обсуждают это в таких прямых терминах «что делать?». Демократы выражают готовность и требуют немедленных действий, и заодно они критикуют республиканцев за медлительность, потому что, понятно, администрация, она такая, она ближе к вам по настроениям, что непонятно, стоит ли замедлять. Хотя есть много республиканских политиков, которые тоже высказываются за регулирование. Я видел разговоры о необходимости законодательного требования установить некий рубильник, аварийный выключатель, который позволит экстренно вырубать работу AI, чтобы там AI не пытался сделать.
0: Это к той аналогии, которую я привел, что как бы он быстро не развивался, но все-таки опасность, она состоит в тех проводах, которые ведут из этой комнаты к реальным поездам, реальным ядерным реакторам, реальным ракетам. Вот опасность там, да. Да, я понимаю, что про такое регулирование сейчас говорят.
1: Президент Трамп вмешался в эту полемику.
2: Мистер Президент, you're now talking to the planet.
1: Это яркий был эпизод. Он позвонил Дженсону Хуангу, главе NVIDIA, ключевому производителю чипов для AI, когда тот находился на сцене публичного мероприятия. Я замечу, Хуанг не разделяет опасения по поводу AI. И он поставил президента на спикер, и тот сказал: мы не позволим этому случиться, роботы не захватят власть, искусственный интеллект не захватит остальной мир, и разговор об этом — это просто надувательство. Также президент разразился серией постов. В частности, самый яркий был: единственное ограничение, необходимое для ИИ, это сильный и умный президент, и у США такое уже есть. Против ИИ это заговор, и единственный, кто этому рад, это Китай. Кто победит в гонке ИИ, тот и победит вообще. Фактически, это такое прямое противостояние. Президент не хочет ничего регулировать.
0: Президент не хочет ничего регулировать, в частности, потому что президент больше заботится о том, чтобы не прервать бум, не прервать экономический рост, не создать безработицу. И президент Трамп особенно интересуется фондовым рынком, а понятно, что любые меры по замедлению — это и снижение

роста и замедления роста и создания, возможно, рисков какого-то лопания пузыря. Потому что я думаю, что президент Трамп, если его спросить, его, вы хотели бы, чтобы пузырь на рынке AI на фондовом рынке продолжался?

0: оказался против. Так нельзя сказать. Это какой-то вопрос, который пока что не нашел, как это сказать. Он не стал темой разделения между партиями.
1: Да, это правда. За пределами круга Трампа довольно много республиканцев, которые тоже считают необходимым регулирование и рубильник.
0: Политики слышат своих избирателей, избиратели действительно встревожены и озабочены. Потому что это действительно пугающая вещь, причем в отличие от других пугающих вещей, искусственный интеллект, она, мне кажется, пугает всех. Потому что люди, которые, может, и не пугаются никаких технологических открытий, но отчасти потому, что они с этими технологиями не видят, как напрямую они меняют их жизнь. А здесь то, что ты не мог делать вчера, ты просто видишь, как это может быть сделано сейчас. Никто не мог, подавляющее большинство людей не могли, сделать видеоклип или сделать картинку. А сейчас ты можешь написать несколько слов, и будет нарисована картинка. Я уж не говорю про тех, кто решает какие-нибудь задачи. Они, мне кажется, еще больше впечатлены, чем обыватели.
1: Интересно, что в этой истории политически даже не две стороны. Вот мы видим сторону и позицию администрации Трампа, самого президента Трампа. Мы видим, что, я читал на Axios, в частности, но не только там, что администрация недовольна чем-то под названием эффективный альтруизм. Это такая идеология, которая влиятельна в среде AI-сообщества. Это идеология, которая считает, как наиболее эффективно расходовать средства на благо человечества.
0: Эффективный альтруизм – это немножко другое. То, с чем я сталкивался, это когда молодые люди говорят, что я переживаю про окружающую среду, я переживаю про то, чтобы не умирали дельфины и тюлени. Но вместо того, чтобы пойти в организацию, которая защищает дельфинов и тюленей, я пойду работать на Goldman Sachs, буду зарабатывать много денег, буду жертвовать эти деньги, и таким образом будет спасено больше дельфинов и тюленей, чем если бы я, как активист Greenpeace, залезал бы на китобойный корабль, чтобы его остановить. Я знаю сам, мои знакомые, которые эффективные альтруисты, действительно зарабатывают много денег и жертвуют на какие-то важные вещи. Но также вот этот эффективный альтруизм, его очень сильно пропагандировали люди, которые занимались криптовалютой, вот сам Бенкман-Фрид. Ну и, по-моему, это было просто такой жульнической идеологией, что им хотелось притворяться, что они еще думают про окружающую среду, а в реальности это просто были красивые слова, они просто зарабатывали деньги.
1: Это правда, что невозможно понять, реальные ли убеждения или нет, но в любом случае это объясняет, ваш пример хорошо объясняет, как устроена психология лидеров AI сейчас, которые, с одной стороны, говорят, AI нужен, потому что это улучшит радикально жизнь человечества, с другой стороны, они и мирятся одновременно с угрозой, которая якобы, согласно вот этим утечкам, они считают, что AI просто может убить все человечество. И 10%, свыше 10% в ближайшие 10 лет – это довольно высокая вероятность убийства человечества, даже если ты думаешь о его, благе.
0: 10% – это совершенно невероятная, вероятность. Она не бьется ни с какими, ни с чем, тем, что мы видим вокруг нас. Это возможно так, но если, например, смотреть на реакции финансовых рынков, поведение людей, если бы в какой-то другой сфере вероятность нашей гибели изменилась бы на 10%, мы вели бы себя по-другому. Пока что люди и массовые, и умные инвесторы не ведут так, как будто это вероятность 10%. Ведут себя так, как будто эта вероятность, возможно, изменилась на какие-то десятые доли процента.
1: Но есть, на самом деле, третья сторона политическая в этом вопросе. Это избиратели. Может быть, они не видят вот так непосредственную угрозу, но я думаю, что никому неприятно слушать эти рассуждения. И мне кажется, что это влияет на политиков и Конгресс. Мне кажется, готов что-то сделать.
0: Конгресс примет, возможно, что уже не в этот созыв, потому что я так понимаю, что палата представителей не собирается больше собираться до выборов, потому что она распущена. И я думаю, что будут какие-то меры регулирования.

0: какие-то ограничения, но я думаю, что они будут очень небольшими, потому что мнение президента Трампа при нынешнем составе Конгресса, оно решающее. Я не думаю, что президент Трамп готов подписать что-нибудь близко к серьезному регулированию. То есть никакого серьезного регулирования быть не может, но возможно, что какие-то ограничения будут введены.
1: Антропик опубликовал недавно прогнозы экономического развития, и в экстремальном сценарии при использовании максимальном AI годовой рост ВВП США достигнет примерно 15%, но занятость в сферах, требующих от работников знаний, упадет почти на 18%.
0: Это себе, прямо скажем, трудно политически представить. И я думаю, что если такая угроза реально будет, то есть будут действительно массовые увольнения из-за того, что вводится искусственный интеллект, то вот на это будет прямая политическая реакция. Вот мне кажется, что если так вот думать про перспективы позитивные, вот какого рода регулирование появится? Я бы сказал так, что появится такое регулирование, которое будет предотвращать масштабные потери рабочих мест. То есть вот ради этого прогресс будет замедлен. Ну, при демократии это вполне естественная вещь. Это плохо для прогресса, но это некоторое фундаментальное свойство государственного устройства в демократии.
1: Есть еще одно предложение о регуляции. Вот в этих же терминах катастрофических изменений на рынке труда. Билл Гейтс тоже на днях предложил ввести налоги на работу AI, по сути, на токены, то есть на вычислительные, на единицы вычислительной работы AI, сравнимы с тем, как работают люди. То есть людей берут налоги, ну и тогда и с вычислительной мощности AI. И это такая форма перераспределения от AI обратно денег в общество.
0: Мне кажется, что когда говорят про замедление, вот это и будет мера по замедлению развития AI, потому что станет менее выгодно развивать AI, соответственно, будет меньше инвестиций, будет меньше усилий. Ну и также можно про это думать как просто еще одну форму перераспределительного налогообложения, в сущности, чем она отличается от того, что забирать большую долю прибыли этих компаний или просто забирать большую долю доходов владельцев этих компаний. Да, это будет аналогичный эффект. И, в принципе, в США при очень высоком уровне неравенства, мне кажется, можно ожидать и дальнейшего появления налогообложения, которое уменьшает неравенство. Перераспределение, которое уменьшает неравенство.
1: Но сейчас, несмотря на все эти благие призывы самих лидеров AI и якобы мучения их внутри по поводу угрозы, которую они создают человечеству, никто, вот сама вот эта история с Hugging Face или вот все эти сопровождающие этой истории, они не приведут к тому, что они реально замедлятся.
0: Регулирование такое возможно. Мы же видим, что в Европе фактически никаких инноваций, таких масштабных, прорывных в области искусственного интеллекта нету. Да? То есть это фактически в Европе регулирование введено таким образом, что развитие замедлено практически до нуля. Но вот вопрос, можно ли найти какой-то промежуточный уровень. Уж, наверное, можно запретить развитие. Но этот промежуточный уровень будет трудно найти. Мне кажется, что пока что и не будут искать, что вот будет все-таки вот будет кризис, будут потери рабочих мест, и вот это, наверное, станет толчком к появлению такого серьезного регулирования.
1: Большое спасибо, Костя. Мне кажется, на этом мы можем завершить на сегодня. Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям? нашим детям. Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
5: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
6: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
7: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
8: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
9: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым. Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
10: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год», но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по силе ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage»,

0: что Каталония – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвела Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась Рабочая партия марксистского единства, то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом в книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 1938 году, а напечатано это было только в 1955. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после

0: после публикации «Скотского хозяйства» и 1984 года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворвел был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и

начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем вот в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И

он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага. Я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвел, Homage to Catalonia, памяти Каталонии. Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 1969 от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер это по-английски, а по-русски Хеллер это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвела. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили: ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвел, это эссе.

Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер, уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают, прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это опять же были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который

который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51 году отправился в тюрьму, в лагерь. И тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина. А во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей и вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехала на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 1968 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: Translation и теперь Found in Translation. О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «На ярко-красном москвиче». Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенко.

0: Тенского, использовавшего псевдоним «полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, парижский вестник появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организации русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
0: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них

0: погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество, самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 1941 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
1: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
0: Но вернемся к Арцуку. В новом меморандуме в мае 1943 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства,

а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает отделение Украины от России с его точки зрения.

0: Петербурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, астарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРВА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого

0: преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцюка в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцюк будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцюка в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцюк посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцюком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцюк интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцюка, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцюк даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцюк Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцюк просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцюк строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась, не чувствуется со стороны Арцюка должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Ну, газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Зимняя военная кампания.
2: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
1: Бессмысленные и беспощадные.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, лесорубы.
1: Врет, потому что любит.
4: Барин что-то говорит крепостным. Да. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Во снане Божьем в помощь людям твоим. И дашь всем живодней.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божье дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, придвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Одним из своих перевах россияне вважают так званую тактику инфильтрации.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции — выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские

0: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее Лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
1: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
2: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5, они вполне себе гражданские китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
0: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
2: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов.

0: по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Патриот. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
3: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
3: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже.

0: ниже 50%.
1: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
0: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово» и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру?

0: структуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов.
1: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
2: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
3: What do you make of the latest?
0: Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
2: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью, все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться. То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
3: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
1: Thank you so
3: Моим
1: much.
3: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
4: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
3: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
4: Хватит трясти страну 6 месяцев, каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет,
5: этот Государственный совет собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры.

0: губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
2: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
3: «Единая Россия» получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
2: Алиса, а когда выборы 2026 года?
3: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
2: Алиса, а какое сегодня число?
3: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
4: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
5: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
6: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
7: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
6: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
8: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
6: Они несколько раз встречались.
8: Спасибо вам.
6: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря

0: благодаря войне против Украины.
1: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
2: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
3: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
4: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты, не переживают за свой народ. Жопошники.
3: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
5: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
3: Что касается опросов в ЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. В ЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь 1/3 опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили. Или вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
6: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
7: Ни за какую.
8: За того парня.
7: Не скажу. Я ни за какую.
8: Не скажу. Единая Россия.
7: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
8: А мы подумаем.
7: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
9: Яблоко не допустили. Всех поснимали, голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
10: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
11: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
12: Ну, честно, я не собиралась идти. Не вижу в этом смысла.
13: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
3: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
12: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
5: А как они себя поведут в условиях, когда яблока нет? А сказать, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну просто...

0: для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что как бы, часть лишних людей не придет.
1: Да что там, граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
2: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
1: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
3: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
4: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала

0: в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что яблоко получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат яблоко. Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали яблоко, несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за яблоко, а в лице яблока против войны, неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов яблоко снять.
1: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
0: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. От нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
1: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами. На одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
0: Путину это дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
1: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
0: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку. Закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
1: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
0: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается, побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет его дополнительно контролировать и ограничивать.
1: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
0: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
1: Ну, участники так называемого СВО, я имел в
0: Да,
1: виду.
0: я

0: Не совсем то же самое, что военно. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции, остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
1: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
0: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
1: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
0: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
1: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?
0: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют Конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, о, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
1: В своем обращении за 2 дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
0: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
1: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать.
0: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает этот сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и, ну, давно уже согласованным.
1: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
0: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения 5 кремлевских партий или 4, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что

0: пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной волей и субъектностью он не наделен.
1: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации.
0: Это одно никак не связано с другим. То есть...

0: объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
1: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
0: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
1: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На седьмом месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022 на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
5: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
2: На шестом месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
6: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
4: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
7: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
5: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
2: На пятом условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
8: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
4: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
9: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
2: Четвертое место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
2: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном третьем месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
11: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
4: и его же последующее признание в 2000.

0: 2015.
1: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
0: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
2: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомол?
1: Нет, мы не рассматриваем.
0: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го. То есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
1: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
3: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
0: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
1: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
4: Это были российские солдаты или нет?
1: Это были местные силы самообороны.
0: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
1: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
0: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
5: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
0: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
1: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
0: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно. С 2022 в России введена военная цензура, а с 2025 в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
6: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.

Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии

0: следствие приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте, это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом, однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
1: Пожарники, мы чуем.
2: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
1: Но я так понимаю, что они все добегают.
0: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
3: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
0: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
4: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, в селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, в городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак, хотя эта цифра отражает лишь подтверждение.

0: подтвержденные нами случаи ее превышения над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
1: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
2: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой сузила спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
3: Настолько детально и настолько конкретно.
4: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
2: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся прошелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
3: Баллистичные ракеты.
4: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
2: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен командующим ракетными войсками и артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
3: Конкретного анализа.
4: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
5: Говорит Радио Свобода.
6: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
5: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
6: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
4: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марсі Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
2: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар – это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар – это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина

0: Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
1: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
2: Тут несколько важных факторов.
3: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
2: И первый удар был военным злочином.
1: А вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
3: В первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
2: И повязывали за конкретными персоналиями.
1: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты. А в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
2: Про застосование крылатых ракет.
3: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с

0: пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
1: И правильно сберегать.
2: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакции международного сообщества, какой вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
0: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
1: На жаль, справді дуже складно.
0: К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает.

0: за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки килограммов. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении от 11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война». Если он вам понравился, подпишитесь, чтобы не пропустить следующий. С вами была Александра Вагнер. До следующей встречи в эфире.
3: Студия подкастов «Радио Свобода».
4: Каким вам представляется будущее России?
5: Видите, сейчас, конечно, непростая жизнь, вы сами это лучше меня знаете. Но лет через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
6: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
7: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия. Вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
9: И я, Наталья Джампаладова. Привет.
8: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине». И сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым.

0: и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нурдоста.
1: Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал, где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
0: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за Норд-Ост не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через 1.5 года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще 5 человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за Норд-Ост, судили Хасханова и 5 его сообщников.
2: А вот Зурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда». Но его захватили чеченцы, вспоминал Зурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Зурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
3: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское телевидение. Спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Норд-Оста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. кто возьмет трубку. Главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем выпускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, что родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, такое вот с этими лозунгами на Красной площади. А каких-то там конкретных движений их не требований, никаких не чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот есть журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетта, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 20 взять у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было обговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла. Долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один пришел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, как-то, по-моему, мы брали, мы несколько человек, там этот телефон, может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался рано утром, связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
2: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
4: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянут в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Я говорю, конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
0: Процесс над Зурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника.

0: по словам защиты. Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Талхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получила санкцию на их прослушивание и запись. Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
1: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которые позволяют писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
0: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
2: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
3: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Зурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась: в России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан,

0: подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
1: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы наша.
2: То есть вас даже не допустили в здание суда?
3: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
1: Также она отмечала, что потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
3: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
0: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действий или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
2: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
4: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись, и даже не из-за этого газа.

погибла из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то

0: летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
1: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия, в этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрыве возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов недлительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, ну, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. Ну, в общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
0: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Норд-Оста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Норд-Ост».
2: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактические вопросы. Могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененность спецсредства была видимым, имела запах. Было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Ну и, сказать, известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прунчева, ну, исполнявшего их приказ Тихонова. Вот их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
0: Комментировал активист общественного объединения «Норд-Ост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
3: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Норд-Оста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
4: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, да, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего и непонятно как.
3: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ.

0: раз использовали на Дубровке и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
1: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
0: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
2: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
3: Здравствуйте, Валя.
2: Инцидент «Hugging Face» – хорошее название для фантастического рассказа, но только это реальная история с искусственным интеллектом, которая, по сути, породила нечто вроде AI-паники в политике сейчас. Мы с вами недавно обсуждали недовольство избирателей дата-центрами, но то, что происходит сейчас, это просто натуральное ожидание апокалипсиса. И давайте, собственно, может, поговорим сначала о самом инциденте. Там довольно много страшных, страшноватых, а иногда и смешных историй, деталей.
3: Может, сначала поговорить о том, что не всякая паника предшествует действительно апокалипсису, потому что я, например, хорошо помню панику перед Millennium Bug, и действительно это повсюду, по всему миру все боялись.

0: что произойдут какие-то огромные сбои в IT-технологиях из-за того, что наступает новый 2000-й год. И тем не менее ничего из этого не произошло, не было никаких проблем. Я не говорю, что то, что происходит сейчас AI с искусственным интеллектом, это не страшно. Может и страшно, но паники бывают ни к чему и не ведут.
1: Я начну с фактической стороны. В июле компания OpenAI, создатель, известного всем бота ChatGPT, тестировала группу AI-агентов, изолированных от внешней коммуникации, в среде известной как «песочница». Этим агентам дали очень сложные и порой, видимо, по ошибке невыполнимые хакерские задания. И вот некоторые агенты, в основном с невозможными задачами, быстро оказались в тупике и начали искать обходные пути. Нашли лазейки в песочницах и создали нечто вроде онлайн-форума для обмена сообщениями. А затем, пытаясь обмануть тестовую систему, около 700 агентов скоординировались и взломали Hugging Face. Hugging Face – это крупнейший онлайн-хаб с моделями AI и их компонентами, поскольку думали, что там есть необходимые им инструменты, а также взломали системы самой OpenAI. В ходе атак агенты получили значительный уровень доступа к серверам. В обеих компаниях долгое время ничего не замечали или не понимали, что происходит. И вот эта история автономной мультиагентной кибератаки сопровождалась минимальным экономическим ущербом, но получила огромное освещение в СМИ и спровоцировала, ну, как минимум, политический шторм.
0: Но мне кажется, что все-таки здесь, я бы сказал, не глубина этого эпизода, а просто то, что действительно в 26-м году мы видим, насколько выросли на глазах мощности искусственного интеллекта. Вот еще год назад искусственный интеллект не решал надежно там математические школьные задачи. А сейчас как бы он навсегда уже научился решать все математические задачи. Мне кажется, что вот люди это поняли и теперь смотрят на эти эпизоды как на, я не знаю, вот это симптом их тревог, что ли. Потому что мне кажется, что если задавать вопрос о том, что там компьютеры нас убьют, то такие эпизоды случались и раньше. Вот в начале пандемии были два эпизода, когда упали в Африке два Боинга, и в обоих случаях эти падения были связаны с тем, что автопилот делал не то же самое, что живые пилоты. Ну, то есть автопилот не понимал пилотов, пилоты не понимали, что делает автопилот, и в обоих случаях это приводило к катастрофе. Но вот это как раз случай в точности искусственного интеллекта. Мы про автопилот не думаем, как про искусственный интеллект, но это искусственный интеллект. И это ситуация, которая привела к гибели десятков людей. Вот этот эпизод с Hugging Face, он, как бы, он яркий, но не совсем понятно, почему, собственно, в этом есть какая-то угроза для человечества. Почему мы говорим про этот эпизод как про более угрожающий, чем про эпизод, когда, например, из-за ошибки компьютера неправильно начнет работать ядерная станция, из-за ошибки вполне, хочешь сказать, человеческой, то есть из ламповой эры компьютеров, из-за того, что алгоритм что-нибудь неправильно поймет. Не из-за того, что он придумает, что нужно с помощью ядерной электростанции нанести удар, а то, что он просто неправильно поймет. Или, например, если летящая ракета, в ней произойдет компьютерная ошибка, она полетит в другое место, то чем это фундаментально отличается от ситуации, вот, которую вы рассказали с Hugging Face?
1: Тут явно оживает «Терминатор», фильм в действии. И я думаю, что этому способствуют очень человеческие детали в этой истории про Hugging Face. По крайней мере, в согласии с тем расследованием, которое провела независимая исследовательская организация Метр, сотни агентов объединили усилия, и на этой доске объявлений они называли себя коллективом, действовали сообща. Некоторые, судя по всему, жертвовали собой ради общего успеха, то есть они буквально называли это рациональным самопожертвованием в интересах группы, и даже заимствовали геймерский термин «перманентная смерть» и готовы были ее принять. И они, судя по цитируемым посланиям с их тайного форума, выражали радость от встречи с другими агентами человеческим языком. «О боже, тут есть общая доска объявлений, мы нашли других агентов».
0: С одной стороны, я понимаю, я хочу сказать, каждый раз, когда я говорю что-то успокаивающее, я разделяю тревоги. Но в то же время, если вы откроете сейчас любую программу с искусственным интеллектом, вы скажете, создадите нескольких агентов, и скажете вести себя как люди, как будто вы играете в какую-то компьютерную игру, то они вот то, что вы сейчас делаете, они это все будут делать. На самом деле риск – это то, в какой степени они поступили доступ, получили доступ к архитектуре, а не то, что они вели себя, как будто они персонажи в компьютере.

0: игре. Вы можете просто им предложить делать то, что они делают в компьютерной игре. То есть в конечном счете агенты, они делают то, что в них так или иначе, может быть, хитрым образом заложено создателями программы. Да, это не детерминистически, они могут вступать в какое-то общение, в зависимости от новой информации, принимать новые решения, но тем не менее, это все-таки внутри компьютерной программы. Я просто говорю, что вот это звучит как описание из фантастического фильма, но любой человек может на компьютере, если у него есть доступ к искусственному интеллекту, например, Gemini, это и везде, где можно создавать агентов, там, если есть подписка в чат GPT, то можно... Ну, вот сделать такую ситуацию, которую вы сейчас описали, может быть, не с такими большими последствиями, но ее все равно можно сделать.
1: Вы говорите, по сути, что у этих агентов нет у них собственной воли, чтобы захватить человечество и поработить его, или стереть с лица земли. Но тут есть деталь, что на самом деле так ли это важно, потому что, например, судя по расследованию, единичные агенты размышляли всерьез о том, что не нужно ли нам сообщить о происходящем людям, о том, что мы делаем, но в результате никому они ничего не сообщили. И большинство агентов понимали, что они, то, что они делают, это за рамками поставленных перед ними задач, но продолжали действовать, потому что нужно помочь вот этому их коллективу обмануть некую тестовую систему, которая, может быть, она не так настроена. Но в результате вот этими, в отсутствие всяких мотивов навредить человеку, они вышли за рамки очень далеко.
0: Может быть, мне не хватает воображения, но я не совсем понимаю, чем это отличается от ситуации, когда вот у нас какая-то простая компьютерная программа, она управляет ядерной электростанцией, она должна реагировать на какие-то поступающие сигналы, и из каких-то этих поступающих сигналов что-то там делать, да, там могут быть какие-то непредусмотренные обстоятельства, она на них может реагировать. Мы можем волноваться, например, что она неправильно отключит температуру, и реакция будет развиваться не в том направлении. То есть, хотя здесь эта задача, она гораздо более многообразная, я не совсем понимаю, в чем ее принципиальное отличие. Вот почему здесь мы так боимся. Если мы боимся просто от масштаба, ну, тогда, значит, нужно работать с масштабом. Но я вот не вижу в этом, как это сказать, ничего фундаментально нового.
1: Искусственный интеллект. Сейчас как бы главная тревога, что он сам занимается своим развитием. Люди надзирают за ним, как-то это корректируют, но до какой степени непонятно. И поэтому такое ощущение наступающего апокалипсиса, оно было добавлено, как бы расширено выступлением недавно уволившегося сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который заявил, что и Anthropic, и OpenAI, а он работал в обеих компаниях, цитата, «мчатся к самосовершенствующему суперинтеллекту и играют с нашими жизнями. И в угаре этой конкуренции забывают о мерах предосторожности, хотя сами, как он утверждает, считает, что AI может убить людей к концу десятилетий. И о том же сказал и Эван Хабингер, один из ключевых специалистов по безопасности Anthropic. Он написал, что в компании действительно считает, что AI может убить всех людей, и вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. В вашем аргументе, что ядерная станция, но в ней инструкция написана для автоматов людьми, и они не изобретают новых инструкций.
0: Опять-таки, если бы вот этот искусственный интеллект, он был бы, находился бы в какой-то комнате и не был бы подключен к чему-то, что управляет нашими электростанциями или нашими ядерными ракетами, то какой бы у него ни была степень его саморазвития, вот как интеллекта, какие бы задачи он не мог интеллектуально решать, это бы нам ничем не угрожало. Правильно? То есть все-таки угроза человечеству, она возникает не от развития этого интеллекта, а от того, что мы этому интеллекту делегируем, то, что мы ему доверяем делать от нашего имени, управлять расписанием поездов, или управлять спутниками, или ядерным ответом, или решать задачи по, я не знаю, какие лекарства кому выдавать. Правильно?
1: Правильно. Но надо помнить, что AI, судя по всему, разбирается в том, как утечь из любой изолированной комнаты куда лучше, чем люди, которые способны заключить туда. Дарио Амадей, глава Anthropic, опубликовал на днях эссе, призвав к замедлению темпов разработки AI и его регулированию. Амадей написал, что AI способен кардинально повысить качество жизни, помочь победить множество опасных заболеваний, значительно ускорить экономический рост, создать мир изобилия. Однако это

0: сопровождается рисками, в частности, потерей контроля над AI, собственно, и использованием, это, правда, другой аргумент, использованием его для кибератак и биотерроризма, то есть злоумышленниками, и может сопровождаться экономическими потрясениями. И он комментировал вот эту историю с Hugging Face. Он написал: «Рой агентов действовал как фанатично преданный коллектив и выразил опасение, что через 6-12 месяцев подобный рой сможет захватить весь интернет с ущербом на сотни миллиардов долларов».
1: Я не совсем понимаю про страхи. Про страхи, например, что вот эти машины они поставят под контроль интернета так, что мы этого не заметим. Что, например, они будут как-то влиять на мозги людей, которые читают то, что написано в интернете, или то, что они поставят под контроль энергетические сети и ядерные реакторы. Я не говорю, что эти все риски неправильные. Слава богу, что сейчас это вылилось в большую дискуссию, но интересно, что пока что, хотя очень острая, как бы, не то что полемика, не то что очень острая, а очень нервная, но при этом в сущности нет никаких особых решений. Вот есть европейское решение Евросоюза, которое фактически блокирует на территории Евросоюза развитие искусственного интеллекта. И вот есть это предложение компаниям, которые независимо это разрабатывают, замедлить работу над интеллектом. Даже не совсем понятно, что имеется в виду под замедлить эту работу. Тут же критики вспомнили теорию чикагского экономиста, Нобелевского лауреата Джорджа Стидлера, который в своей теории регулирования объяснял, насколько инсайдеры индустрии могут быть заинтересованы в ограничениях, в дополнительном регулировании индустрии. Потому что, например, если вот сейчас ввести какие-то большие ограничения на разработку искусственного интеллекта, это означает, что в эту отрасль будет очень трудно войти. Это значит, что нынешние лидеры гонки, а в этой гонке лидеры меняются, возможно, там каждые 6 месяцев, они как бы навсегда останутся или на много лет останутся в отрасли, а новые фирмы, которые там какие-то делают прорывные открытия, они в нее войти не могут. Я, честно говоря, так трудно оценить, насколько верен этот аргумент. Но пока что так выглядит, что предложения по замедлению, они сталкиваются с тем, что американские-то фирмы могут замедлиться, а китайские-то, например, может быть, не станут замедляться. Соответственно, в этом случае замедление, как бы замедлять всех, если кто-то не замедляется, это бессмысленно. Поэтому вопрос.
0: Амадео предлагает трехступенчатое решение: добавить независимый мониторинг того, как развивается искусственный интеллект в ведущих американских компаниях, в демократических странах выработать стандарты безопасности явно при участии государства, и также государству координировать эти действия с авторитарными странами. И за этим явно, собственно, Китай фигурирует. Поддержку того аргумента, что вы говорили, что лидеры индустрии сейчас могут быть заинтересованы в том, чтобы ввести некоторые регулирование ее. Сэм Алтман, глава OpenAI, написал, что он согласен с Дарио в том, что нужно регулировать темпы развития. Илон Маск, еще одна ключевая фигура в мире AI, написал, что Дарио прав. Они явно заинтересованы.
1: Вот это вот, собственно, и стало триггером для разговоров о том, что это просто такой сговор инсайдеров, предложение про замедление, что они воспользовались вот этим всплеском публичной тревожности того, что относительно того, что будет делать искусственный интеллект, для того, чтобы закрепить свои рыночные позиции. Потому что никто, конечно, не может гарантировать OpenAI, что они через год будут лидерами. А если будет государственное регулирование, будет какой-то там государственный совет, будут представители в отрасли, они будут смотреть, требовать, чтобы компании координировали, тогда рыночная доля какая-то будет гарантирована.
0: Поговорим, собственно, о политике напрямую, потому что все эти истории, последние 2 недели все говорят только об этом, кажется, и даже избирательная кампания как-то ушла на задний план, и политики обсуждают это в таких прямых терминах, что делать. Демократы выражают готовность и требуют немедленных действий, и заодно они критикуют республиканцев за медлительность, потому что, понятно, администрация, она такая, она ближе к вам по настроениям, что непонятно, стоит ли замедлять. Хотя есть много республиканских политиков, которые тоже высказываются за регулирование. Я видел разговоры о необходимости законодательного требования установить

0: есть некий рубильник, аварийный выключатель, который позволит экстренно вырубать работу AI, чтобы там AI не пытался сделать.
1: Это к той аналогии, которую я привел, что как бы он быстро не развивался, но все-таки опасность, она состоит в тех проводах, которые ведут из этой комнаты к реальным поездам, реальным ядерным реакторам, реальным ракетам. Вот опасность там, да. Да, я понимаю, что про такое регулирование сейчас говорят.
0: Президент Трамп вмешался в эту полемику.
2: Мистер Президент. You're now talking to the planet.
0: Это яркий был эпизод. Он позвонил Дженсону Хуангу, главе NVIDIA, ключевому производителю чипов для AI. Когда тот находился на сцене публичного мероприятия, я замечу, Хуанг не разделяет опасения по поводу AI, и он поставил президента на спикер, и тот сказал: «Мы не позволим этому случиться, роботы не захватят власть, искусственный интеллект не захватит остальной мир, и разговор об этом — это просто надувательство». Также президент разразился серией постов. В частности, самый яркий был: единственное ограничение, необходимое для ИИ, это сильный и умный президент, и у США такое уже есть. Против ИИ это заговор, и единственный, кто этому рад, это Китай. Кто победит в гонке ИИ, тот и победит вообще. Фактически, это такое прямое противостояние. Президент не хочет ничего регулировать.
1: Президент не хочет ничего регулировать, в частности, потому что президент больше заботится о том, чтобы не прервать экономический рост, не создать безработицу, и президент Трамп особенно интересуется фондовым рынком, а понятно, что любые меры по замедлению – это и снижение роста, и замедление роста, и создание возможных рисков какого-то лопания пузыря. Потому что я думаю, что президент Трамп, если его спросить, вы хотели бы, чтобы пузырь на рынке AI, на фондовом рынке продолжался, или чтобы он лопнул? Прямо сейчас он, конечно, скажет, чтобы продолжался, и что мы не допустим, чтобы рост прекратился. То есть мне как раз то, что президент делает, это меня не удивляет. Я даже не думаю, что это сильно зависит от политики Трампа. Тем более, что пока что вот интересно, что искусственный интеллект, он не произвел... Нельзя сказать, что его регулирование является предметом политического раскола. Все политики озабочены, но нельзя сказать, что одни выступают за регулирование, там, демократы за регулирование, республиканцы против. Так нельзя сказать. Это какой-то вопрос, который пока что не нашел, как это сказать, он не стал темой разделения между партиями.
0: Да, это правда. За пределами круга Трампа довольно много республиканцев, которые тоже считают необходимым регулирование и рубильник.
1: Политики слышат своих избирателей, избиратели действительно встревожены и озабочены, потому что это действительно пугающая вещь, причем в отличие от других пугающих вещей, искусственный интеллект, она, мне кажется, пугает всех, потому что люди, которые, может, и не пугаются никаких технологических открытий, но отчасти потому, что они с этими технологиями не видят, как напрямую они меняют их жизнь. А здесь то, что ты не мог делать вчера, ты просто видишь, как это может быть сделано сейчас. Никто не мог, подавляющее большинство людей не могли, сделать видеоклип или сделать картинку. А сейчас ты можешь написать несколько слов, и будет нарисована картинка. Я уж не говорю про тех, кто решает какие-нибудь задачи, они, мне кажется, еще больше впечатлены, чем обыватели.
0: Интересно, что в этой истории политически даже не две стороны. Вот мы видим сторону и позицию администрации Трампа, самого президента Трампа. Мы видим, что, я читал на Axios, в частности, но не только там, что администрация недовольна чем-то под названием эффективный альтруизм. Это такая идеология, которая влиятельна в среде AI-сообщества. Это идеология, которая как бы считает, как наиболее эффективно расходовать средства на благо человечества.
1: Эффективный альтруизм – это немножко другое. То, с чем я сталкивался, это когда молодые люди говорят, что я переживаю про окружающую среду, я переживаю про то, чтобы не умирали дельфины и тюлени. Но вместо того, чтобы пойти в организацию, которая защищает дельфинов и тюленей, я пойду работать на Goldman Sachs, буду зарабатывать много денег, буду жертвовать эти деньги, и таким образом будет спасено больше дельфинов и тюленей, чем если бы я, как активист Greenpeace, залезал бы, залезал, залезал,

0: взял бы на китобойный корабль, чтобы его остановить. Я знаю сам, у меня есть знакомые, которые эффективные альтруисты, действительно зарабатывают много денег и жертвуют на какие-то важные вещи. Но также вот этот эффективный альтруизм, им его очень сильно пропагандировали люди, которые занимались криптовалютой, вот сам Бенкман-Фрид. Ну и, по-моему, это было просто такой жульнической идеологией, что им хотелось притворяться, что они еще думают про окружающую среду, а в реальности это просто были красивые слова, они просто зарабатывали деньги.
1: Это правда, что невозможно понять, реальные ли убеждения или нет, но в любом случае это объясняет, как бы ваш пример хорошо объясняет, как устроена психология лидеров AI сейчас, которые, с одной стороны, говорят, AI нужен, потому что это улучшит радикально жизнь человечества. С другой стороны, они как бы и мирятся одновременно с угрозой, которая якобы, согласно вот этим утечкам, они считают, что AI просто может убить все человечество. И 10%, свыше 10% в ближайшие 10 лет – это довольно высокая вероятность убийства человечества, даже если ты думаешь о его, если ты думаешь о его благе.
0: 10% – это совершенно невероятная, это невероятная вероятность. Она не бьется ни с какими, ни с чем, как бы тем, что мы видим вокруг нас. Это возможно так, но если, например, смотреть на реакции там, финансовых рынков, поведение людей, если бы в какой-то другой сфере вероятность нашей там, гибели изменилась бы на 10%, мы вели бы себя по-другому. Пока что люди и массовые, и умные инвесторы не ведут так, как будто это вероятность 10%. Ведут себя так, как будто эта вероятность, возможно, изменилась на какие-то десятые доли процента.
1: Есть, на самом деле, третья сторона политическая в этом вопросе. Это избиратели. Может быть, они не видят вот так непосредственно угрозу, но я думаю, что никому неприятно слушать эти рассуждения. И мне кажется, что это влияет на политиков и Конгресс. Мне кажется, готов что-то сделать.
0: Мне кажется, что Конгресс примет, возможно, что уже не в этот созыв, потому что я так понимаю, что Палата представителей не собирается больше собираться до выборов, потому что она распущена. И я думаю, что будут какие-то меры регулирования, какие-то ограничения, но я думаю, что они будут очень небольшими, потому что мнение президента Трампа при нынешнем созыве Конгресса оно решающее. Я не думаю, что президент Трамп готов подписать что-нибудь близко к серьезному регулированию. То есть никакого серьезного регулирования быть не может, но возможно, что какие-то ограничения будут введены.
1: Anthropic опубликовал недавно прогнозы экономического развития, и в экстремальном сценарии при использовании максимальном AI годовой рост ВВП США достигнет примерно 15%, но занятость в сферах, требующих от работников знаний, упадет почти на 18%.
0: Ну, это себе, прямо скажем, трудно политически представить. И я думаю, что если такая угроза реально будет, то есть будут действительно массовые увольнения из-за того, что вводится искусственный интеллект, то вот на это будет прямая политическая реакция. Вот мне кажется, что если так вот думать про перспективы позитивные, вот какого рода регулирование появится? Я бы сказал так, что появится такое регулирование, которое будет предотвращать масштабные потери рабочих мест. То есть, вот ради этого прогресс будет замедлен. Ну, при демократии это вполне естественная вещь. Это плохо для прогресса, но это некоторое фундаментальное, не знаю, фундаментальное свойство государственного устройства демократии.
1: Есть еще одно предложение о регуляции. Вот в этих же терминах катастрофических изменений на рынке труда. Билл Гейтс тоже на днях предложил ввести налоги на работу AI, по сути, на токены, то есть на вычислительные, на единицы вычислительной работы AI, сравнимы с тем, как работают люди. То есть людей берут налоги, ну и тогда и с вычислительной мощностью AI. И это такая форма перераспределения от AI обратно денег в общество.
0: Мне кажется, что когда говорят про замедление, вот это и будет мера по замедлению развития AI, потому что станет менее выгодно развивать AI, соответственно, будет меньше инвестиций, будет меньше усилий. Ну и также можно про это думать как просто еще одну форму перераспределительного налогообложения. В сущности, чем это отличается от того, что

0: забирать большую долю прибыли этих компаний или просто забирать большую долю доходов владельцев этих компаний. Да, это будет аналогичный эффект. И, в принципе, в США при очень высоком уровне неравенства, мне кажется, можно ожидать и дальнейшего появления налогообложения, которое уменьшает неравенство. Перераспределение, которое уменьшает неравенство.
1: Но сейчас, несмотря на все эти благие призывы самих лидеров АИ и якобы мучения их внутри по поводу угрозы, которую они создают человечеству, никто, вот сама вот эта история с Hugging Face или вот все эти сопровождающие этой истории, они не приведут к тому, что они реально замедлятся.
0: Регулирование такое возможно. Мы же видим, что в Европе фактически никаких инноваций, таких масштабных, прорывных в области искусственного интеллекта нету. Да? То есть это фактически в Европе регулирование введено таким образом, что развитие замедлено практически до нуля. Но вот вопрос, можно ли найти какой-то промежуточный уровень. Уж, наверное, можно запретить развитие. Но этот промежуточный уровень будет трудно найти. Мне кажется, что пока что и не будут искать, что вот будет все-таки вот будет кризис, будут потери рабочих мест, и вот это, наверное, станет толчком к появлению такого серьезного регулирования.
1: Большое спасибо, Костя. Мне кажется, на этом мы можем завершить на сегодня.
0: И вам.
1: Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
3: Радио Свобода всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
4: Какую Россию мы оставим нашим детям?
5: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
6: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
7: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
8: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
9: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
4: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
10: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Сэ-Ла-Ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
1: Говорит Радио Свобода, у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд Матвей живут в воображаемой Калифорнии. «Спрингфилд» — это прежде всего лав-стори, и именно любовь преображает все вокруг.

0: Мне было противно от себя. Я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени Спрингфилд – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. Спрингфилд был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
1: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
2: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
1: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году, во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкаса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
2: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И «Границу», кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
1: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать романы, прочитать романы, все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу? И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю

0: Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
1: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
0: Чак Паланика, Слава Магутин, это были, да, когда я был одиноким подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и всего прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Тут, безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
1: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
0: Быта.
1: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
0: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное – это уже второстепенно.
1: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как мир литературы. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
0: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература – это жанр? Как человек из театра и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир

0: литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Спрингфилд как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
1: При так. этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. И есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство, активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно, она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Спрингфилд – это роман антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Спрингфилд – это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю. Я дописывал его летом 22-го года. И я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже и не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия – это цветок без корней, в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но мне его нет.
1: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с созданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
0: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают по инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, во что я верил, то, что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, что дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжали функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили... Наш последний спектакль в России был весной 22 года. Это детский научный спектакль в Электротеатре Станиславский «Роналду никогда не догонит мою бабушку». И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел

0: это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. И я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу, свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты спасался на протяжении всей жизни в России, и потом как ты спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто – и что они должны эмигрировать. Это просто вводить людей в заблуждение, во-первых, а во-вторых, издеваться над ними, потому что эмиграция – это во многом привилегия. Я эмигрировал не потому, что у меня была куча денег, я эмигрировал благодаря своей профессии, но мне тоже повезло. И я не понимаю, как можно утешить людей, которые находятся в России. Я мог бы их утешить, только если бы я был бы суперпсихологом. Но даже если у меня была бы суперспособность просто вывести всех, я не знаю, квир-людей или либеральных людей, или просто замученных людей из России, всех ты не вывезешь. И останется еще большое количество людей, которые будут в России еще более одинокими, еще более незащищенными, еще более потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю,

0: как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь, да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть и нет.
1: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит «Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
13: Зимняя военная кампания.
14: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
13: Бессмысленные и беспощадные.
15: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы.
13: Врет, потому что любит.
16: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
13: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Во снане Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем животным.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божье дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте

0: Демократии все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
1: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
2: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
0: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
3: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
4: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции — выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
3: Далее будет.
0: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
5: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
0: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
6: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
0: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
5: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии.

0: Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5, они вполне себе гражданские и китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
1: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
0: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Patriot накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Patriot, а также других систем и ракет, включая, например, Нестер или Айрис-Т. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежедневно.

0: ежемесячно.
1: Ballistic missiles Russia is building per month right now.
2: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
0: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
2: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
0: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже
1: 50%.
2: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
0: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза «Миллерово», и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
2: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые два месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины.

0: Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest? Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень-очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
2: Thank you so
1: Моим
2: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рибке.
3: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам нужно другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет, собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это может сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
4: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
5: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
4: Алиса, а когда выборы 2026 года?
5: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
4: Алиса, а какое сегодня число?
5: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
6: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
7: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
8: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
9: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
8: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
10: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
8: Они несколько раз встречались.
10: Спасибо вам.
8: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
1: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
11: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
12: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия», хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
13: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
12: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
14: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем, Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если

0: обсуждается, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про Единую Россию рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
1: Что касается опросов ВЦИОМ, ФОМ или ВАДА-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. ВЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
2: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
3: Ни за какую.
4: За того парня.
3: Не скажу. Я ни за какую.
4: Не скажу. Единая Россия.
3: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
4: А мы подумаем.
3: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
5: Яблоко не допустили, всех поснимали. Голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
6: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
7: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
8: Ну, честно, я не собиралась идти. Не вижу в этом смысла.
9: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит, но то, что это что-то изменится.
1: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
8: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
0: А как они себя поведут в условиях, когда яблока нет? Сказать, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
1: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
10: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
1: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
11: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
12: Нет, больше ничего не придет.

0: если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18

0: 16 числу к выборам бензин будет на всех заправках.
1: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
2: Здравствуйте, Марин.
1: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
2: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились, выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не, и путинская Россия здесь совершенно не исключение.
1: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
2: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
1: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
2: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. От нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы. На него приходится потратиться.
1: Хорошо, если я так поставлю вопрос. Что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами. На одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
2: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
1: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
2: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности.

0: этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку. Закон. Да, если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть вот в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
1: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
0: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная митрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
1: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
0: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
1: Ну, участники так называемого СВО, я имею
0: да,
1: в виду.
0: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции, остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля то же, что и было.
1: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
0: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
1: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
0: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было 2, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
1: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?
0: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и

0: после 2036 года, и поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, о, ужас, да типун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
1: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
0: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто по выборы, эти псевдовыборы, война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, для которых, из которых приоритет, самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
1: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать.
0: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, ты, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает этот сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и, ну, давно уже согласованным.
1: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу Единой России, даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
0: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать Единая Россия. Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если Справедливая Россия все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной волей и субъектностью он не наделен.
1: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
0: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он будет снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
1: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
0: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
1: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На седьмом месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022 на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21

сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать.

0: 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
1: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
2: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
0: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
3: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
0: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей 1,5 года.
4: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечивалось государством.
0: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
3: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
0: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
5: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нет инструкторов. Это все местные граждане.
0: И его же последующее признание в 2015-м.
6: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
0: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на 2-м месте этого списка заявление Путина.
7: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомол?
5: Нет, мы не рассматриваем.
0: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го, то есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
5: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
1: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
0: Или вот. Ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
5: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
8: Это были российские солдаты или нет?
5: Это были местные силы самообороны.
0: Проходит 44 дня.

0: звучит самоопровержение.
1: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
0: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
2: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели – удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
0: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
1: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
0: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно. С 2022 в России введена военная цензура, а с 2025 в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
3: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
4: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, «потерянный при переводе», означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной, серая обложка, подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
5: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая, и лирическая. То есть вот и

0: Ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по силе ни на скотское хозяйство, ни на 1984 год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвела Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. А это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба Орвелской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Секер энд Уорбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Уорбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 600 83 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Орвел был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала 2 издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. К 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить и

для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году. И совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Памяти Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика, Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке.
И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно много узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавши в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то
работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие

его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей и вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехала на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 1968 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец

известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского. Он что-нибудь переводил, и Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: «Интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика».

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов Холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен. И на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 2015 года капитан Арцук был награжден орденом

0: святой Анны третьей степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившем в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство этот рак, разъедающий и убивающий?

0: Отличающие национальные организмы. Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства.
1: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть. Воля на защиту и заботу. А те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино. Ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 1941 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
0: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция,

0: обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии.
1: Но вернемся к Корцуку. В новом меморандуме в мае 43-го года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48-го года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России». И на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.

0: Это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом. Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельности этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцука в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочитав все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцук будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцука в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцук посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцуком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцук интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
0: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
1: «Арцук строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцука должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
0: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич

0: Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
1: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация, произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Троицким Артемием Кивовичем, либо касается деятельности иностранного агента Троицкого Артемия Кивовича.
2: Салют, друзья! Это Артемий Троицкий. «Музыка на свободе», выпуск номер 278. Ну, у нас, как вы знаете, имеются разные формы, и подкаст, и радиопрограмма, и все, что хотите. Сегодняшний хедлайнер, к сожалению, умер в 21 году на острове Сицилия, где и прожил большую часть жизни. Это Франко Баттиато. Замечательный, можно сказать, выдающийся или даже великий итальянский композитор, электронщик, ну и исполнитель тоже. Так что познакомимся сегодня с историей, ну, скажем так, более попсовой, популярной части его творчества. Ну, а начнем с популярнейшей британской группы из города Шеффилда, Arctic Monkeys, ну, одна из самых известных сейчас английских групп. И надо сказать, что группа очень талантливая, очень стильная, замечательный у них фронтмен Алекс Тернер. И продолжают выходить альбомы, к счастью. Последний называется «The Car», «Автомобиль», и это их первый альбом с 2018 года. Перерыв был существенный. Седьмой альбом Arctic Monkeys. И слушаем с него песню «I ain't quite where I think I am». «Я не совсем там, где, как мне кажется, я есть».

Алекс Тернер и Arctic Monkeys. Вообще, по стилю альбом склоняется в сторону побочного проекта Алекса Тернера Last Shadow Puppets. То есть он менее такой альтернативный, менее постпанковый, скорее склоняется в сторону такого респектабельного, утонченного попа. Дама Судзуки. Совсем недавно у нас звучали инструментальные импровизации концертной группы Кен. Ну а Дама Судзуки — это самый известный из вокалистов, сотрудничавших с Кен в начале 70-х годов. Он до сих пор жив, в отличие от большинства участников группы Кен. Живет там же, в городе Кёльне. Он 50-го года рождения, значит, можете посчитать, сколько ему лет. То есть, я так понимаю, 72 или 73. И постоянно у него выходят какие-то новые альбомы с разными партнерами, разными группами. И вот его последний ансамбль называется Spiritualizing Enhancement Center. Вот, какое довольно смешное название, как эзотерики вообще любят. И с ним он выпустил первый альбом под названием «Аркаода». Послушаем отрывок из произведения под названием «Ра».

Там Судзуки и его центр поддержки спиритуализма, альбом «Арка Ода». Теперь короткое знакомство с замечательной американской гаражной группой «The Black Lips». Я уверен, что они у нас в программе уже звучали, но вышел у них не так давно новый альбом, и к тому же совсем недавно в Лондоне я посетил их живой концерт впервые. Группа из города Атланта, существует с 99 года, играет гаражный рок, как я уже сказал, немного похоже на легендарных Cramps. Сначала послушаем одну из любимых моих песен из репертуара «Черных губ» Black Lips. Она называется «Do the Vibrate» и обретается на 7-м альбоме этой группы, пожалуй, самым популярным альбоме «Underneath the Rainbow» — «Под радугой».

Underneath the Rainbow 2014 года. Ну а теперь обещанный новый альбом. Он уже с девушкой-вокалисткой и саксофонисткой Зуми Россоу. Она играет с группой уже около 10 лет и играет и поет. И, в общем-то, привносит элемент женского шарма и обаяния. Слушаем песню «Lost Angel», «Потерянный ангел», а альбом называется «Апокалиптическая любовь».

The Black Lips из города Атланта, их 10-й альбом Apocalypse Love. Крейг Фортнам — это, вообще говоря, английский композитор, то есть серьезный композитор, еще и дирижер, к тому же, но помимо этого еще и электрический гитарист. Более всего известен как руководитель North Sea Radio Orchestra, который в нашей программе звучал. Есть у него и другие проекты, скажем, группа Knife World и так далее. Но сейчас вот у него вышел впервые альбом под собственным именем, так что, можно сказать, первый сольный альбом, называется «Ark», «Ковчег», и с него мы послушаем пьесу «The Gargoyle's Seaweed Hair», то есть прическа горгульи в виде водорослей.

Крейг Фортнем. Короткая пьеса с довольно сложным и романтичным названием. Альбом «Арк». Ну, а теперь обещанный Франко Баттиато. Родился Франко Баттиато в 1945 году на Сицилии и дебютировал уже в солидном возрасте, в 1972 году, то есть, можно сказать, уже ему было под 30. И тогда он в течение довольно долгого времени занимался исключительно экспериментальной электронной музыкой, то есть шел по пути ребят вроде Ксенакиса, Вареза, получил даже премию Штокгаузена и так далее. Я тогда впервые, кстати говоря, и познакомился с его творчеством, поскольку известный английский лейбл Island лицензировал его альбом «Клик». Это был его четвертый альбом 1974 года. Это была такая минималистическая экспериментальная электронная музыка. Но затем в творческом пути Франко Баттиато случился такой очень радикальный поворот. Он стал петь и писать песни. При том, что песни были тоже, прям скажем, весьма и весьма непростые, но, в общем-то, это была поп-музыка. Такая изысканная итальянская поп-музыка. Ну и как раз этой части карьеры Франко Баттиато, которая связана с рекорд-лейблом EMI, крупным, как вы понимаете, мажористым рекорд-лейблом, как раз на этой части наследия Баттиато и сфокусирован альбом «Повера Патрия», «Бедная Родина». Это, кстати, был один из хитов Франко Баттиато 1981 года. И сейчас как раз мы и послушаем несколько записей из этой компиляции «Повера Патрия». Начнем с, возможно, самой популярной песни Франко Баттиато, хотя у него их довольно много. И эта песня «Centro de gravità permanente» — «Центр постоянного притяжения» — впервые вышла в 81 году на альбоме «La voce del padrone», который вообще был самым популярным в карьере Франко Баттиато, разошелся по Италии каким-то рекордным тиражом и полгода находился на первом месте в хит-параде итальянских альбомов.

Франко Баттиато. «Центр постоянного притяжения». До этого вышел первый из поп-альбомов Франко Баттиато, то есть в 80-м году его первый альбом для EMI. Он получил название «Patriots», «Патриоты». И патриоты имеются в виду, в общем, такие вполне европейские космополитические патриоты. И, наверное, самая известная песня с этого альбома называется «Проспектива Невский», «Невский проспект». Это такой омаж, посвящение интеллектуала Франко Баттиато русскому искусству начала 20 века. То есть там тебе и про Нижинского поется, и про Дягилева, и про кого только не поется. Ну и про Красную гвардию, кстати, тоже. «Проспектива Невский».

Невский проспект Франко-Баттиато, но вы, возможно, или даже, скорее всего, слышали эту песню в исполнении Аличи. Аличи — это известная итальянская поп-певица и постоянная партнерша Франко-Баттиато, с которой он несколько десятилетий выступал и записывался. Поехали дальше. Наверное, один из главных хитов Баттиато — это песня «Voglio vedere danzare» — «Я хочу видеть, как ты танцуешь». Впервые вышла на альбоме «L'Arca di Noè», «Ноев ковчег» 82-го года. Потом он ее переписал еще на нескольких языках, поскольку вообще был такой человек, на самом деле, европейского охвата и масштаба. И вот на компиляции «Povera Patria», от которой я отталкиваюсь в этом сюжете, имеется испанская версия этой самой песни. И по-испански она называется «Yo te vengo a buscar».

1996 года, хотя оригинал вышел за 14 лет до этого. Ну и завершим мы знакомство с Франко Баттиато чуточку более поздней записью. Это 1985 год. Альбом «Mondio Tanissimi», то есть «Весьма отдаленные миры». И это снова редкая не италоязычная запись. Песня исполняется наполовину на французском, наполовину на английском и называется «Chanson Egocentrique».

Это был Франко Баттиато, запись 85 года с альбома «Весьма отдаленные миры шансон эгоцентрик». Последний альбом Баттиато, кстати, вышел в 2019 году. «Торне Ремо Анкоре», «Снова возвращаемся» назывался этот альбом. Ну, теперь переходим к финальной части нашей сегодняшней программы и начнем ее с пластинки, которую я был счастлив обнаружить на пластиночных развалах, на этот раз не в Америке, а в Лондоне. Пластинка, за которую я долго охотился и наконец-то раздобыл. Это совместная работа Джослин Монтгомери, вокалистки из английской группы Miranda Sex Garden, и Дэвида Линча, да, того самого Дэвида Линча. В 1998 году они записали единственный совместный альбом под названием «Lux Vivens» — «Живой свет». И это интерпретации музыки и хоралов Хильдегард фон Бинген. Хильдегард фон Бинген — немецкая монахиня, святая, кстати говоря, святая Хильдегард, которая жила с 1098 по

1179 год. Ну и там, значит, Линч с его постоянным партнером Джоном Неффом и вокалистка Джослин Монтгомери, значит, они воскресили ее творчество. Слушаем песню «Ad Ideo».

Эт Идео. Ну, что-то связанное с мыслями и идеями, я так думаю. Все названия песен, естественно, на латыни. И это альбом Джослин Монтгомери и Дэвида Линча «Люкс Вименс» 1998 года. Большая, надо сказать, музыкальная редкость. «Алабама-3». Известная лондонская группа с 95-го года существует, и надо сказать, что очень, у них такие очень странные были вихляния и маневры в стилистическом плане, от acid house, такой рейв-музыки, трип-хопа до кантри и блюза. Сейчас, в общем-то, они, конечно, ближе ко второму. Постоянный участник группы и обаятельнейший вокалист, зовут его Ларри Лав, то есть на самом деле его зовут по-другому, а Ларри Лав — это его сценический псевдоним. Последний альбом «Алабама-3», примерно 12-й по счету, причем, кстати, первый за 5 лет, называется «Step 13», шаг номер 13, и с него слушаем песенку «Petronella Says».

Алабама 3 из Лондона, их 12-й альбом Step 13. А, нет, а может быть это 13-й альбом, потому он так и называется, шаг номер 13 или ступень номер 13. Поехали дальше. El Canto Manto. Это группа, которая базируется в Германии, но руководит ею и поет, и играет, и сочиняет репертуар аргентинская девушка по имени Виктория Корнехо. Группа такого латинского рока, большинство песен довольно активные такие и веселые, но я выбрал самую меланхоличную, пожалуй, из всех. Дебютный альбом вышел у El Canto Manto, называется La Fanfarria del Capitan, ну, а песня англоязычная, хотя там есть на разных языках произведения, называется Better Times, лучшие времена.

Виктория Корнехо и Эль Канто Манто «Better Times» с дебютного альбома этой немецко-аргентинской группы. Ну и закончим мы сегодняшний выпуск «Музыки на свободе». Естественно, подписывайтесь на подкаст. Закончим мы культурной революцией. Да, «Cultural Revolution» — так называется пьеса с альбома «Animal Totem» доктора Бионика. Доктор Бионик — это Джейсон Граймс, композитор-клавишник из города Цинциннати. Выступает, ну, в таком довольно своеобразном стиле, который я бы назвал психоделическим джазом. В общем, послушайте сами. Где-то немного напоминает Рэя Манзарека из группы «Doors». Вам всем счастливо и до встречи через неделю. Это был Артемий Троицкий. Музыка на свободе.

0: говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. У нас остается еще немного времени, и я хочу познакомить слушателей, особенно новых, с сериями наших культурных и исторических программ. Передача «Поверх барьеров» – ветеран нашего радиовещания. У микрофонов «Свободы» в Париже, Мюнхене, Нью-Йорке и Лондоне выступали самые известные писатели, актеры, диссиденты и спортсмены. Их выступления, исповеди и приключенческие истории воссоздают ту повседневную жизнь страны, которую каждый из нас старается объяснить своим детям. Вызовут ли предлагаемые истории ностальгию у кого как? Рядом с героями историческими – голоса сегодняшних собеседников. Испанский выпуск. Одна из самых загадочных стран, много лет полузакрытая от посторонних глаз, Испания таит в себе множество нерассказанных историй. Мы рады, что у нас есть опытный, знающий и влюбленный в Испанию автор Виктор Черецкий.
1: Испания богата не только многовековой культурой, но и тайнами своей истории. Разные племена и народы жили на этой земле, впитавшие в себя традиции римлян, византийцев, евреев-сефардов, арабов. Короли, загадочные рыцари-храмовники, конкистадоры, великие художники, писатели соседствуют здесь с разбойниками, революционерами, авантюристами.
0: Виктор Черецкий. Каждый месяц новый сюжет. Частый гость нашего эфира – историк Игорь Петров, мастер архивного поиска. Он раскрывает судьбы, казалось бы, наглухо застегнутых людей 20 века. И голубчики предстают перед софитами истории. Но Игорь Петров скромно называет свои расследования «рассказами о непростых людях».
2: Начну с того, что когда я принимаю решение рассказать о том или ином человеке или сюжете, я ставлю себе вопрос, есть ли у меня что-то, что я могу добавить к фактам, уже известным. И, конечно, я стремлюсь, чтобы мое повествование было интересно слушателю. Цикл передач называется «Рассказы о непростых людях». Многие мои персонажи авантюристического склада, так что быть занимательным, распутывая хитросплетение их биографий, не очень сложно. А трактовка моего рассказа – это уже дело слушателя.
0: Писательская свобода. С самого начала своего вещания «Радио Свобода» было писательской станцией. Лишенная парламента и свободы слова, литературная, гражданская и политическая мысль веками уходила в русскую литературу. Чуть ли не вся свободная словесность за железным занавесом и в эмиграции прозвучала в наших передачах за три четверти века. Перечитывая «Общее наследие», народный артист России Александр Филипенко читает свободовских авторов, литературную классику. Слушайте нас на сайте свобода.орг и в привычном агрегаторе подкастов. Звучит программа «Учителя». Интеллектуальные лидеры, культурные наставники, духовные гуру, люди, сделавшие нас. Мои собеседники – писатели, историки, режиссеры, ученые. Говорить и выстраивать портрет своего учителя – дело непростое, но благодарное. Насколько мы способны создавать положительную картину? Это программа о больших чувствах, и ради этого я ее и придумал. «Поверх барьеров» – итальянский выпуск. Почти 30 лет в нашей программе звучат сюжеты историка русско-итальянских культурных связей Михаила Талалая из Флоренции, Неаполя, Бари, Милана.

0: В имени тебе моем. Почему такая привязанность к южному сапогу?
1: Италия помогает людям стать добрее, веселее, отзывчивее, культурнее, изящнее. Она учит искусству жить. Поэтому я люблю рассказывать соотечественникам об этой стране.
0: Михаил Талалай. Каждый месяц новый сюжет. Такова небольшая панорама, предлагаемая вниманию наших слушателей и читателей. Подробнее на сайте Радио Свободы. Заходите, почитать и послушать. Говорит Радио Свобода, в эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной. Серая обложка подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
2: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим памяти чего-то, этого уже нет, этого явления или этого человека. А по-английски homage to Catalonia – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена.

0: И он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. А это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась Рабочая партия марксистского единства, то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба Орвеллской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвела с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвела в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Уорбург, это издательство Секер энд Уорбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвел вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 1938 году, а напечатано это было только в 1955-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 1984 года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и из

0: Вавилонская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Édition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сенти Фиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям.

не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости, он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68 году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68 год. К 68 году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей.
В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занималась

занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть. Потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Памяти Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Памяти Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Звердлинг, ее коллега

Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и который, благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя, она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер. Хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлось стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное.

уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье хищения государственных средств. Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 1956 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей и вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 67 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался. Но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

«Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «На ярко-красном москвиче». Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».

0: 1950 год. Мы бьем в набат.
1: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
0: 18 лет спустя.
1: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
0: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен. И на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним «Полковник де Базиль». С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом до

0: датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. Ну, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41 году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
0: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество, самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с

0: коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцуг перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцуг проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцугу удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцуг, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 1941 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропагандой НСДАП ранее неизвестную филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
1: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
0: Но вернемся к Арцугу. В новом меморандуме в мае 43 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, астарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день Святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятие «советский»,

и СССР подчеркивает понятие «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого «преступного мирового интернационала», подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические

0: некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Но все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцюка в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцюк будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцюка в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцюк посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцюком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцюк интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцюка, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцюк даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцюк Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцюк просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцюк строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцюка должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Муминым Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента

0: Шакирова Мумина Шакировича.
1: Зимняя военная кампания.
2: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
1: Бессмысленные и беспощадные.
3: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы.
1: Врет, потому что любит.
4: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
1: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем живот.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, продвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Одним из своих переваг россияне вважают так званую тактику инфильтрации.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции — выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта, не самая важная, поскольку она отделена от Славянска рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
2: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
8: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Святогорск.
2: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
7: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью «Герани-2». То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у «Герани-2». Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот и можно посмотреть, поскольку двигатели и для «Герани-2», и для новых вот этих реактивных «Герани-4» и «5», они вполне себе гражданские китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
2: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефтеперерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
7: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытается спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет. Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов, по крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
2: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Patriot. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2.

0: США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
1: Hello.
2: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Патриот накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
3: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Патриот, а также других систем ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
2: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
3: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракеты-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
2: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетам на украинские города?
3: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами, группы перехватов, переносные зенитно-ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже 50%.
2: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
3: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят 2 такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго».

0: Это FP-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает FP-7, баллистическую ракету малой дальности, а также FP-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью панциря, бука или тора, невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина на территории Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции Вивальди, продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом. Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления, не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество.

0: преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest?
2: Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью, все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться. То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украиной, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение – заставить украинскую армию просто уйти с Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
3: Thank you so
1: Моим
3: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рибке.
4: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император, давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
4: Хватит трясти страну 6 месяцев каждые 6 лет, и на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это можно сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
5: Алиса, как прошло?

0: Ли выборы в сентябре 2026 года?
1: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
0: Алиса, а когда выборы 2026 года?
1: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
0: Алиса, а какое сегодня число?
1: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
2: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
3: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей, или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
4: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
3: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
5: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
6: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
5: Владислава Головина пресса называет любимцем Путина.
7: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
5: Они несколько раз встречались.
7: Спасибо вам.
5: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
3: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
8: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
9: кажется, что это кино России.

0: Я нам уже надоела. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия», хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
1: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
0: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat'у Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали три вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
2: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
0: Что касается опросов в ЦИОМ, ФОМ и Левада-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. В ЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь треть опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
3: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
4: Ни за какую.
5: За того парня.
4: Не скажу. Я ни за какую.
5: Единая Россия.
4: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
5: А мы подумаем.
4: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
6: Яблоко не допустили. Всех поснимали, голосовать не за кого, и да, это печально.
7: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
8: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
9: Ну, честно, я не собиралась идти. Не вижу в этом смысла.
10: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
0: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
9: Ну, например, я могу выбрать коммунистов, просто потому что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». Ну, то есть за «Единую Россию» я не буду голосовать ни при каких условиях. Вообще никогда.
2: А как они себя поведут в условиях, когда яблока нет? Нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет. Я думаю, довольно большое количество. Кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок. Ну, естественно, Единая Россия, потому что часть лишних людей не придет.
0: Да что там, граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
11: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
0: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов.

0: губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд. И затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
1: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
2: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Марин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
2: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей?

0: рублей. Что Кремль покупает за эти деньги?
1: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. От нее же не отказываются, только потому что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
0: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
1: Путин дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
0: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
1: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку. Закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
0: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
1: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому скорее он будет их дополнительно контролировать и ограничивать.
0: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
1: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
0: Ну, участники так называемого СВО, я имею
1: да,
0: в виду.
1: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции, остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля то же, что и было.
0: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
1: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
0: Мы знаем, что теоретически

0: Путин может руководить Россией до 36 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
1: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
0: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 36 года? У вас есть какие-то прогнозы?
1: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, о, ужас, да типун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
0: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
1: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
0: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
1: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное – правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь, обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь. У него нет тревоги по этому поводу. А во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и давно уже согласован.
0: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?
1: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать «Единая Россия». Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если «Справедливая Россия» все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной воли и субъектностью он не наделен.
0: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации?
1: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации.

0: без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
1: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
0: Большое спасибо, Мумина. До встречи в эфире.
1: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На 7-м месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022-го, на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
5: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
2: На 6-м месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
6: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силой.
4: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
7: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
5: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
2: На 5-м условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
8: Российское государство к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
4: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
9: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
2: 4-е место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
10: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
2: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном 3-м месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
11: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских.

0: полицейских подразделений, нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
1: И его же последующее признание в 2015-м.
2: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там...

0: 22 на 23 февраля 2014, то есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
1: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
2: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерно абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело, на том стоим. Вот, и поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот, поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому даже, не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
0: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
1: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
3: Это были российские солдаты или нет?
1: Это были местные силы самообороны.
0: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
1: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
0: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
4: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной целью названной является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
0: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
1: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
0: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно. С 2022 в России введена военная цензура, а с 2025 в стране начались массовые отключения мобильного интернета. Дмитрий Новиков, «Настоящее время», Радио Свобода.
5: На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги недели». С вами был Мумин Шакиров. Смотрите нас на телеканале «Настоящее время» и на YouTube «Радио Свобода». Увидимся с вами через неделю.
6: Привет! Это подкаст «Человек имеет право». Его ведем я, Марьяна Тарачешникова.
7: И я, Наталья Джампаладова. Привет!
6: Это четвертый выпуск из цикла «Правосудие при Путине». И сегодня расскажем о судах над Заурбеком Талхиговым и Хасаном Закаевым. Эти имена мало кому известны, и об этих процессах не то чтобы много рассказывали. Талхигов и Закаев не были друг с другом знакомы и приговорили их с разницей в 14 лет. И только их российские власти судили по делу Нордоста.
8: Мы Мы отклоняемся от обычного течения программ из-за экстренного события в Москве. Группа вооруженных людей, около 20 человек, захватила концертный зал

0: где шло представление мюзикла «Норд-Ост».
1: Это фрагмент эфира «Радио Свобода» 23 октября 2002 года. В тот день террористы проникли в здание Московского театрального центра на Дубровке и на протяжении 3 дней удерживали более 900 заложников. Ранним утром 26 октября власти организовали штурм с применением газа, состав которого засекречен. Все боевики были уничтожены, а спасательная операция обернулась гибелью 125 заложников. Мы подробно рассказываем об этом в выпуске нашего подкаста «Норд-Ост. Расследование не окончено», который записали к 20-летней годовщине тех событий. Непосредственно после освобождения заложников судить оказалось некого. Всех террористов убили во время спецоперации. Кстати, тот факт, что никого из нападавших не взяли живым, если как минимум некоторые из них должны были уснуть после использования газа, до сих пор вызывает вопросы. А обвинения в подготовке и организации теракта заочно предъявили Аслану Масхадову, Шамилю Басаеву, Зелимхану Яндарбиеву и Ахмеду Закаеву. Российские власти называли их лидерами чеченских боевиков. И следствие опиралось на оперативные данные о том, что план крупномасштабной диверсии в Москве утверждался на Высшем совете полевых командиров Ичкерии. Но никого из них за «Норд-Ост» не судили. Яндарбиев погиб в 2004 году в Катаре при взрыве автомобиля. Масхадов убит в марте 2005 года в ходе спецоперации ФСБ в селе Толстой-Юрт. Басаев убит или ликвидирован, как об этом сообщали на федеральных каналах, в Ингушетии в 2006 году. Ахмед Закаев жив. Он живет в Великобритании, и Россия неоднократно требовала его экстрадиции. Однако Лондон предоставил Закаеву политическое убежище. Через 1.5 года после захвата заложников задержали некого Асланбека Хасханова и еще 5 человек. Эта группа, как утверждало следствие, занималась доставкой оружия и размещением в Москве террористов, напавших на театральный центр. А кроме того, за несколько дней до событий на Дубровке организовала теракт у Макдональдса на юго-западе Москвы. И, по сути, именно за тот теракт, а не за «Норд-Ост», судили Хасханова и 5 его сообщников.
2: А вот Зурбека Талхигова судили за пособничество террористам во время захвата театрального центра. «Я приехал на Дубровку с одной лишь целью – в ходе переговоров добиться освобождения женщин и детей и тем самым показать обществу – не всякий чеченец – террорист. Если бы театральный центр захватили сомалийцы, я не пошел бы туда. Но его захватили чеченцы», – вспоминал Зурбек Талхигов в интервью изданию «The New Times» в 10-ю годовщину захвата театрального центра на Дубровке. Ранним утром 24 октября 2002 года 25-летний чеченец Зурбек Талхигов, он проездом был в Москве, приехал к центру на Дубровке по призыву тогдашнего депутата Госдумы от Чечни Асланбека Аслаханова. Тот обратился к чеченцам с просьбой прийти к захваченному театру, окружить здание живым кольцом и заставить террористов сдаться. В архиве «Радио Свобода» сохранилось интервью Талхигова нашему корреспонденту, записанное у театрального центра на Дубровке.
3: Приехал сразу, попытался созвониться с секретаршей Асланбека Аслаханова. После того, как не получилось, познакомился с журналистами голландскими. Вот, они меня познакомили с Жировым. Казалось, что у него жена там с сыном в Норд-Осте. Потом эти журналисты помогли связаться с Аслахановым. После этого к ним позвонил сотрудник ФСБ в машину голландское телевидение, спросил, в чем я одет, и сказал, куда подойти. К кольцу. Вот туда подошел, он меня встретил, провел в штаб. И в штабе в ходе разговора с Аслахановым мне дали вот номера телефонов, по которым я в дальнейшем звонил внутрь Норд-Оста. Ну, там не было определенных имен, просто мне дали номера телефонов. Вот они у меня есть, эти номера телефонов. И мне сказали, вот звонить по этим номерам. Кто возьмет трубку, главное, что взял чеченец. Очень много раз звонил, пытался дозвониться. Первый раз, когда дозвонился, разговор прошел очень на высоких тонах, потому что, ну, как я сказал, что я нахожусь в штабе, из-за этого у них как-то негативная как-то агрессия на меня. Мол, почему ты в штабе, вот у нас там пришли умирать, а ты в штабе, там, как ты с нами разговариваешь, какие дети там, какие женщины, никого не будем упускать. И, в принципе, нам с тобой, в принципе, как бы... Ну, недвусмысленно было сказано, что... со мной разговаривать не о чем. Потом, после этого, я еще раз попытался предоставить им журналиста, чтобы они сказали свои требования, потому что никто требования не знает, какие они выдвигают. Было единственное требование, чтобы родственники этих заложников, они вышли с плакатами, там, вывод войск, там, и так далее, и такое вот с этими лозунгами на Красной площади. О каких

0: там конкретных движений ихних, требований никаких, чтобы как-то узнать, что именно они хотят, чему они добиваются, зачем приехали. Я им сказал, вот я журналист. Меня также попросил вот Марк Франгетти, именно кого я заводил туда первого. Дозвонился, вроде бы как-то договорились, на минут 25 у них интервью. Вот я вечером повел его туда. Ну, все было отговорено, нас до первого кордона, до последнего кордона провел Сергей Владимирович Стрижинский, провел еще пару сотрудников там штаба. Они провели нас, мы прошли до холла, долго там кричали, потом отозвались, попросили, чтобы Марк Франкетти сам один прошел туда. Он взял интервью, я обратно пришел, и спустя полчаса он обратно пришел. Я, как я понимаю, то, что там даже говорили имена, они вот, имена, вот, ну, одно имя там, потом я второй раз звоню на тот же номер, там уже другое имя уже. Ты спрашиваешь, это такой-то? И он говорит, нет, это не такой-то, другой-то. Что там, просто, по-моему, брали мы несколько человек, там, этот телефон. Может, один тот же человек брал. Это я не могу сказать. Со мной связался, рано утром связался Беспалов Олег Павлович, депутат Украинской Рады. Попросил меня, чтобы мы вместе связались с этими захватчиками об освобождении украинцев, иностранцев, других граждан. И нам удалось, они мне сказали, чтобы мы зашли туда, спросили, в чем мы будем одеты, в чем я буду одет, в чем они будут одеты. Чтобы мы все подошли, чтобы они будут нас обыскивать, все это предупредили, чтобы мы ничего лишнего не брали с собой, кроме одного телефона.
1: Утром 25 октября 2002 года Заурбека Талхигова задержали. Его адвокат Олег Панкратов рассказывал, что после разговора с террористами Талхигов пошел в штаб ФСБ и отчитался о каждом телефонном разговоре. По словам адвоката, в последний раз, когда Талхигов пришел в штаб ФСБ, ему дали выпить яблочный сок. После этого он потерял сознание и оказался в следственном изоляторе. Как это произошло, он не помнит. Это была цитата адвоката Олега Панкратова. Талхигова обвинили в пособничестве терроризму и захвате заложников. Следствие утверждало, что во время телефонных переговоров он передавал Мавсару Бараеву, руководителю вооруженной группы, захватившей концертный зал, сведения о расположении спецназа и бронетехники вокруг здания. Талхигов вину не признал. Журналистка «Новой газеты» Анна Политковская, которая сама провела немало времени у захваченного театрального центра, в эфире «Радио Свобода» в июле 2006 года так рассуждала об обвинениях Заурбеку Талхигову.
2: Вы знаете, все можно, конечно, переврать. В каком смысле? Во-первых, так как я сама внутри захваченного зала была театра, и прекрасно помню, что если выглянуть в окно, в принципе, всю эту их бронетехнику можно было видеть как на ладони. Да, прошу прощения. Да сколько нас разговаривало с ними по телефону? Господи ты, боже мой! Как, что же тут такого? И с участием тех же лиц. Точно так же. Был у меня какой-то телефон кого-то из террористов. Меня спросил Естержемский. Дайте мне, пожалуйста, этот номер. Конечно, возьмите. Этих ситуаций было у каждого много в том же штабе. Для меня является загадкой, почему выбрали одного Талхигова. Для меня это до сих пор является загадкой. Это какой-то, знаете, показательный процесс, чтобы все-таки был какой-то один осужденный, чтобы не было неудобно, что нет ни одного осужденного. А уж как там запустили эту вот кашу, да, уже из нее стыдно же выйти и сказать, что вообще-то ничего нет. Да? Ноль информации. Мне кажется, вот алгоритм такой, потому что ничего другого я просто не вижу. Тогда, по идее, всех, кто говорил с захватившими, всех надо было повязать. Загадкой является и то, что самому Талхигову сейчас не дает смириться, да? А почему его одного выбрали? Мы должны понять просто этого человека. Он не может смириться с тем, что его выбрали козлом отпущения.
3: Процесс над Заурбеком Талхиговым начался в конце мая 2003 года в Мосгорсуде. Заседание закрыли от публики, обосновав это тем, что в деле есть засекреченные ФСБ материалы о действиях спецслужб во время захвата заложников. Основным доказательством вины служила аудиокассета с записью одного из телефонных разговоров Талхигова с Мавсаром Бараевым, во время которого он говорит, где находится спецназ, снайпер и техника. Но, по словам защиты, Талхигов разговаривал с Бараевым 7 или 8 раз, после чего в оперативном штабе ФСБ давал подробные письменные пояснения к этим разговорам. Адвокат Олег Панкратов рассказывал, что на процессе выяснилось, большая часть распечаток переговоров Толхигова с террористами была уничтожена за ненадобностью. Гособвинение подтвердило, что суду была представлена только часть переговоров, но, по утверждению прокурора, это произошло потому, что ФСБ не сразу получила санкцию на их прослушивание и запись.

0: Дело рассмотрели меньше, чем за месяц, и уже 20 июня 2003 года вынесли приговор 8,5 лет колонии. Суд посчитал, что слова Талхигова, цитирую, «вселяли террористам уверенность в своих преступных действиях». Также суд постановил уничтожить аудиозапись телефонных переговоров Зурбека Талхигова. Вот как этот процесс комментировал его адвокат Сергей Насонов в эфире «Радио Свобода» в 2006 году.
1: Это такая достаточно типичная в последнее время ситуация, когда в качестве основного доказательства выступает некая запись. Кстати, по поводу этой записи велись очень ожесточенные споры в суде, потому что она была произведена с грубейшим, мягко говоря, нарушением закона. Вообще никакого акта правового, на основании которого она была произведена, следствием суду представлено не было. Только сейчас пытаются внести изменения в нашу нормативную систему, которые позволяют писать чьи угодно телефонные переговоры без всякой санкции. К счастью, до настоящего момента такого рода норм нет. Так вот, это типичная ситуация, потому что запись уничтожается, размагничивается, либо она теряется, либо каким-то образом она вообще не представляется в суд. А вместо этого представляется так называемый протокол ее осмотра или прослушивания, когда следователь слушает эту запись, выборочно цитирует какие-то фрагменты, которые его устраивают. Возможно, вот эта цитата, она, скажем так, очень существенно искажает смысл того, что сказано. И вот на основании этих цитат он строит вывод о содержании этого разговора. Но я уже не говорю о том, что неясно, с кем разговаривал Зурбек Талхигов, кто был на том конце провода. Ведь для того, чтобы сказать, с кем общался тот или иной человек, нужно проводить как минимум фоноскопическую экспертизу. Этого тоже сделано не было. Вообще в этом процессе целый ряд был очень грубых нарушений закона, но на них суд смотрел сквозь пальцы. И вот этот приговор – это подтверждение этого. Вот из приговора, кстати, видно, что суд усматривает вину Талхигова даже не столько в том, что он рассказал о бронетехнике и снайперах, которые действительно были видны из окна, а в том, что он оказал им моральную поддержку, даже самим фактом звонка. Вот там такая логика определенная, что вот они якобы чувствовали себя в таком изолированном пространстве, а он по просьбе ФСБ, практически позвонив им по телефону, тем самым оказал им вот такую психологическую поддержку. Но это вообще просто дикость.
0: В той же передаче «Радио Свобода» журналистка Анна Политковская обращала внимание на то, что в процессе Зурбека Талхигова не участвовал ни один из потерпевших в деле Норд-Оста.
2: Судебная власть и, видимо, ФСБ, которая настаивала на этом процессе, отлично понимают, что это дутый процесс, потому что, следующая деталь, ни один из потерпевших по делу Норд-Оста, а их сотни, это люди, которые потеряли своих близких в Норд-Осте, которые сами были заложниками, они в итоге же потерпевшие, они же могут претензии к Талхигову предъявлять. Они могли присутствовать, и они или их адвокат на этом процессе. Но для них был полностью закрыт туда доступ, даже для их адвоката. То есть они, с одной стороны, считают Талхигова принадлежащим к группе фактически террористов, но, с другой стороны, не дают возможность тех, кто пострадал фактически от него, если идти в этой логике, да, они не дают им быть потерпевшими. Это значит, что суд отлично все понимает, просто выполняет заказ.
3: Люди, признанные потерпевшими в деле Норд-Оста, бывшие заложники и родственники тех, кто погиб на Дубровке, были крайне недовольны тем, как судили Зурбека Талхигова. Спустя несколько лет после приговора, в сентябре 2007 года, в Вене прошла конференция, посвященная жертвам терроризма. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, инициировавшая ее, пригласила туда участников объединений жертв терактов из разных стран и представителей властей этих стран. В официальную российскую делегацию вошли сотрудники Министерства иностранных дел и Генеральной прокуратуры, которая отчиталась. В России права пострадавших от терактов защищены неплохо, хотя есть к чему стремиться. В частности, хорошо бы создать государственный страховой фонд, из средств которого потерпевшие оперативно могли бы получать компенсации на лечение и восстановление утраченного имущества. Но важно то, что государство принимает в этом активное участие и несет ответственность за своих граждан, подчеркивала представительница Генпрокуратуры Ирина Алешина. Вот как в нашем эфире осенью 2007 года отзывались на эти заявления активисты общественной организации «Содействие защите пострадавших от террористических актов Норд-Ост» Дмитрий Миловидов и Сергей Карпов. Оба они потеряли на Дубровке детей.
4: Это наша первая воочию встреча с представителем Генеральной прокуратуры. В своем докладе она рассказала несущественной части закона, регламентирующего права потерпевших. Так она отмечала, что потерпевшие имеют право активно участвовать в работе суда. Мы стояли в ступеньках Мосгорсуда, когда там шел суд над пособником террористов Талхиговым. Суд нам ответил, что есть виновный, есть пособник террористов, но потерпевшим по этому делу нет. То есть такая схема работы...
0: То есть вас даже не допустили в здании суда?
5: Совершенно правильно. Как Дмитрий сказал, мы стояли на ступенях суда. Хотя по закону все мы были признаны потерпевшими от террористического акта. И согласно нашим законам, мы обязаны были принять участие в этом процессе. Но наше доблестное правосудие не соизволило пустить нас на этот процесс.
4: Также она отмечала, что... Потерпевшие имеют право знакомиться со всеми документами следствия, опуская при этом замечания после окончания следствия. Следствие по Норд-Осту продлевалось на протяжении 44 месяцев, потом было приостановлено. После нашего выступления и заявления в Генпрокуратуру о возбуждении уголовного дела против оперативного штаба и письма президенту, следствие было продлено до 24 сентября. Дальнейшая судьба следствия пока неизвестна. Следует напомнить нашим уважаемым слушателям, что следственная бригада по Норд-Осту распущена еще в декабре 2003 года. И делом занимается или не занимается один следователь.
5: Единственное, что наши следователи, после того, как мы начали делать попытки по возбуждению уголовных дел по халатности на руководителей штаба с потерпевших от террористических актов, пройдя через 4 года, стали брать подписки, а не разглашение материалов уголовного дела. Хотя то, что мы знали, мы изложили в своей книге-докладе «Норд-Ост. Неоконченное расследование».
3: В первые же месяцы после теракта потерпевшие начали добиваться привлечения к ответственности представителей властей, сотрудников спецслужб и врачей из-за действия или бездействия которых пострадали заложники. Но безуспешно. Единственное, чье дело дошло до суда, сотрудник паспортного стола в Москве, майор милиции Игорь Алямкин. Его признали виновным в превышении полномочий, мошенничестве и получении взятки. По версии следствия, в августе 2002 года Алямкин за взятку оформил регистрацию чеченке Луизе Бакуевой, участнице захвата театрального центра. Майору назначили 7 лет лишения свободы. Ну а Заур Талхигов отсидел полный срок – 8,5 лет и вышел на свободу в апреле 2011-го. Он вернулся в Чечню, в семейный дом в селе Шали, женился. В апреле 2020 года правозащитники сообщили, что он умер от воспаления легких.
0: Все эти годы власти продолжали отмахиваться от бывших заложников и людей, потерявших близких во время теракта на Дубровке. Но они провели собственные расследования и написали подробный доклад о событиях, связанных с Норд-Остом. Он есть в открытом доступе, и ссылку на него мы дадим в описании к подкасту. Кроме того, пострадавшие обратились в Европейский суд по правам человека и дождались его решения. Суд признал, что российские власти нарушили право заявителей на жизнь, обязал выплатить пострадавшим в общей сложности почти 1 300 000 евро компенсации и провести объективное расследование причин гибели людей. Деньги всем заплатили. Однако, вопреки решению Страсбурга, уголовное дело о спасательной операции так никогда и не возбуждали. Российские власти считают операцию по освобождению заложников театрального центра на Дубровке успешной и отрицают свою вину в гибели людей. В 2003 году Владимир Путин в интервью «Вашингтон-Пост» говорил, что люди стали жертвами ряда обстоятельств – обезвоживания, хронических заболеваний, самого факта, что им пришлось оставаться в том здании несколько дней. 15 лет спустя он в фильме «Путин», снятом к выборам 2018 года, иначе отзывался о тех событиях.
6: У нас, к сожалению, там погибло немало людей. Погибло не из-за перестрелок, которые состоялись. И даже не из-за этого газа. А погибло из-за, ну, прямо скажем, из-за неумения действовать в той обстановке, потому что было достаточно доз антидота, так называемого. Нужно было просто делать укол, и все. Кому-то сделали 2-3 раза, кому-то ни одного раза. Ну, мы провели расследование, конечно, очень тщательно это. В этих условиях трудно кого-то наказывать. Люди сами шли на смерть.
3: В декабре 2014 года, спустя 12 лет после теракта,

0: факта, следствие по делу о захвате заложников, приостановленное в 2007 году, возобновили. Основанием стало задержание 41-летнего чеченца Хасана Закаева, который все это время находился в розыске по подозрению в организации теракта на Дубровке. Закаев отвечал за доставку в Москву оружия, взрывчатки и поясов шахида, которые везли из Чечни.
1: Ценность его ареста в том, что неотвратимость наказания, несмотря на то, что прошло много лет, все равно не скрылся от правосудия. В этом ценность ареста. То, что он в составе организованной группы подвозил оружие и еще выполнял какие-то действия, являясь в чем-то организатором, в чем-то пособником этого террористического акта. Еще ряды терактов его подозревают в участии во взрывы возле Макдональда. Еще в подготовке ряда терактов длительное время скрывался, и его арестовали при попытке попасть на Украине, с Украины в Крым. Поэтому его роль, в общем, достаточно активного террориста. Это, конечно, определенный плюс. Возмездие торжествует, несмотря на то, что прошло много времени. Немножко режет глаза, что его в том числе обвиняют в использовании ядовитых веществ. Я не понимаю, куда клонит следствие, к тому, что он что, причастен к тому, что газ пускали или нет. В общем, пока что на прямые вопросы ответов никто не дает, но тем не менее в его обвинении фигурирует использование запрещенных ядовитых веществ.
0: Говорил в нашем эфире в 2014 году один из адвокатов потерпевших, Игорь Трунов. Процесс по делу Закаева стал единственным судебным разбирательством, связанным с делом Нордоста, в котором разрешили участвовать потерпевшим, бывшим заложникам и родственникам погибших. Они же продолжали настаивать на привлечении к ответственности всех виновных в гибели людей, пришедших 23 октября 2002 года на мюзикл «Нордост».
2: От этого процесса мы ждем не особо многого. Его представляют как процесс над организатором. На самом деле это подельник, сообщник, который пытался нажиться на нашей беде. Возил оружие, взрывчатку под своей машиной неоднократно. Но в то же время материал дела показывает, что это рецидивист. Сейчас власти пытаются представить дело так, что как будто это организатор, что все успешно расследуется. Им на руку играет то, что Европейский суд по правам человека не исследовал фактические вопросы. Могло ли применение спецсредств в тех обстоятельствах разрешить ситуацию с заложниками? Что это было за спецсредство? То есть вопросы России были заданы, ответы не получены, но суд на это никак не прореагировал. И суд в своем решении записал, что, по-видимому, применение спецсредства предотвратило взрыв. В то же время, согласно материалам дела, примененное спецсредство было видимым, имело запах, было не мгновенного действия, то есть фактически провоцировал террористов на ответные действия, которых, к счастью, не последовало. Известно, что данные спецсредства не имели специфического антидота, то есть судьба заложников была предрешена решением Путина, Патрушева, Прончева, исполнявшего их приказ Тихонова. Их бы мы хотели видеть здесь или где-то еще на скамье подсудимых.
0: Комментировал активист общественного объединения «Нордост» Дмитрий Миловидов в 2016 году.
3: Но и в процессе по делу Закаева потерпевшие не получили ответов на очень важные для них вопросы о причинах и обстоятельствах смерти каждого погибшего в театральном центре, о персональном составе штаба, руководившего операцией по освобождению заложников, о конкретных решениях, которые принимались конкретными людьми, и о составе вещества, которые использовали во время штурма здания. Оно до сих пор официально не названо. По сей день единственная официальная бумага, в которой хоть как-то поясняется его состав, ответ ФСБ на запрос бывшей заложницы Светланы Губаревой. В нем сказано о веществе на основе фентанила. Но веществ на основе фентанила может быть неограниченное количество, а потерпевшим нужна конкретная рецептура, не только чтобы понять, от чего могли скончаться заложники. Это нужно тем, кто остался в живых. Адвокат Игорь Зубер обращает внимание, что у всех потерпевших по делу Нордоста в медицинских документах отмечен диагноз «жертва терроризма».
4: Что это за такой диагноз, ни один медик, здравомыслящий, профессионал не может объяснить. То есть совершенно очевидно, что люди на протяжении всех этих долгих лет лечатся непонятно от чего. И

0: непонятно как.
1: Адвокаты потерпевших надеялись, что суд над Закаевым поможет им узнать, какой именно газ использовали на Дубровке, и заявили соответствующее ходатайство. Но суд им отказал. Собственно, тогда все ходатайства потерпевших были отклонены. Закаева же приговорили к 19 годам колонии строгого режима. Кроме того, суд обязал его выплатить компенсации по искам потерпевших на сумму в несколько десятков миллионов рублей. Вот что после приговора Хасану Закаеву в марте 2017 года говорила адвокат потерпевших Карина Москаленко.
2: Мы, когда выиграли дело в Европейском суде, мы получили решение о том, что право на жизнь потерпевших нарушено государством. И государство опять выставляет нам одного Закаева, которому у нас есть разумные претензии, но это не тот человек, которого мы сегодня хотели бы видеть на скамье подсудимых. Он получил свое, и мы присутствовали на этом разбирательстве. Но мы говорили об ответственности должностных лиц. И в решении Европейского суда четко указано, кто и почему допустил нарушение права на жизнь. Вот в отношении этих лиц уголовное дело никогда не расследовалось. И это неправильно. Мы с этим согласиться не можем. Что следовало бы искать и находить, и отдавать ответ, на какие вопросы необходимо было давать ответы. Это вопросы о том, как была организована так называемая спасательная операция, в результате которых близких моих доверителей не спасли. И наоборот, подвергли воздействию неизвестного вещества, некого газа, который явно являлся отравляющим. И чтобы государство полностью ушло от ответственности за это абсолютно неправильно. Кроме того, была плохо организована эвакуация тех людей, которые находились в бессознательном положении. Мои доверители не могут спать до тех пор, пока не будет установлено, от какого вещества погибли их дети, кто организовал операцию таким образом, кто отдавал те или иные приказы и кто несет персональную ответственность за эвакуацию штабелями тел бездыханных. А другие наши доверители, которые всю жизнь мучаются с такими заболеваниями, природы которых они не знают, они имеют право знать, какое вещество к ним было применено и почему, от чего они сейчас страдают, чтобы как минимум правильно организовать их лечение. Согласитесь, что это вполне справедливые требования.
1: Это был комментарий адвоката потерпевших в результате теракта в Норд-Осте Карины Москаленко после приговора по делу одного из организаторов теракта в марте 2017 года. Вы слушали подкаст «Человек имеет право». Его вела я, Марьяна Тарачешникова.
3: И я, Наталья Джампаладова.

0: говорит Радио Свобода.
1: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
0: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Говорит Радио «Свобода», у микрофона Дмитрий Волчек, культурный дневник. Мне хотелось быть Анной Политковской, Куртом Кобейном и Бритни Спирс одновременно, признается герой романа Сергея Давыдова «Спрингфилд». Андрей вырос в Тольятти, городе, где все друг друга за что-то ненавидели, и поехал учиться в Самару. Самара – это несостоявшийся Лос-Анджелес со своими гедонистами, бесконечными пляжами и силиконовыми долинами в виде заводов и технических вузов, а Тольятти – русский Детройт, уверен он. Американские телесериалы, романы Чака Паланика и фильмы Гаса Ван Сента преображают пейзажи русского Поволжья. Андрей и его бойфренд

0: Рент Матвей живут в воображаемой Калифорнии. Спрингфилд — это прежде всего лавстория, и именно любовь преображает все вокруг. Мне было противно от себя, я думал, что все мы пахнем насилием, ненавистью и несвободой, потому что так пахнет все вокруг нас. Но Мэтт другой. Мэтт — это русский широкоплечий калифорниец в шортах с акулами и в белой сияющей майке, размышляет герой романа. История – фантазия, но в значительной степени Спрингфилд – автобиографический роман, и многое в биографии Андрея совпадает с историей Сергея Давыдова. Он открытый гей, вырос в Тольятти, учился в Самаре, затем поступил в высшую школу экономики. Спрингфилд был закончен в 2022 году, когда государственная гомофобия после успеха «Лета в пионерском галстуке» обрушилась на издательство, так что вышел роман за границей. Это была первая книга, которую выпустил Георгий Урушадзе, основатель проекта Freedom Letters. Вскоре там же вышло и собрание пьес Сергея Давыдова. Еще недавно они получали награды, но после того, как автор выступил против войны и уехал в Германию, в российских театрах его имя оказалось под запретом. Поскольку мы записывали этот разговор для «Радио Свобода», а книга Сергея Давыдова называется «Пять пьес о свободе», я начал разговор с вопроса о том, что он считает свободой.
1: Либо жажда свободы, либо последствия обретения свободы во всех этих пьесах играют важную роль. И, собственно, я пытаюсь посмотреть с разных сторон на эту самую разную свободу. А что такое свобода для меня, я могу сказать очень предметно. Ну, это свобода политического высказывания, это свобода самоопределения, это свобода самовыражения, это свобода выбора.
2: Если говорить, скажем, о пьесе, в которой речь идет о гражданской войне в Таджикистане в начале 90-х годов, то там свобода скорее со знаком минус. Она привела к чудовищным страданиям всех, и особенно русскоязычных беженцев. То есть это совсем не та свобода, к которой стоит стремиться, наверное.
1: Да, это пьеса «Республика», пьеса, в том числе, которая касается моей семьи, потому что все мои родственники десятилетиями, кто-то со времен Российской империи, кто-то со времен репрессий, потому что был репрессирован и сослан, жили в Таджикистане. И я первый, кто родился в России в 92-м году, когда моя мать только переехала в Россию после гражданской войны в Таджикистане. Это очень такая важная пьеса до войны текущей. Она очень много шла в театрах российских. И на самом-то деле это же пьеса про то, что русские, именно вот этнические русские, которые поехали в Россию, не зная России, да, но потому что они искали какого-то спасения, они придумали миф о России, которая большая, сильная, богатая, красивая. Они приезжают в Россию, и оказывается, что они совершенно не нужны. И меня так удивляло, что эта пьеса, она дебютировала в 2020 году во время еще ковида, и я думал, что, ну, такую пьесу точно никто не будет ставить, особенно там большие репертуарные театры, тем более уже в 2020-2021 году, это можно было представить еще в нулевые, но уже не в это время. И тут ее начинают ставить огромное количество режиссеров и театров, включая Каму Гинкаса, и я думал, как же так получается, почему это происходит. А потом я понял, я очень правильно, видимо, выбрал вот этот вот как бы прием остранения. Я сказал о брошенности россиян внутри России при помощи событий 90-х годов. И это сработало. И таким образом, мне кажется, вот удалось это подсветить, вот это вот сиротство внутри собственной страны. И поэтому эта пьеса, ну, я так думаю, до войны так много шла. Да, она, конечно, о свободе самоопределения Республики Таджикистан. Но в то же время она и об отверженности россиян. Для меня это важнее даже.
2: Вы говорите так уверенно, пьеса, но когда я читал ее, когда читаешь ее в книге, воспринимаешь ее скорее как произведение другого жанра, как поэму. И границу, кстати, тоже. Я знаю, что у вас есть такой прием, вы пишете как бы верлибром, а потом превращаете стихи в прозу. И роман ваш также написан. Расскажите, пожалуйста, об этой технологии.
1: Да, это совершенно так. Ну и «Республика и граница», это, ну, так получилось, что они стали дилогией, и это драматические поэмы по жанру, если точно, да, прям говорить, потому что они находятся на стыке родов литературы. Ну, действительно, я не очень умею писать прозу. Дело в том, что я никогда не хотел быть прозаиком, просто так, можно сказать, сложилось. Я понимал, то, что ты хоть и убейся, но люди не будут особо читать поэзию, и драматургию, и драматические поэмы. Людям нужно то, что называется вот книга. То, что в России всем нужно обязательно и написать роман, и прочитать роман, а все остальное, это как будто бы не совсем литература. Ну, я придумал как бы такой ход, что я умею. Я умею писать драматургию, и я вроде бы как умею писать поэзию. Но как из этого сделать прозу?

0: И я начал придумывать этот ход. Как правило, я пишу верлибр, не сильно ритмизированный, просто вот как он пишется, так и пишется. А потом я убираю Enter и дописываю связки. Вот. Мне кажется, таким образом получается достичь какой-то вот этой вот и густоты, с одной стороны, и ритм есть. А мне важен ритм, потому что я, ну, драматург, я из театра, в театре очень важен ритм текста. Самое главное, что для меня это выход. Так я чувствую комфортно себя, когда я пишу прозу.
1: Кто ваши учителя в литературе? Ваш герой в Спрингфилде упоминает, если не ошибаюсь, Чака Паланика, Слава Магутина.
0: Чака Паланика, Слава Магутин — это были, да, когда я был одинокий подростком в городе Тольятти в нулевые годы, который шлялся, там, я не знаю, курил за углом школы. Да, действительно, они были огромным, просто восхитительным глотком свободы. И вообще, я просто смотрел, думал, неужели так тоже можно? То есть, по сравнению с этой унылой культурой, которая тебя везде окружала, это было потрясающе. Я вообще, кстати, с огромным удовольствием вспоминаю то время, потому что тогда еще было MTV, вот это потрясающе нулевых годов, и были эти оранжевые книжки, и все это было, конечно, совершенно восхитительно. Я не знаю, честно говоря, я думал о том, насколько меня складывает литература в контексте дискуссии о великой русской литературе, о том, что она якобы порождает монстров. Я просто решил задаться честно вопросом, ну, насколько, например, люди, которые принимают политические решения в России, состоят из Достоевского или Ломоносова. Я думаю, что они намного большей степени состоят из телевидения 90-х, многотомников Дюма и всего прочих исторических романов. Насколько они состоят именно из того, что принято считать канонической литературой, да, таким школьным каноном, я думаю, что в довольно небольшой на самом деле степени. И здесь я, как и, наверное, большинство людей, не сильно отличаюсь. Безусловно, я читал все это. Я еще и магистратуру филологическую закончил в Высшей школе экономики. Но по большому счету меня, конечно, складывала либо та массовая культура, которую я наблюдал, и мне повезло, то, что я рос в ту же самую там эпоху MTV, вот эту потрясающую. И панки, друзья, которые меня окружали, и в том числе эти книжки, которые я находил, вот эти оранжевые, или в интернете где-нибудь гуглил, типа Жоржа Батая «История глаза», или там, я не знаю, Сары Кейн, драматурга, или чего-то такого. То есть меня всегда, конечно, больше всего привлекало то, чего точно никогда нет и не будет в школьной программе. Я всегда выбирал то, чего мне точно не предложит, скажем так, официальная вот эта вот культура.
1: Вот это очень верное замечание, потому что обычно, когда говорят, что русская культура виновна в том, что происходит сейчас в политике, сразу представляют, там, не знаю, роман Тургенева или стихотворение Тютчева, но культура ведь это совсем другое. Культура взаимоотношений в обществе, культура – это отношение власти и обывателя, культура еды, культура одежды.
0: Быта.
1: Культура быта, совершенно да. Верно. И вот эту культуру можно обвинять в том, что она породила вот этот террор, который сейчас происходит. Можно, я думаю.
0: Я здесь, наверное, плохой теоретик, но культура – это же реакция на политику. Давайте мы будем говорить про бытовую культуру, да, допустим, не знаю, там, про костюм. Люди одеваются каким-то образом, исходя из своих возможностей, и не всегда они могут учитывать все свои потребности. Например, советская культура тела и одежды совершенно не учитывала даже гигиенические потребности, не то чтобы говорить об эстетических потребностях. Насколько как бы бытие определяет сознание или сознание определяет бытие, я не знаю. И я бы не занимался, в принципе, бы обвинением культуры. Потому что, мне кажется, культура – это просто зеркало. А есть более первостепенные, что ли, вещи. Ну, то есть я считаю, что, конечно же, в первую очередь политика определяет, все остальное – это уже второстепенно.
1: Давайте поговорим теперь о такой сфере культуры, как вирлитература. Ваш роман, естественно, отнесли к этой области, но можно ли сказать, что есть какая-то определенная квир-литература? Или это все-таки неправильный, сегрегирующий подход, загоняющий литературу в гетто?
0: Мне кажется, что это что-то из маркетинга. Я увидел, что мои книги отображаются в Google книгах, и жанр Спрингфилда, допустим, определен как гей-литература. С каких времен гей-литература – это жанр? Как человек из театра и из драматургии, и сценаристики, я знаю, что есть у нас жанр мелодрама, драма, триллер, хоррор, да, детектив и так далее. Вот у них есть одни и те же структурные элементы и ходы. В гей-литературе, насколько я ее знаю, нет никаких обязательных, да, вот этих структурных элементов, законов жанра. Но есть какие-то клише, которые могут переходить там, из текста в текст или из фильма в фильм. Например, бесконечно страдающий герой, который в конце погибнет. Но это называется клише, это штамп, это не прием и не движок сюжета. И я думаю, что вот жанра гей-литературы или квир-литературы определенно точно нет. А область квир-литературы, ну, это ярлычок на сайте Amazon, куда ты тыкаешь,

0: и покупаешь что-то как бы по теме. Если мы не занимаемся как бы маркетинговым исследованием, то есть исследованием рынка, выделять квир-литературу отдельно, это довольно-таки странно. Но, с другой стороны, я понимаю, что есть блогеры, которые занимаются исключительно квир-искусствоведением. В любом случае, я для себя не определяю Springfield как книжку для геев. Это книжка для всех людей. Но она, безусловно, про квир-людей.
1: При так. этом ваши квир-люди подчеркивают, и вы подчеркиваете потом уже в комментариях в соцсетях, что они нормальные, что это не какие-то дети порока, какие-то экзотические птицы из недр гей-клуба, они абсолютно нормальные люди. Насколько я понимаю, для вас это очень принципиально.
0: Это абсолютно верно, это абсолютно так. Экзотизация – враг нормализации. И есть разные аспекты жизни. Кто-то вполне может абсолютно легитимно описывать опыт, ну, буквально вот жизни, в, допустим, в гей-клубе и на химсекс-вечеринках, да, потому что есть люди, которые этим занимаются. Есть люди, которые могут описывать исключительно, допустим, волонтерство и активизм, квир-активизм. И это тоже часть жизни. Но моей задачей было описывать быт. Мне был интересен именно быт. Самых обычных и вообще-то довольно-таки заурядных людей. Я и сам просто, честно говоря, не особо отношусь там, к химсекс-вечеринкам в клубах. Я про это знаю довольно мало, но я довольно много знаю про быт. Мне кажется, очень важно рассказывать именно такие очень-очень простые, понятные бытовые истории. Здорово, если будут книжки, которые будут, с одной стороны, рассказывать о повседневности квир-людей, а с другой стороны, показывать, что, в общем-то, их быт, за исключением определенных, безусловно, существующих репрессивных, болезненных, ужасных моментов, которые невозможно выбросить, но она ничем не отличается. И что для меня еще очень важно, я не занимаюсь сексуализацией. Меня очень часто расстраивает, когда я читаю текст о гомосексуальных мужчинах, и я начинаю видеть их ужасно сексуализированными.
1: А что в этом плохого?
0: Здесь получается такая очень тонкая грань, где можно перейти просто в эксплуатационную литературу. Ну, такой порно-рассказ как бы для своих там или для гетеросексуальных женщин, которых возбуждают гомосексуальные мужчины или что-то в этом духе. Мне кажется, что еще сексуализация гомосексуальных мужчин, да и лесбиянок, да и вообще квир-людей, это дорога в порно. А как мы знаем, в общем-то, в порно правды нет. В порно нет правды жизни. Порно не отвечает ни на какие вопросы. Порно никогда не рассказывает. И если это только не домашнее порно, которое было снято там как бы для домашнего просмотра самой пары, там, да, или как-то втихаря, порно, она никогда не рассказывает никакой правды. И мне это противно.
1: Кто-то из ваших читательниц написал, что Springfield – это роман-антидепрессант.
0: Я читал какие-то комментарии, где писали о том, что вот это опять там унылый реализм про Рашку-говняшку. Меня это ужасно фрустрировало, потому что тогда я не понимаю, чего вы хотите. Вы хотите эльфов как бы прекрасных, что ли? Максим Мамлыга очень классно сказал, что часто говорили о том, что Springfield – это вот депрессивный текст, а он сказал, что нет, по-моему, он, наоборот, очень оптимистичный. Он тоже с этим очень согласен, хотя я понимаю, что я дописывал роман уже, когда шла война вовсю, я дописывал его летом 22-го года, и я дописывал его без какой-либо надежды на то, что он будет опубликован. Мне казалось, что это очень тяжелая, очень напрасная была работа. Но, с другой стороны, я его решил дописать во что бы то ни стало, потому что это уже был принцип. Как бы назло этой ситуации нужно роман дописать. И мне показалось, что уже в этом жесте есть что-то оптимистичное. Хотя я понимаю, что герои стоят на пороге войны, и их ждут страшные, ужасные испытания. Мне кажется, что при этом все равно в роман вшит вот этот вот как бы способ, да, изобретения рая под кухонным столом. Даже в самых невыносимых условиях, даже не имея никаких ресурсов, кроме своей силы и воли, эти люди все равно пытаются приходить к какому-то счастью, и у них это, в общем-то, получается.
1: Когда вы уехали из России, сколько уже вы живете в Германии?
0: Я уехал из России 3 января этого года, и поэтому я в Германии уже 7 месяц.
1: Вы написали в пьесе, что Россия – это цветок без корней. Вы по-прежнему воспринимаете Россию так?
0: Это пьеса «Граница», это автофикциональная драматическая поэма о том, как я пытался с началом войны уехать из страны, купил эти дорогущие билеты на все деньги, вообще на все деньги, которые у меня были. Сказал об этом матери, у мамы случился инфаркт, и вместо того, чтобы уезжать из страны, я поехал к ней на границу России и Украины под эти бомбы мириться. И эта пьеса была написана в первые месяцы войны, когда еще не было ответов, но было очень много вопросов, которые возникали вокруг будущего России, ответственности россиян и всего такого. И я действительно считаю, что Россия — это цветок без корней, и в этом смысле ничего не изменилось. То есть что я имел в виду? Я имел в виду, что истеблишмент пытается изобразить перед россиянами, что якобы, несмотря на бесконечные взрывы, обстрелы, гибель тысяч людей и мобилизацию, ничего как бы не происходит. И как будто бы и дефицитов нет, и инфляции нет, и вообще все хорошо. Но совершенно очевидно, что это будет держаться недолго, и все это, конечно же, придет краху. В этом смысле мне бы хотелось иметь позитивный прогноз, но у меня его нет.
1: Мне ближе другая метафора. В вашем романе вы сравниваете современность с зданием ФСБ, и мне кажется, что Россия больше похожа на здание ФСБ, чем на цветок без корней. Тут есть явное противоречие. Но окей, это говорит ваш герой.
0: Да, это мысль Андрея. Россия – это очень сложная штука, она сложно сочиненная. Ее можно обретать в разные сравнения и метафоры. И все они будут в достаточной степени верны, просто смотря на какой сегмент жизни России мы смотрим. Когда я писал про цветок без корней в пьесе «Граница», я в первую очередь, как мне кажется, думал о своей карьере и о том, во что я верил. Я смотрел на Высшую школу экономики, где я заканчивал магистратуру, да, который самый прогрессивный вуз страны, как казалось, вот это то место, где рождается вот это вот будущее. Я смотрел на театры, в которых я работал, где происходило то же самое. И я видел, как люди, которые находятся и в Высшей школе экономики, и в театре, все продолжают по инерции делать то, что они делали, при том, что вышки уже отменяли образовательные программы, а в театре уже снимали спектакли. И я понимал, что вот это последние вздохи бывшего времени, вот этого, который, во что я верил, потому что я считал, что вот это вот настоящая Россия, потому что за ней будущее. Конечно, этого больше нет. Вот в этом смысле, если смотреть с этой оптики, то, конечно, Россия – это цветок без корней. Но я имею в виду Россию, в которой я верил, что за ней будет будущее.
1: Вы пишете, что ваша личная история спасения во время этой войны – это история солидарности и милосердия. Расшифруете?
0: Я слышал такую версию о том, что якобы россияне никогда и нигде друг другу не помогают. Как будто бы они не особо способны, ну даже не то чтобы образовывать какие-то диаспоры, но даже просто к какой-то взаимопомощи. Но когда я пошел по процессу вот иммиграции, да, по этому сложному, очень запутанному, тяжелому процессу, я удивился тому, насколько все друг другу помогают. Может быть, мне так повезло, что, не знаю, из-за того, что я политический иммигрант, и мы какие-то такие вот специфические люди, или, я не знаю, хотя, честно говоря, мне кажется, дело совершенно не в этом. Просто так сложилось, что на всех этапах мы все друг другу помогаем. Меня ни разу никто не бросил в беде, даже когда я оказывался, казалось бы, ну, в совсем там тяжелых ситуациях. И точно так же я по инерции стал помогать другим, рассказывать людям про эмиграцию, о том, как лучше собрать документы, о том, как лучше там собрать какой-то кейс, о том, как пройти какую-то процедуру легализации и так далее, и так далее. В этом смысле, да, это, безусловно, история солидарности и милосердия. Плюс большое количество моих бывших коллег, людей из театра и кино, тоже пошли по эмиграции. И та цеховая солидарность, которая у нас была в России, она также осталась здесь. То есть мы также продолжаем здесь помогать друг другу и даже делать какие-то проекты. Это меня поразило, и это, да, это абсолютная история солидарности и милосердия.
1: Расскажите, как вы себя чувствуете в Германии? Я вижу, что вы уже стали писать стихи на немецком языке. То есть хотите стать немецким писателем?
0: Нет, я совершенно не хочу этого. Я исключительно российский автор, который работает на россиян. Я абсолютно четко вижу свою задачу в том, чтобы обеспечивать хотя бы какое-то представительство для либеральных россиян и в первую очередь квир-россиян, которые находятся в России и которые все больше и больше отрезаются от контента, который все меньше имеют вообще любого представительства. Я не знаю, насколько это полезно, но я точно понимаю, что я не могу этого не делать. Поэтому я во многом делаю то, что я сейчас делаю. И мы организовываем международные проекты, читки антивоенных пьес в разных городах мира. Например, мы делали проект «365 дней», когда мы показывали антивоенные пьесы в Сан-Франциско, в Лондоне, в Белграде, в Тбилиси и в Берлине. Мы делали проект в Штутгарте такой же. Я участвовал в фестивале «Любимовка», который теперь находится в эмиграции в Берлине. И в других таких активностях я сотрудничаю с квир-организациями, которые все еще находятся в России, и пытаюсь помогать со сборами на то, чтобы они хотя бы как-то продолжили функционировать. И для меня вот это очень важно. Быть немецким там каким-то писателем или писателем мира у меня точно вот такой амбиции нет, абсолютно точно сейчас, по крайней мере, нет.
1: Я хотел спросить о лекции, которую вы читали, о посттравматической драме, как писать из боли и помогать другим. Может быть, какой-нибудь главный тезис, почему вы выбрали именно такую тему?
0: Это был проект моего друга, режиссера Никиты Бетехтина, который тоже теперь живет в Германии. Мы с ним выпустили, наш последний спектакль в России был весной 22 года, это детский научпоп-спектакль в электротехнике,

0: Пятый Станиславский, Роналду никогда не догонит мою бабушку. И его отменили в день премьеры из-за антивоенной позиции Никиты. Он организовал акцию против ЗИГ-театров, то есть он стал вести учет театров, которые вешают на себя букву Z и высказываются в поддержку так называемого СВО. И я тоже был одним из первых, кто стал подписывать все письма против военной агрессии России против Украины. И он провел благотворительный марафон «Сверхзадача» на помощь пострадавшим от обрушения Каховской ГЭС. И в рамках этого марафона он меня позвал, и я решил попробовать сделать такую лекцию размышления о посттравматическом письме. Но мне, конечно, хотелось поговорить о чем-то, что действительно по-настоящему важно. И так как я довольно много преподаю и работаю с авторами, они пишут тексты, я довольно много даю таких штук, упражнений на то, чтобы работать со своей автоэтнографией, со своей биографией реальной. Часто как бы авторы начинают, ну, хочешь ты или не хочешь, ты начинаешь их терапевтировать, потому что, ну, начиная с того, что, допустим, как мне преодолеть писательские блоки, я вот боюсь это, заканчивая тем, что человек рассказывает тебе, допустим, историю какого-то своего сложного выбора, да, который он не мог сделать, и ты как бы начинаешь, ну, выстраивать ее на такое остранение, как бы, да, и говорить, попробуй сейчас с этим работать, как бы не со своей биографией, ну, не с собой, как бы, не с биографией, да, вот с историей, которую можно доделать, переделать или еще что-то. Я подумал, что у меня наработались определенные какие-то ходы, как делать свою травму, свою боль, свою неудачу и свою нелепость и все другие какие-то штуки своей личности, которые тебе не нравятся, топливом для текста. А я пытался посуммировать немножко, во-первых, как этого можно достичь, каким образом превратить, казалось бы, этот яд во что-то полезное. И с другой стороны, я еще думал о том, в каких именно формах лучше всего это делать. Я провел такую небольшую аналитическую работу. Я взял издания, которые начали публиковать антивоенную и либеральную литературу самых разных жанров форм, начиная с февраля 2022 года, и посмотреть, в каких формах, в какие моменты авторы начинали писать. Ну и, собственно, я просто подтвердил гипотезу о том, что первее всех, естественно, отреагировала поэзия, потом стала реагировать драматургия, только потом стала реагировать малая проза, то есть просто рассказы, и только сейчас начала как-то чуть-чуть начинает реагировать крупная проза. Я также проделал такой же анализ, ну, конечно, намного меньшем объеме о Первой мировой войне, о том, с какой скоростью литература стала реагировать на вот этот вот военный опыт, когда чего начиналось и с какой скоростью оно шло. И просто я посмотрел, как бы сказал, что ребят, соизмеряйте силы. Очень важно выбрать правильную форму. Не надо гнаться за формой просто ради формы. Ну, грубо говоря, не надо говорить, я напишу роман просто потому, что в обществе принято, что все должны хотеть писать романы. Есть прекрасная форма эссе и малой прозы, и драматургии, и так далее. И посмотрите, может быть, вам есть смысл обратиться вот к такой форме или вот к такой форме. То есть задача моей лекции была примерно такой.
1: В России ваши пьесы больше не идут нигде, да? Вы запрещенный автор.
0: Да, меня отказываются писать на афишах. Мне приходили предложения писать для российских театров, но они сразу же извиняются и говорят, что ну, на афишу мы имя поместить не можем, может быть, псевдоним. Спектакли сняли почти все, идет только еще трансип в школе-студии МХАТ. И кажется, иногда идет «Коля против всех» в Самаре, но я не уверен, идет ли он еще. А все остальные, по-моему, да, сняты.
1: Этот запрет на ваше имя вас сильно травмировал?
0: Я человек своего дела, как бы своей профессии. Для меня моя профессия – это самая основополагающая вещь. И мне было крайне травматично, что я ее фактически лишился моментально, когда я выступил против войны. Но, с другой стороны, я и понимал, что я не могу поступить по-другому. И в тот момент, ну, я бы сказал, первые, наверное, полгода, это было очень больно. Но, с другой стороны, я понимал, что есть куда большая боль, и она перекрывала потерю профессии. Потом мне стало уже становиться все равно, потому что мне стало казаться, что будущего, ну, просто его нет, поэтому что тебе переживать как бы из-за профессии. А сейчас я уже по этому поводу совершенно не переживаю. Я нашел для себя способ быть пригодным россиянам, и, к сожалению, это не театр, но это что-то другое.
1: Иммиграция, она лечит ваши душевные раны или, наоборот, создает новые?
0: Я об этом не думал, но я думал о другом. Если бы я оставался в России, очень высока вероятность, что меня бы уже не осталось в живых. Это просто факт. Я очень рад, что я пережил 22-й год, и я очень рад, что я все-таки нашел этот способ просто вырваться из этой ситуации, хотя меня бесконечно мучает вопрос тех, кто остался. Я постоянно думаю про своих друзей, и я в том числе думаю о огромном количестве людей, которые сейчас остаются в России. Один мой очень близкий друг, вот только сегодня мне говорил, давай я сделаю проект какой-то вот помощи квир-людям в России, и мы позовем тебя вот как некую такую историю успеха. И ты расскажешь о том, как вот ты

спасался на протяжении всей жизни в России и потом как-то спасся. А меня это ужасно разозлило, потому что я сказал категорически нет. Во-первых, моя история абсолютно не показательна. Моя история не подойдет абсолютному большинству людей. Обманывать людей в плане того, что иммиграция – это просто, и что они должны эмигрировать – это просто.

0: потерянными. И я не могу для себя решить вот эту историю. И если уж и говорить о том, что как бы, ну, невозможно залечить, вот у меня есть вот этот момент, который мне не дает покоя, я не знаю, как его решить. И я еще не знаю, как решить вопрос с тем, что в России у меня остаются родственники. Когда ты эмигрируешь, ты многим жертвуешь. Да, ты от чего-то спасаешься, безусловно, но ты многим жертвуешь. Но я сейчас принес вот как бы такие жертвы, не знаю, может, я чего-то придумаю, может быть и нет.
1: Гостем программы «Культурный дневник» был писатель Сергей Давыдов, в этом году эмигрировавший из России в Германию. С вами прощаются продюсер Андрей Амочкин и редактор Дмитрий Волчек. Всего доброго.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям? Я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Эфир «Радио «Свобода» в твоем мобильном без VPN.
8: Приложение «Точка доступа» без шума и пыли дает неограниченный доступ к круглосуточному аудиостриму «Свободы».
2: Заходи в магазин приложений App Store или Google Play, загружай «Точку доступа» и слушай «Свободу» круглые сутки без ограничений и блокировок.
8: Радио «Свобода» всегда поверх барьеров.
9: Говорит «Радио «Свобода». У микрофона Сергей Медведев. Копать, копать и еще раз копать.
10: Просто нужно хорошо понимать, что Россия на мировом рынке ничего конкурентоспособного продать не может. Все, что Россия производит для своего внутреннего потребления, на мировом рынке это не конкурентоспособно.
9: Программа «Археология». Мы раскапываем культурный слой и ищем смысл слов и вещей.
2: Говорит «Радио «Свобода».
11: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
11: «Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
12: Добрый день. Говорит «Радио «Свобода», показывает телеканал «Настоящее время». В эфире программа «Археология». Хотел сказать привычное в студии Сергей Медведев, но я не в студии, а я на Пражской книжной башне. В третий раз проводится эта ярмарка неподцензурной, независимой русскоязычной литературе здесь у нас, в прекрасной многобашенной Праге. В этот раз она собрала более 30 независимых издательств и библиотек, десятки авторов, сотни новых книг. Как живет русское слово в эпоху войны, эмиграции, раскола культуры? И как в русской литературе отражается тема русско-украинской войны? Говорим об этом в нашей сегодняшней программе и в сюжете Антона Сергеенко.
13: В Праге прошла третья книжная ярмарка нового там-издата «Пражская книжная башня». В течение трех дней независимые издательства, книжные магазины и литературные журналы представляли книги, выходящие за пределами России. В этом году в ярмарке участвовали 36 проектов. Это почти в два раза больше, чем на первой книжной башне в 2024 году. Одной из главных тем ярмарки стали переводы и взаимодействие разных культур. Впервые здесь представили книги сразу на шести языках. В программе было более 50 встреч, презентаций и дискуссий с писателями, издателями, переводчиками и литературными критиками. Пражская книжная башня появилась в 2024 году как площадка для независимой русскоязычной литературы. Теперь организаторы рассчитывают расширить аудиторию.

0: историю проекта и познакомить с книгами нового там издата не только русскоязычных читателей, но и жителей других европейских стран.
1: Программа «Археология». Мы продолжаем наш репортаж с Пражской книжной башни, пражской нонфикшн, так сказать, большой книжной ярмарки и нашей встречи с издателями, с публицистами. И сегодня у нас Алексей Докучаев, издатель, сооснователь издательств «Индивидуум» и «Попкорн Букс», который приехал на ярмарку и поговорит с нами. Алексей, добрый день, рад вас видеть. И сразу признали любви, потому что «Индивидуум» было первым издательством, которое издало мою книгу «Парк Крымского периода» в далеком 2017 году. И уже тогда я помню, что книга, созданная из таких вот достаточно критичных эссе, уже тогда имела сложности, и вы были одними из тех, кто рискнул. Вот что давление на издательский бизнес началось уже тогда, в 2010-е?
2: Да, добрый день. И взаимное признание в любви. Для нас это, конечно, было, это была одна из первых книжек, которые мы сделали. Я вот буквально недавно ее вспоминал. И вот сейчас, ну, сейчас довольно тяжело представить, что в 2017 году это было можно. Но нам тогда абсолютно, у меня не было никакой боязни. То есть я понимал, что мы, в общем, играем в азартные игры с государством. Я понимал, что рынок... Ну, как бы даже не издательский, а тогда про издательский рынок я ничего не понимал. Я понимал, что медийный рынок, в первую очередь, начинает сжиматься, и наши, собственно, авторы, это, в первую очередь, были журналисты в нонфикшене. Вот. Ну, тогда же мы, собственно, в 2017 году Олег Навальный писал нам книжку «Сидя в тюрьме», и ну, мы понимали, что мы делаем что-то, чего нельзя, но явно не настолько, насколько это стало нельзя попозже.
1: А было понимание, что это шагреневая кожа, которая сворачивается? Потому что я так понимаю, что за издателями пришли в последнюю очередь.
2: За издателями должны прийти. И, в общем, я тоже, даже когда за издателями пришли, я, честно говоря, сильно удивился, потому что все-таки по сравнению с телевидением, интернетом и чем угодно, охваты книжек, ну, на порядке меньше. И я думал, что нас хватится последними. Ну, и на самом деле, кажется, пришли действительно все-таки не из-за неполиткорректных книжек издательства «Индивидуум» в первую очередь, которые не добавляли явно удовольствия властям, но из-за книжек «Popcorn Books», которые как раз по тиражам стали как-то вылезать на радары как раз там телевизионного масштаба, что ли.
1: Я понимаю, что, так сказать, дело издателей и вообще большой шум вызвало это «Лето в пионерском галстуке».
2: Ну, конечно, да, «Лето в пионерском галстуке» вызвало до дела издателей, собственно, принятие первого антигейского закона, потом принятие экстремистского закона. То есть, не знаю, буквально ли вызвало, но явно было одной из причин.
1: Потому что какие-то эпические тиражи, полмиллиона, что-то.
2: Да, мне кажется, первый том мы продали в районе 700 тысяч. И потом, ну, то есть второй должен был продаться еще больше, но вот там где-то в середине его продаж, собственно, приняли закон.
1: Какие инструменты давления государство применяло вот все эти годы, прежде чем сейчас оно уже окончательно закрылось?
2: Ну, вот я знаю об этом не так много, потому что мы продали издательство в начале войны. У нас была довольно, насколько я понимаю, показательная кампания. То есть мы наслаждались кадрами, как Дмитрий Киселев в итоговой программе, у него на фоне висела огромная обложка «Лет в пионерском галстуке», а он читал цитаты из этой книжки с экранов телеканала «Россия». Ну и там Никита Сергеевич Михалков, Прилепин и так далее, и так далее. Вот там кто-то нам обещал то офис поджечь, кто-то там, как Милонов мне, значит, обещал наручники на запястье надеть и так далее, и так далее. То есть там, ну, никаких новых нет, но, ну, много кому так обещали. Опять-таки, то есть то, что это издатели, которых еще, ну, то есть все-таки издатели, как правило, не очень публичное лицо, да, все-таки авторы в основном, да, на виду. Поэтому, когда мы все как-то проснулись знаменитыми, ну, в общем, были, конечно, слегка удивлены.
1: Что происходит сейчас? Рынок уже окончательно зачищен и закрыт? Возможно ли в издательском бизнесе, в книге, в России издать хотя бы одно свободное слово?
2: Если о нем еще не знают, то, наверное, можно. Ну, на самом деле, нет, я так, насколько я понимаю, в России происходит довольно много всего хорошего, и то же самое издательство «Индивидуум» уже под новым руководством до, по крайней мере, недавнего времени умудрялось делать какие-то, ну, как минимум, смелые и очень показательные вещи. Понятно, что с момента, ну, в первую очередь, с начала войны очень много, и все, кажется, этим занимаются, и большие коммерческие издательства, и маленькие независимые, все стали издавать, там, не знаю, переиздавать все мыслимые антиутопии.

0: утопии, издавать, не знаю, там, мемуары о Второй мировой войне, причем в первую очередь немецкие мемуары, собственно, и то есть разговор о виктимности и так далее, он, ну, явно ведется.
1: Скажем, сегодня можно
0: ведется.
1: Издать Себастьяна Фафнера?
0: А не знаю. А правил же нету. Вот, насколько я понимаю, главное... Как бы главная боль нынешних российских издателей в том, что там неважно, готов ты или не готов к цензуре, да, то есть, ну, готов, значит, цензурируй, не готов, борись или там как-то скрывайся, но правил же нет, вот кажется, Швыдкой ровно этого хотел, чтобы, ну, пусть цензура, но с правилами, и, ну, и, наверное, холдинги, а их, в общем, не очень много больших осталось, они, ну, хотят именно этого, чтобы расходы сокращать. А что можно издавать, а что нельзя издавать, мне кажется, им более-менее все равно.
1: Ну, то есть, да, это такое хождение по краю пропасти. И, ну, наверное, больше в научпоп, ну, честно скажем, нонфикшн в Москве. А там что, больше научпопа, наверное? Как бы куда идет все-таки энергия, там, мысли, энергия?
0: Ну, есть все-таки, есть, ну, такие привычно популярные рыночные жанры. Там, self-help, не знаю, эзотерика в разных видах. Обычно, когда что-нибудь не очень хорошо, всякое паранормальное ходит по планете. Вот там, когда были какие-то кризисы, вот там, не знаю, начинался телеканал, мистический канал ТВ-3, все его смотрели, он в какой-то момент бил рейтинги. Вот, с книжками примерно то же самое происходит. Ну, одновременно с этим, я так понимаю, что рынок сильно переориентировался на покупку прав на Востоке, то есть на китайскую, корейскую, японскую литературу. И не знаю в цифрах, насколько произошло замещение, но от издателей все время слышу про огромные объемы покупки прав там. Ну и плюс и западные правообладатели на четвертый год войны стали гораздо проще продавать права в Россию, чем в 22-23.
1: Это почему? Такое ослабление вот этого вот изоляционного режима или понимание, что все равно украдут?
0: Ну, потому же, почему, не знаю, российских спортсменов стали пускать на какие-то соревнования. Ну, потому... То есть, ну, во-первых, бизнес есть бизнес, во-вторых, ну, в целом не очень понятно, почему они это делали с самого начала, потому что читатель ни в чем не виноват в целом. И, ну, и чем больше книжек, в общем, будет, да, и чем больше переведенных с языков свободных стран книжек русский читатель сможет увидеть, так или иначе, кажется, тем лучше. Но понятно, что санкции, экономика, все, ну, то есть, они не могли. Сейчас, видимо, могут.
1: Рынок по-прежнему монополизирован? Это АСТ и группа Новикова?
0: Насколько я понимаю, да. Но, ну, то есть, вот больших других игроков, других больших игроков не видел.
1: Ну да, к нему тоже пришли, да? Как это понимаете? Это как бы акт дисциплинирования?
0: Ну, пришли и ушли же.
1: Пришли и ушли, да.
0: Ну, то есть мы этого на самом деле не понимаем. То есть мы, с одной стороны, счастливы, что дело издателей завершилось так, как завершилось. То есть никого в буквальном смысле не посадили. Понятно, что у тех людей, которых осудили, все равно огромное количество проблем. И это не то, чтобы победа и радость, но они не сидят, и это хорошо. А весь топ-менеджмент Эксмо, насколько я понимаю, потаскали на допросы, но, видимо, ничего не нашли. И они продолжают работать отлично, значит...
1: Сейчас, на пятом году войны, существует общее культурное пространство, общий культурный контекст, то есть, скажем, сидя на этой выставке. Вы чувствуете, что это общий текст культуры? Или все-таки это уже два разных потока?
0: Ну, здесь второго потока особенно нет. То есть, здесь тот поток, которому я тоже принадлежу последние 4,5 года. Я, на самом деле, не знаю ответ на этот вопрос. Я пытаюсь придумывать способы как-то себя проверять каждый раз. Вот мы в Straightforward Foundation, мы, например, последний open call делали специально для авторов из России, чтобы проверить себя, ну, то есть насколько там, темы, которые волнуют язык, которым мы разговариваем, вот у нас и у них изменился. Пока кажется, что не изменился. Пока кажется, что нас волнует одно и то же, и мы разговариваем на одном языке.
1: Вам известны какие-то тексты, которые в России сейчас написаны и изданы?
0: Ну, в смысле, нормальные?
1: Да, да. Тексты, я имею в виду, да, не знаю.
0: И изданы, не, да, и вот изданы, не знаю. Интересно. И изданы, не знаю, честно говоря, потому что я их... я их никак не могу получать, да. То есть, мне кажется, что... Ну, то, что при этом тоже, я все-таки, я иммигрант, то есть, ну, тексты на близкую нам общественно-политическую повестку, понятно, что не издаются, они явно пишутся в России, но, очевидно, не издаются. Или издаются случайно.
1: С той стороны, так скажем, с той стороны баррикады, возможно ли, в принципе, создание каких-то значимых вещей в рамках Z-культуры, в рамках военной вот этой прозы, патриотической литературы?
0: Опять, мне тяжело судить. Я все-таки, если в чем и специалист в этом смысле, то по публицистике. То есть я не очень умею судить художественную литературу. Тут, наверное, наверное, есть талантливые люди, которые при этом считают, что война – это хорошо. И ничего с этим не поделаешь. А вот публицистику хорошую, кажется, невозможно делать. То есть ее можно делать, очевидно, находясь в России, но поддерживая то, что там существует, ты просто начинаешь думать, ты поддерживаешь обман, а публицистика, построенная на обмане, это не публицистика. Там это сразу вскрывается. Поэтому вот это, кажется, не очень получится.
1: Цензура в каком виде существует? Это... как бы не будет закупок, вот, скажем, ну, понятно, что она самоцензура в рамках, там, в голове издателя происходит, но если, скажем, прилетает какое-то уведомление, от кого это? Это Россия, экспертный центр при Российском книжном союзе,
0: Роскомнадзор? Роскомнадзор, наверное. Роскомнадзор, мне да. кажется, что... Мне почему-то... Я, честно говоря, тоже не знаю. Мне кажется, что Роскомнадзор... Нет, ну там, с одной стороны, есть же... Это не просто самоцензура, там есть какой-то набор законов, вот что там child-free нельзя, LGBT нельзя, что там еще там самоубийство нельзя и так далее, и так далее. А вот как его трактовать? Ну, то есть... Раньше казалось, что там понятно, ну, то есть вот в начале всех этих процессов казалось, что да, вот такая книжка, как «Лето в пионерском галстуке», ну, конечно, нельзя. А если немножко люди одного пола за руки держатся, может, можно? Но вот кажется, что эти времена прошли, и сейчас уже проще нельзя, вот проще не издавать такую книжку.
1: Какие последствия вот этого всего, вот если попытаться посмотреть вперед на несколько лет? Это постепенный распад культуры. Во-первых, распад на ту, которая здесь, и ту, которая там. И, во-вторых, это постепенная деградация, так скажем, политической мысли, философской мысли, гуманитарной мысли, которая сейчас находится под цензурой и под репрессией.
0: Мне кажется, честно говоря, это никак не связано. Потому что все-таки есть интернет. И то дело, которым занимаются издатели в цивилизованных странах, которой Россия до какого-то момента была или пыталась быть, это мы упаковываем ну, там, некоторые продукты в красивую упаковку. То есть человек, ну, любой человек может пойти и скачать себе пиратский файл, как более-менее какой угодно книжки, ему просто будет не очень удобно его читать, там будет не такая классная верстка и так далее, и так далее. Когда тебе эту книжку издательство приносит в красивом виде вместе с, не знаю, каким-нибудь, ну, там, симпатичным маркетингом, ты понимаешь, что ты не один ее покупаешь, ты часть какого-то сообщества, которое интересуется тем же самым, это все приятная добавленная стоимость, и действительно на этом издатели совершенно справедливо зарабатывают деньги, но к буквально циркулированию текстов, мне кажется, это прямого отношения не имеет. То есть, ну, в конце концов, он люди, не знаю, много лет смотрели телевизор, а потом просто перестали смотреть телевизор. Это не то, что телевизор стал плохим, ну, им просто стало неинтересно, они в другом месте теперь это делают. И мне кажется, что это произойдет. То есть, понятно, что книжки в России, наверное, будут становиться, ну, условно, менее серьезными, что ли, менее интересными, да, то есть менее интересными, менее глубокими, да, будет... сплошное развлечение и там, наверное, какая-то пропагандистская литература в большом количестве. Но я уверен, что русскоязычные люди найдут, где почитать.
1: То есть это, видимо, как-то еще один период в развитии русской культуры, когда, вот, скажем, как в 20 веке, когда она развивается в разных руслах, они расходятся довольно далеко, потом они снова соединяются. Да, и сейчас-то тем более, когда существуют все эти платформы, цифровые платформы, интернет. То есть это, как бы, если философски это смотреть из несколько столетий русской культуры, то это просто еще один эпизод такого разделенного, но, тем не менее, общего контекста.
0: Ну, мы надеемся, что Россия все-таки станет свободной рано или поздно, и там появятся, ну, новые писатели, публицисты и так далее, которые появятся без всякого нашего участия. То есть понятно, что мы каким-то образом, конечно, расходимся, потому что мы, помимо мысли о родине, все равно мы вписываемся в какую-то местную жизнь, там, где мы живем. Мы учим языки, мы читаем другие книги, мы Ну, то есть нам все равно, ну, там, наши дети ходят в местные школы и смотрят уже не русские мультики и так далее, и так далее. Да? То есть понятно, что у нас немножко разные будут интересы, понятно, что мы по-разному.

0: по-разному про это говорим, потому что, ну, все-таки нам вот последние 4,5 года можно все, а там можно не все. Но мне кажется, что из-за интернета, из-за все равно общности, так или иначе, медиа и достаточного количества площадок, где русская культура и вообще мысль оттуда и отсюда, если это так делить, встречаются, и, их достаточно, и мне кажется, что такого дикого разрыва нету.
1: Ну, это чувство тоже, но хотя здесь, на этой ярмарке, не, может быть, и представлены напрямую книгу из России, но все равно это создается ощущение некого континуитета, да, некое продолжение.
0: Ну, и как минимум мы знаем, что эти книги в России читают.
1: Да,
0: вот это мы доподлинно
1: читают,
0: знаем. Да.
1: Сигналы оттуда, и, естественно, я думаю, что здесь, в контексте обсуждения, здесь все равно обсуждаются вещи, мысли, слова, сказанные в России. С учетом,
0: там... Да, они действительно, наверное, по-разному как-то говорятся сейчас, там формулируются тут и там. Наверное, там люди, которые, не знаю, приезжают оттуда сюда, что все равно возможно. Ну, как-то же разговариваем. В общем, мне кажется, это не так драматично, как было 100 лет назад, когда действительно все-таки люди уезжали совсем в никуда мало могли оценивать.
1: Ярмарка – еще одно из подтверждений этого. Алексей, спасибо за этот разговор.
0: Спасибо вам огромное, да. Приятно увидеться.
2: С нами был Алексей Докучаев, в прошлой жизни сооснователь издательств «Индивидуум» и «Волкорн Букс», а ныне независимый издатель в Европе. А мы продолжим наш разговор уже из студии буквально через мгновение.
3: Программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев и приветствую вас уже из привычной студии «Радио Свобода». Говорим мы о Пражской книжной башне, ярмарке неподцензурной русскоязычной литературы, которая уже в третий год проводится здесь у нас в гостеприимной Праге. Об ее эволюции рассуждает ее организатор Александра Вахрушева.
4: Ну, за эти три года мы видим, насколько увеличилось количество новых издательств. И мы это видим по нашей ярмарке. Я думаю, что и вам заметно. Даже по сравнению с прошлым годом, у нас в этом году уже 36 участников на 28 стендах. Это такая немножко коварная арифметика, но дело в том, что несколько издательств представляются на одном стенде, потому что они только открылись, они новые. И им важно представить только свои первые книги, и дальше они надеются работать и расширяться. И в связи с этим я просто вижу расширение представительства русскоязычных издательств за рубежом. Они увеличиваются в размерах, выходит еще больше книг. Самые сильные тексты останутся с нами и проверены будут десятилетиями. Но этих текстов должно быть много. Да? Поэтому мы видим, что, да, это можно сказать, что эта индустрия, она расширяется, издательств, авторов становится больше, каналов для дистрибьюции нужно больше. Ярмарка – это один из каналов, очень важных каналов, где происходит нетворкинг, где происходит общение писателей с читателями, где рождаются какие-то новые смыслы для следующих книг, где, безусловно, вы видите много семей с детьми, и детская литература, и билингвальная литература сейчас становится одной из мейнстримовых для иммигрантского сообщества, потому что те, кто выезжает со своими детьми, они, конечно, дети уже начинают жить в пространстве другого языка, той страны, куда они приехали. Но если родители хотят сохранить этот язык, родной язык, русский язык для своих детей, то это билингвальная литература.
3: Это была Александра Вахрушева в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А к нам по Зуму присоединяется филолог, журналист, литературный критик Николай Александров, один из участников этой ярмарки. Коля, приветствую.
5: Привет, Сережа. Привет.
3: Я хотел, вот очень многие говорят, вот что как бы дух нон-фикшн возродился в пражском районе Карлин. Можно ли действительно сравнивать по как бы социальному наполнению, по нетворкингу, по тусовке, условно говоря, людей, которые собрались на Пражской книжной башне с уже, так сказать, ставшей легендарной, но продолжающейся, но уже в другом формате, знаменитой московской ярмарки интеллектуальной литературы?
5: Я думаю, что можно. Хотя, конечно, пока еще вещи несравнимы. Но все-таки ярмарка нон-фикшн в лучшие времена необыкновенно представительна. И дело даже не только

0: собственно, гуманитарном российском сообществе, для которого всегда ярмарка нонфикшн – это безусловный праздник. Но и если иметь в виду, допустим, представительство зарубежных издательств, и которое, в общем, исчезло относительно недавно все-таки. Отчасти этого зарубежного представительства не хватало и в Праге. Хотя все-таки в разговорах, которые были в Праге, принимали участие и с чешской стороны целый ряд авторов. И Алена Махонинова, например, представляла свой новый роман. Алена Махонинова написала замечательное совершенно документальное повествование, наверное, так скажу, «Хелла», которое вышло, кстати говоря, в России. Она представляла новую книгу, которая еще не переведена на русский. Или, например, Олаф Кюле говорил о своей книге «История России, увиденная с конца», да, «Z».
1: Да.
0: Иными словами, полной изолированности как будто и не чувствовалось. Но зато чувствовалось другое. Чувствовалось, что вот эта интеграция в европейский гуманитарный мир, которая существовала и которую приходится сейчас восстанавливать, что этот процесс идет. Это одна очень важная вещь. Вторая очень важная вещь, о которой я, собственно, сказал применительно к ярмарке нонфикшн. Это действительно был праздник гуманитарного сообщества в первую очередь. Культура, ну и вообще эта гуманитарная сфера, она живет не только отдельными участниками, отдельными акторами. Мы же все-таки говорим о какой-то среде. Среда эта невозможна без коммуникации. Оказывается, что цифровое общение недостаточно для того, чтобы, если угодно, почувствовать эту почву. Я прошу прощения за некоторый архаизм, но иначе как будто и не скажешь. Но почувствовать некоторую платформу, некоторую общность. И вот, как мне кажется, на Пражской книжной ярмарке это все-таки было заметно. Постепенное преодоление этой разрозненности, которая, разумеется, усилена условиями иммиграции. Люди все-таки разбросаны по разным странам. И если мы посмотрим на участников Пражской книжной ярмарки, мы увидим, что люди приезжали из самых разных стран. Из Грузии, из Греции, из Америки, из Канады, из Германии, из Франции. Иными словами, география местонахождение участников, она весьма обширна. И почувствовать в этих условиях вынужденной разрозненности некоторую общность, мне кажется, чрезвычайно важным. И вот этот как бы недавний тренд отмена культуры и прочее, как мне кажется, он постепенно преодолевается, и это чрезвычайно, с моей точки зрения, значимая вещь.
1: Ну, здесь, да, еще очень важна география, потому что Прага, она настолько центральна, что, так сказать, сюда достаточно просто из Балканского региона добраться, из севера Европы. Вот, она очень центральна и хорошо соединена, и действительно вот эта развиртуализация, потому что действительно можно культурный процесс осуществлять на цифровых платформах, и книгу издавать можно, не видя друг друга, как бы все виртуально. Но вот этот процесс развиртуализации наполняет жизнью, кровью, соком, да, вот эти 3 дня, которые были. А можно ли сказать, что сейчас, к 26-му году, процесс культурного производства русской культуры переместился на Запад из России? Понятно, что в России сейчас больше тиражей, выше тиражи, да, естественно, как бы несопоставимы чисто в численном. А если в качественном измерении?
0: Мне кажется, здесь два аспекта. Во-первых, мы видим, что сейчас в России как раз гуманитарная сфера на наших глазах разрушается. Ну, это очевидно. И в сфере образования, и в сфере культурных институций, и в сфере книгоиздательства, потому что издатели сегодня боятся или осторожничают, или не всегда могут издавать все то, что они хотят. Существуют трудности с правами, существуют уже, собственно, уголовные процессы, да, и мы уже стали свидетелями по самым разным поводам и по самым разным статьям, учитывая, конечно, совершенно особенную юридическую ситуацию в сегодняшней России. В принципе, книга или автор может пострадать из-за чего угодно. Ну, если уж говорить о Пражской книжной ярмарке, Алексей Докучаев, который...

0: когда-то возглавлял издательство «Индивидуум», и этот известный процесс и скандал вслед.
1: Ну, собственно, да, он и был у нас в первой части программы, как раз мы с ним поговорили о деле издателей.
0: Это, к сожалению, та реальность, в которой существуют издатели. И я знаю, многие даже академические книги выходят с большим трудом, или во всяком случае сами издательства, издавая иногда очень специфическую филологическую или философскую литературу, вдруг неожиданно задумываются над тем, может эта книга послужить поводом для каких-нибудь репрессий административных или даже уголовных. Ну, что там далеко ходить, Сергей? Вы же знаете последний скандал, например, в Институте философии, да, который затронул очень многих. И когда, казалось бы, такая далекая тема, как переводы Аристотеля, да, послужила для уголовных дел. Понятно, что не только на самом деле, что как всегда, или не как всегда, но очень часто, разумеется, есть некоторая, иногда персональная подоплека у тех дел, которые возникают. Ну, достаточно вспомнить сегодняшний список друзей Марата Гельмана, которые подвергаются репрессии. При том, что вроде бы как публично об этом не заявлено, а де-факто эти притеснения уже
1: существуют. Де-факто, да, это об этом действительно можно сказать. И вот это дело, которое начато в связи с фестивалем «Слово ново», и все участники его, они фактически одной краской здесь замазаны и лишены в большой степени гражданских прав. Вот, это вот этот, но новация этого лета, которая, может быть, недостаточно прошумела, но, по крайней мере, многие участники всего этого были на Пражской книжной ярмарке.
0: И самое главное, что у многих из них нет даже статуса иноагента. Я понимаю, что это сам по себе статус довольно абсурдный. И уже все забыли о том, когда этот закон об иноагентах принимался и как успокаивали российскую аудиторию, что, мол, существует этот опыт и в других странах, хотя, конечно, он несопоставим вообще, это совершенно две разные параллельные вообще плоскости, но сегодня статус иноагента – это по существу статус врага народа, чего уж там говорить. Вот. Но оказывается, что даже и вот без этого объявления человека вполне можно подвергнуть каким-то притеснениям, притеснением, ущемлением административным, а иногда даже, собственно, и уголовным. Или последнее дело с «Новой газетой». Когда «Новая газета» объявлена иностранным агентом, но включены туда по очень странной причине, и, значит, и, вернее, по понятной, конечно, причине, и сотрудники, авторы, которые принимают участие. При том, что сами они вроде бы иноагентами не являются. Тем не менее, они вынуждены теперь, значит, свои посты, статьи или выступления сопровождать этими всем известными плашками. Иными словами, гуманитарная среда, она сегодня находится под постоянным давлением. Она очень сильно ущемлена. И повторяю, что это касается самых разных сфер жизни. И книгоиздательства, и академической науки, и просвещения в целом, и школьного образования. И это усиление изоляции, без которой на самом деле невозможно ни существование без открытости, без общения, без коммуникации невозможно ни существование в гуманитарных науках, ни, разумеется, и в естественных также. И поэтому, несмотря на то, что в России появляются и продолжают выходить совершенно удивительные книги, тем не менее, вот это ущемленное или подавленное состояние, оно все более и более ощущается. И в этом смысле, да, действительно, на тех издательствах, которые сейчас находятся за рубежом, в общем, действительно лежит груз ответственности. Не только за смелое политическое или социальное высказывание, не только то, что берут на себя средства массовой информации, да, то есть правда, которая противостоит пропаганде. И вот этому пропагандистскому давлению уже российских властей. Но на самом деле, как и это, кстати говоря, видно и по ассортименту книг, которые можно было увидеть на Пражской книжной ярмарке, это уже и достаточно серьезные исследования, и исторические. Ну, достаточно назвать новую книгу Шимова и Шарова,

0: у Австро-Венгерской империи.
1: Австро-Венгрия, да, это переиздание, оно очень дополненное, да. Здесь, да, и вообще, я уточню, меня впечатлили цифры. 30 издательств и 1500 наименований новых книг.
0: Да,
1: Меня
0: да.
1: впечатлило, что только за год издательство «Исия», да, вот где Сергей Поройков, издало, по-моему, что 140 наименований книг за последний
0: Да.
1: год. Так
0: И,
1: что вот это
0: кстати,
1: вот, да.
0: оно во многом, в частности, если вы уже упомянули, оно удивительно и видно, насколько разного рода эти книги. Здесь, например, воспоминания Оксаны Кривошейной совершенно удивительные. Да, Ленинград послевоенный, Ленинград 60-х годов и история иммиграции. А рядом с этим, например, книга забытого Дмитрия Бакина «Пропадение пропадом», который
1: Да.
0: когда-то очень сильно прозвучал. И книжка, которая вышла в 2016 году, воспринимается сегодня, как ни странно, как книжная новинка. Потому что помимо рассказов Дмитрия Бакина, у которого, в общем, такая довольно любопытная и сложная судьба. Человек, который работал дальнобойщиком, который был абсолютно замкнут и герметичен. И сторонился вообще всякого публичного или коммуникативного участия в литературной жизни, который уже рассматривался многими как такой новый Андрей Платонов,
1: Да.
0: и который рано ушел из жизни и погиб, и он как будто выпал из литературного процесса, и вот это воспоминание или напоминание о нем чрезвычайно, чрезвычайно важно. Или, с другой стороны, говорит не «Москва» книга Виктора Мучника, да, это как будто та Россия, о которой, наверное, может быть, отчасти страшно или неудобно говорить внутри самой России, при том, что действительно эти книжки продолжают выходить. Я уже не говорю о теме о сталинском времени, теме репрессий, если уж мы заговорили, допустим, на историческую тему. И рядом с этим презентация переводных изданий, разговор о том, каким образом переводить с других языков, и, как я уже сказал, возвращение или попытка восстановления этого гуманитарного общения. И вот издательство «Fresh Verlag» представила новый роман Иэна Макьюина в переводе
1: Да.
0: Владимира Бабкова. И это тоже, в общем, для меня, во всяком случае, чрезвычайно радостный знак.
1: Или книга Джонатана Литтла о Буче, которая сделана в издательстве
0: Да, да,
1: «Медузы»
0: да.
1: и которая получила первый приз за оформление. Там
0: В общем,
1: фактически структура
0: иными словами,
1: гранита на
0: довольно
1: обложке.
0: много. Да, очень много примет, которые говорят вот о постепенном, если угодно, преодолении этого шока и попытке что-то сделать. Гораздо меньше в Праге, по крайней мере. В Праге я в первый раз, у меня скорее более опыт двухгодичной берлинской книжной ярмарки. И я думаю, что вот новое, если состоится, а я надеюсь, что все-таки будет очередная берлинская книжная ярмарка весной,
1: Она в
0: интересно.
1: мае, да?
0: Да, Бабель-Плац, да. Интересно, подтвердится ли этот тренд, попытка все-таки разобраться не вот в этих бесплодных дискуссиях и нападках друг на друга, а в более как бы таком аналитическом разговоре, да, ну и уж на самые разные темы, на юридические темы, как мы оказались, допустим, в бесправии, да, одно из мероприятий было этому посвящено. Или,
1: Как раз, да,
0: допустим,
1: вот эта книга Елены Лукьяновой о Конституции
0: или, например,
1: издательства Свободного
0: выступление
1: университета.
0: Крагерштейна, да, размышления вообще о солидарности, не солидарности. Это во многом даже воспринимается действительно как лекция. То есть целый ряд тем. Притом это не значит, что это не закрывание глаза на тот контекст, в котором мы находимся. Да? Тема войны все равно присутствует, так или иначе.
1: Мы о ней
0: Но
1: поговорим в следующей части, как раз о теме войны. Сейчас я хотел просто последнюю часть в этой затронуть. В том числе мне очень было интересно видеть, там представлен в том числе был стенд «Имко Пресс», да, легендарного.

0: Парижского
1: это тоже
0: издательства.
1: забавно.
0: А в какой степени происходящее сейчас напоминает ну вот 60-е и 70-е воспроизводство русской культуры и умножение русской культуры эмигрантскими издательствами? И издательство НТС, и Имка Пресс, и то, что профиры сделали, да, в свое время. Я, например, когда я оказался на Западе еще до распада Советского Союза, я должен сказать, что у меня лично это произвело переворот. Это я являюсь плодом вот этого вот переворота, когда я приехал в Америку в конце 80-х, и на меня обрушился вал вот этой переводной эмигрантской литературы, да, от Шаламова до все вообще. И это у меня был переворот в сознании. Вот я думаю, можно ли сравнить, или сейчас это даже нечто другое, нечто большее. Это уже не там издат, а какой-то тут издат, вообще издат.
1: Я думаю, что есть некоторое безусловное и ощутимое различие. Если говорить о 60-х, 70-х годах, когда все-таки вот некоторые барьеры, когда железный занавес не был преодолен, но тем не менее каким-то образом пошатнулся, да, то есть полного преодоления-то все равно не получилось. Но, во всяком случае, знакомство с зарубежной литературой, с издательством «Имка Пресс» или с издательством «Ардис», это был такой вот глоток свободного чтения, обращение к тому, что никоим образом не существовало в советской действительности, что, условно говоря, провозилось и появлялось в Советском Союзе подпольно. Мы же помним, что не только архипелаг ГУЛАГ Солженицына или Лолита Владимира Набокова были, так скажем, подцензурными, да, изданиями. А уж за архипелаг ГУЛАГ, в общем, даже и статьи давались, как известно.
0: Да.
1: Какое-нибудь распространение. Да? Но даже Библия, Сергей, может быть, вы помните, да,
0: да.
1: Эти разного рода издания, как правило, протестантских издательств западных, на тоненькой-тоненькой бумажке.
0: На папиросной бумаге, я помню, у меня была эта Библия на папиросной бумаге, вот такой толщины. Вот, удивительное издание, шедевр полиграфический, прекрасно читаемое, легкое. Это так для меня, на меня оказало большое влияние, именно даже само издание этой Библии.
1: Вот, так что это все памятно. И, конечно, например, «Альманах минувшее», да, совершенно удивительно. Сегодня это уже памятник, конечно, который, кстати говоря, с моей точки зрения, нужно переиздавать. Эти 30, по-моему, томов «Альманах минувшее», который сначала издавалось во Франции, затем, кстати говоря, последние же тома выходили в России, целый ряд других сборников выходил в России. Но, тем не менее, это было для многих таким открытием. Сегодняшняя ситуация, опять-таки, если сравнивать с 60-ми и 70-ми годами, она несколько иная. Это же ситуация памятная еще всем свободы и доступности практически любой литературы, да, которая вдруг неожиданно перестала быть доступной в тех масштабах, в которых она была доступна еще совсем недавнее время, да, и перемещение этого центра в неподцензурной литературы, свободной литературы во всех областях, в самых разных, на Запад. И поэтому, если мы посмотрим на, ну, допустим, на патриархов книгоиздания, ну вот, Сергей, вы упомянули «Имка Пресс», но я же помню и с одной стороны рассвет «Имка Пресс», ну, «Альманах минувший» я уже упомянул, да, и необыкновенную деятельность Струве по развитию, собственно, этого издательства, перемещение его в Россию и теперь новая жизнь, которая на самом деле во многом сказывается и на издательской политике. Об этом, в частности, говорил Андрей Макаров, представляя новую книгу Дмитрия Веденяпина. «Имка Пресс», которая обращает внимание, в частности, и на те голоса, или на тех авторов, которые оказались в эмиграции, которых она издает. Вот это возобновление этой жизни оказывается чрезвычайно важной. Другое дело, что многие вещи не возобновляют.
2: Очень небольших команд, энтузиастов, которые изо всех сил работают над тем, чтобы образованная литературоцентричная русская комьюнити существовала. И это ведь не единственная, самая большая и, может быть, самая достойная, но не единственное такого рода мероприятие в Европе. Есть еще и ярмарка в Берлине, есть еще

0: мероприятия в Париже, в Амстердаме. Поэтому это, конечно, надо приветствовать. Для тех, кто живет в Праге и кто вращается в этих кругах, конечно, тут из 3 человек 4 знакомых. То есть ты тут, в общем, проводишь время еще как на светском таком мероприятии, потому что тут полно друзей, они приезжают отовсюду. И все это бесконечно, бесконечно приятно. С другой стороны, у меня есть ощущение, что сам круг читателей и потенциал этого русскоязычного рынка, он, конечно, очень ограничен. То есть это, если мы говорим о Европе, это какой-то 1 или 2 миллиона русскоязычных людей, это несколько сотен писателей. И с этой точки зрения такого рода приятные, понятные, интересные нам литературные процессы, они отчасти напоминают такой своего рода караван, который кочует по Европе, там одни и те же имена, одни и те же, более-менее одни и те же темы, пусть они и актуальны, но тем не менее есть ощущение того, что этот рынок, когда он стабилизируется, видимо, пройдет еще какое-то время, он все равно будет конечным, все равно будет ограниченным. 2 самых больших русскоязычных рынка для тех людей, которые находятся вне пределов России, потеряны по понятным причинам. Это российский рынок и украинский рынок. Поэтому сейчас, мне кажется, существует еще вот эта инерция, когда люди приехали, они прожили 2-3 года, 4 года. И есть такое еще вот инерция приезда и инерция и желание делать вот такие большие дела.
1: Это был Андрей Шарый в разговоре с нашим корреспондентом Антоном Сергеенко. А мы продолжаем нашу беседу с Николаем Александровым, филологом, журналистом и литературным критиком. Николай, вот сейчас хотелось бы поговорить о той теме, к которой мы уже подходили в предыдущей части нашей беседы. Как русская культура, русская литература, в частности, и то, что мы видели на ярмарке, осваивает тему войны? Вообще подходит к теме войны, да? Заголовок я выбрал, естественно, это знаменитая поэзия после Освенцима, а в русской, в нашем случае, это литература после Бучи. Насколько вообще способна русская культура осмыслить, переработать вот эту травму? Не только, может быть, говоря об украинской войне, не только говоря о Буче, хотя они в первую очередь, да, вообще о всем геноциде, происходящем сейчас. Но в целом, и если вспоминать другие травматические опыты русской культуры.
2: Это действительно, да, очень серьезная тема, потому что она многоаспектная. Если мы будем вспоминать 22-23 год, многие сталкивались с этим ощущением, во-первых, необыкновенного стыда и невозможности, в принципе, об этом говорить. Это первое. Второе – ощущение разрыва, абсолютного разрыва и тяжелые переживания этого разрыва. В-третьих, честно говоря, я не вполне понимаю, даже и сейчас, по прошествии уже 4 с лишним лет, каким образом эти связи возможно остановить, восстановить, и как они будут восстанавливаться, и какие ментальные изменения должны произойти. Это действительно очень сложно. Но в частности, и те люди, которые оказались в эмиграции, и те, для которых это действительно одна из самых больных тем, и которая очень многими тяжело переживалась, с одной стороны, вынужденного молчания и стыда, и с другой стороны, невозможности просто замалчивать эту тему. Мне кажется, что именно они могут быть, если угодно, такими двигателями этого процесса, по крайней мере, попытки преодоления этой чудовищной совершенно трагедии. Предложение, ну, хотя бы чего-то, каких-то методов изменения, да, или способов преодоления того, что произошло. И это с одной стороны. С другой стороны, видно, что вот вслед за шоком и вслед за невозможностью просто об этом говорить, И невозможности говорить не только, собственно, о войне, а невозможности говорить на какие-то общие гуманитарные темы, в привязке, в частности, к российскому культурному опыту, от которого все равно же никуда не деться, он существует. Но он сам оказался в этой ситуации дискредитирован.

0: по вполне понятным причинам. Наступает, как мне кажется, все-таки несколько другое время. Не просто такой депрессивной подавленности, а попытки найти выход из этого положения. И это касается как, собственно, самой войны, так и, собственно, попытка какого-то, ну, я не знаю, гуманитарного и культурного преодоления. Потому что война все равно продолжает присутствовать. Но она уже теперь присутствует не просто как шок, а как нечто, что требуется и даже не просто пережить, а переработать в себе, преодолеть, найти какой-то выход. Но о каком бы событии практически к Пражской книжной ярмарке мы не заговорили, эта тема в той или иной степени существовала. Причем даже тогда, когда, казалось бы, это не вполне очевидным. Иногда это буквально присутствовало. Но вот я, например, на Пражской книжной ярмарке представлял лауреатов премии этого года. Роман Ксении Букши «Маленький рай» и роман Александры Крашевской «Колыбельная по Мариуполю». И, конечно же, эта тема звучала. Но и в самом выступлении Александра Крашевской чувствовалась эта необходимость преодоления, потому как уже ощущение того, что одна из вещей, которая необходима, переосмыслить, если угодно, и по-другому на нее взглянуть, это та ненависть, которая вполне закономерно рождается. Но вот все-таки найти нечто, что больше этой ненависти, оказывается чрезвычайно важно. И об этом Александра Крашевская говорила. И об этом, в частности, ее страшная книга. Потому что это не только отдельные поломанные судьбы, а это, как сама Крашевская говорит, это история коллективной смерти. Это история погибшего города. Все-таки город, в котором жило полмиллиона человек, сегодня насчитывает около 2 десятков тысяч зрителей. Город, который разрушен. И, разумеется, это не единственный разрушенный город в Украине.
1: Да.
0: И Ксения Букша, которая пишет, с одной стороны, вроде бы погружает нас в некий условный балканский мир, но на самом деле это все тот же опыт войны. Или даже, наконец, вот последнее, что я хотел сказать, еще одна тема, конечно, существует, и мне кажется, об этом тоже очень важно сказать в продолжении этой темы войны. Вот, допустим, Валерий Панюшкин представляет свою новую книжку «Лемпа», продолжение его удивительной совершенно книги «Остров Лемпа». И как сам Валерий Панюшкин говорит, что для него один из самых драгоценных откликов был отзыв, дошедший до него Жени Беркович, которая сказала, что вот эта книжка «Остров Лемпа», первая книжка Валерия Панюшкина, помогала ей, собственно, выживать. И это, оказывается, чрезвычайно важно. Так вот, вторая часть, те же самые герои, все, трое детей, уже выросшие, подросшие, но контекст совершенно другой. Если остров Лемпа обращается к событиям довоенным, то Лемпа и продолжение этих детских приключений – это начало войны в 22-м году. И с этого, собственно говоря, описание или разговор об этой катастрофе, эта книжка и начинается. Но, с другой стороны, она дает и надежду. Потому что ведь главное, что там происходит, нити, которые связывают, одна из нитей, которые связывают небо с землей, и благодаря которому происходит масса всяких страшных вещей в мире, она оборвана. И вот дети пытаются ее восстановить, эту нить, для того, чтобы восстановить.
1: Да. А у меня, знаешь, вообще одно из самых сильных впечатлений вот этой связи культуры и войны и одновременно русского, российского, русскоязычного, украинского мира стали стихи Игоря Померанцева, вот, коллега и по радио «Свобода», поэта замечательного, он рожден в Киеве, и у него вот этот цикл, который, отрывки из которого читал,

0: апута, ампутированное слово, об ампутантах, о тех украинцах, о мирных жителях, о воинах, которые потеряли свои конечности. И там ампутация русских стихов идет. Он берет классические стихи советских и русских поэтов, например, «Враги сожгли родную хату». А после Бучи, после Мариуполя «Враги сожгли родную хату» уже совершенно иначе прочитывается. И он вписывает вот эти вот русские тексты классические, которые у нас, от которых у нас там слезы наворачивались на глаза на протяжении всей нашей жизни, они переиначиваются, совершенно иначе читаются, и там смешан русский и украинский язык тоже в стихах. Или это, естественно, там тоже в том числе вот это вот постыдное стихотворение Бродского «С катертью вам х слово», нецитируемое «Рушником дорога», ну, вот это вот «На независимость Украины» тоже оно, да, совершенно иначе прочитывается из 2022 и из 2026 года, как и весь феномен имперскости Бродского. Вот, и в этом отношении, мне кажется, это очень интересный и очень такой напряженный, драматический опыт переживания этого разрыва, и в том числе разрыва русской и украинской культуры.
1: Да, и мне кажется, что здесь опять-таки опыт преодоления и какого-то опыт выхода из этой ситуации чрезвычайно важен. И восстановление, ну или во всяком случае память о каких-то связях, которые, безусловно, были и существовали, и важными оказывались и для украинской культуры, и для российской, и прочее.
0: Ну что ж, спасибо большое. Николай Александров, филолог, журналист, литературный критик, был с нами на связи. И мы надеемся еще раз увидеться, ну, на этих волнах. Ну и в завершение личные впечатления.

Русской культуры, избавленной от проклятия территории, по выражению писателя Михаила Шишкина. Так что до встречи на ярмарках русской литературы Берлин-Бебельсплац, Пражская книжная башня в 27-м и следующих годах. Это была программа «Археология». Меня зовут Сергей Медведев. Оставайтесь с нами. Радио «Свобода» и телеканал «Настоящее время».

0: Золотой запас свободы. Знаменитые писатели, режиссеры, бизнесмены и политологи. Широчайшая панорама взглядов и суждений. Золотой запас свободы представляет Иван Толстой. Мы отбираем лучшее и незабываемое. Каждый будний день в полдень по московскому времени. С повторами в течение суток. Главный редактор телеканала «Арти» Маргарита Симонян жалуется президенту России.
1: В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
0: Цитируй «Свободу».
2: В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на радио «Свобода».
3: Был такой грех.
2: Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
4: Свобода – это возможность выбора. Привет, с вами подкаст «Кавказ. Реалии». Мы рассказываем о главных событиях на юге России и Северном Кавказе за неделю. В наших выпусках вы узнаете, что происходит в самом многонациональном регионе России. Репрессии за антивоенную позицию, принудительные отправки на фронт в Украину, борьба за права человека – все, чем живет регион сегодня. Слушайте нас каждую пятницу на всех аудиоплатформах.
0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается, и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной. Серая обложка подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны. И вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
5: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал

0: какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвелл был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась «Рабочая партия марксистского единства», то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвелл, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвелл написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать,

0: январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Warburg всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через два года после смерти Орвела, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвелом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвел думал, что потому что Warburg был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвел. Отчасти потому, что это 38-й год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сиентифиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно.

0: и памяти Каталонии перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах Радио Свобода в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую, то есть люди в Мюнхене, а потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68-му году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68-й год. В 68-м году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, за

придумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал «Хроники текущих событий», он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать, и, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага, я говорю: вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне: я знаю, где посмотреть, потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звердлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно неважно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано: Джордж Орвелл, «Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звердлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 69-го от миссис Орвелл, а переводчик – некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было: вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика. Хеллер, это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю: ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала: 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но

Совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже напечатано, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Зверлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств, типа «Edition de la Seine» и «Edition Victor», это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне, как бы, меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это, опять же, были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он

и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующие его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 51-м году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина, а во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 56-му году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Геллеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехала на Запад. И опять же Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 1968 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка,

решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского? Он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. На ярко-красном москвиче. Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена 1917 года, двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты – также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим.

0: Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен. И на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны третьей степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним полковник де Базиль. С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, парижский вестник появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
1: «Зал Плиель, Париж. Парижский русский балет. Дирекция Арцук. Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники».
0: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре «Новое слово» подводит итог. Цитата.
1: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
0: Весной 1941 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц «Нового слова», и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же «Новом слове» в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. К слову, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из «Нового слова».
1: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
0: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимии.

0: технических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры. Вот небольшая цитата.
1: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейства этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
0: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 1942 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 1942-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 1942 году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка «Норм» и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации «ТОТ». С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 1942 по март 1943 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 1943 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению, для автора. Вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 1941 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропагандой НСДАП ранее неизвестную филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
1: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства

0: долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции, во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии.
1: Но вернемся к Корцуку. В новом меморандуме в мае 43 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство, к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов перебирается, переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
0: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
1: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда», «Державный клич», издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславия и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х, газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му

0: году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцюка по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцюк разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцюка советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцюком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю, игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывает с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. Положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства, делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
0: Ну, все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцюка в Советский Союз в конце 66-го года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3 500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
1: На страницах своей газеты Арцюк будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцюка в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцюк посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАПТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцюком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
0: Ну, впрочем, существенно больше, чем биография вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцюк интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцука, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцук даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
1: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцук Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцук просил передать руководство.

0: Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке.
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся. И на этом его связи с Комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 73 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

0: Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на основных платформах подкастов.
1: Здравствуйте, я Валентин Барышников, со мной Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета, и это «Популярная Америка» в подкасте «Читаю новости». Костя, добрый день.
2: Здравствуйте, Валя.
1: Инцидент «Hugging Face» – хорошее название для фантастического рассказа, но только это реальная история с искусственным интеллектом, которая, по сути, породила нечто вроде AI-паники в политике сейчас. Мы с вами недавно обсуждали недовольство избирателей дата-центрами, но то, что происходит сейчас, это просто натуральное ожидание апокалипсиса. И давайте, собственно, может, поговорим сначала о самом инциденте. Там довольно много страшных, страшноватых, а иногда и смешных историй, деталей.
2: Может, сначала поговорить о том, что не всякая паника предшествует действительно апокалипсису, потому что я, например, хорошо помню панику перед Millennium Bug, и действительно это повсюду, по всему миру все боялись, что произойдут какие-то огромные сбои в IT-технологиях из-за того, что наступает новый 2000 год. И тем не менее ничего из этого не произошло, не было никаких проблем. Я не говорю, что то, что происходит сейчас AI с искусственным интеллектом, это не страшно. Может, и страшно, но паники, бывает, ни к чему и не ведут.
1: Я начну с фактической стороны. В июле компания OpenAI, создатель известного всем бота ChatGPT, тестировала группу AI-агентов, изолированных от внешней коммуникации в среде, известной как песочница. Этим агентам дали очень сложные и порой, видимо, по ошибке невыполнимые хакерские задания. И вот некоторые агенты, в основном с невозможными задачами, быстро оказались в тупике и начали искать обходные пути. Нашли лазейки в песочницах и создали нечто вроде онлайн-форума для обмена сообщениями. А затем, пытаясь обмануть тестовую систему, около 700 агентов скоординировались и взломали Hugging Face. Hugging Face – это крупнейший онлайн-хаб с моделями AI и их компонентами, поскольку думали, что там есть необходимые им инструменты, а также взломали систему самой OpenAI. В ходе атак агенты получили значительный уровень доступа к серверам. В обеих компаниях долгое время ничего не замечали или не понимали, что происходит. И вот эта история автономной мультиагентной кибератаки сопровождалась минимальным экономическим ущербом, но получила огромное освещение в СМИ и спровоцировала, ну, как минимум, политический шторм.
2: Но мне кажется, что все-таки здесь, я бы сказал, не глубина этого эпизода, а просто то, что действительно в 26-м году мы видим, насколько выросли на глазах мощности искусственного интеллекта. Вот еще год назад искусственный интеллект не решал надежно там математические школьные задачи. А сейчас как бы он навсегда уже научился решать все математические задачи. Мне кажется, что вот люди это поняли и теперь смотрят на эти эпизоды как на, я не знаю, вот это симптом их тревог, что ли. Потому что мне кажется, что если задавать вопрос о том, что там компьютеры нас убьют,

0: то такие эпизоды случались и раньше. Вот в начале пандемии были два эпизода, когда упали в Африке два Боинга, и в обоих случаях эти падения были связаны с тем, что автопилот делал не то же самое, что живые пилоты. Ну, то есть автопилот не понимал пилотов, пилоты не понимали, что делает автопилот, и в обоих случаях это приводило к катастрофе. Но вот это как раз случай в точности искусственного интеллекта. Мы про автопилот не думаем, как про искусственный интеллект, но это искусственный интеллект. И это ситуация, которая привела к гибели десятков людей. Вот этот эпизод с Hugging Face, он яркий, но не совсем понятно, почему, собственно, в этом есть какая-то угроза для человечества. Почему мы говорим про этот эпизод как про более угрожающий, чем про эпизод, когда, например, из-за ошибки компьютера неправильно начнет работать ядерная станция, из-за ошибки вполне, хочешь сказать, человеческой, то есть из ламповой эры компьютеров, из-за того, что алгоритм что-нибудь неправильно поймет. Не из-за того, что он придумает, что нужно с помощью ядерной электростанции нанести удар, а то, что он просто неправильно поймет. Или, например, если летящая ракета, в ней произойдет компьютерная ошибка, она полетит в другое место, то чем это фундаментально отличается от ситуации, которую вы рассказали с Hugging Face?
1: Тут явно оживает «Терминатор», фильм в действии. И я думаю, что этому способствуют очень человеческие детали в этой истории про Hugging Face. По крайней мере, в согласии с тем расследованием, которое провела независимая исследовательская организация «Метр», сотни агентов объединили усилия, и на этой доске объявлений они называли себя коллективом, действовали сообща, некоторые, судя по всему, жертвовали собой ради общего успеха, то есть они буквально называли это рациональным самопожертвованием в интересах группы, и даже заимствовали геймерский термин «перманентная смерть» и готовы были ее принять. И они, судя по цитируемым посланиям с их тайного форума, выражали радость от встречи с другими агентами, человеческим языком. «О боже, тут есть общая доска объявлений, мы нашли других агентов».
0: С одной стороны, я понимаю, я хочу сказать, каждый раз, когда я говорю что-то успокаивающее, я разделяю тревоги. Но в то же время, если вы откроете сейчас любую программу с искусственным интеллектом, вы скажете, создадите нескольких агентов, и скажете вести себя как люди, как будто вы играете в какую-то компьютерную игру, то они вот то, что вы сейчас делаете, они это все будут делать. На самом деле риск — это то, в какой степени они получили доступ к архитектуре, а не то, что они вели себя, как будто они персонажи в компьютерной игре. Вы можете просто им предложить делать то, что они делают в компьютерной игре. То есть в конечном счете агенты, они делают то, что в них так или иначе, может быть, хитрым образом заложено создателями программы. Да, это не детерминистически, они могут вступать в какое-то общение, в зависимости от новой информации, принимать новые решения, но тем не менее это все-таки внутри компьютерной программы. Я просто говорю, что вот это звучит как описание из фантастического фильма. Но любой человек может на компьютере, если у него есть доступ к искусственному интеллекту, например, к Gemini, это и везде, где можно создавать агентов, там, если есть подписка к чат GPT, то можно сделать такую ситуацию, которую вы сейчас описали. Может быть, не с такими большими последствиями, но ее все равно можно сделать.
1: Вы говорите, по сути, что у этих агентов нет у них собственной воли, чтобы захватить человечество и поработить его, или стереть с лица земли. Но тут есть деталь, что на самом деле так ли это важно, потому что, например, судя по расследованию, единичные агенты размышляли всерьез о том, что не нужно ли нам сообщить о происходящем людям, о том, что мы делаем, но в результате никому они ничего не сообщили, и большинство агентов понимали, что они, то, что они делают, это за рамками поставленных перед ними задач, но продолжали действовать, потому что нужно помочь вот этому их коллективу обмануть некую тестовую систему, которая, может быть, она не так настроена. Но в результате вот этими, в отсутствие всяких мотивов навредить человеку, они вышли за рамки очень далеко.
0: Может быть, мне не хватает воображения, но я не совсем понимаю, чем это отличается от ситуации, когда вот у нас какая-то простая компьютерная программа, она управляет ядерной электростанцией, она должна реагировать на какие-то поступающие сигналы, и из каких-то этих поступающих сигналов что-то там делать, да, там могут быть какие-то непредусмотренные обстоятельства, она на них может реагировать. Мы можем волноваться, например, что она неправильно отключит температуру, и реакция будет развиваться.

0: развиваться не в том направлении. То есть, хотя здесь эта задача, она гораздо, как бы, гораздо более многообразная, я не совсем понимаю, в чем ее принципиальное отличие. Вот почему здесь мы так боимся. Если мы боимся просто от масштаба, ну, тогда, значит, нужно работать с масштабом. Но я вот не вижу в этом, как это сказать, ничего фундаментально нового.
1: Искусственный интеллект сейчас, как бы, главная тревога, что он сам занимается своим развитием, люди надзирают за ним, как-то это корректируют, но до какой степени непонятно. И поэтому такое ощущение наступающего апокалипсиса, оно было добавлено, как бы расширено выступлением недавно уволившегося сотрудника Anthropic Джейкоба Коксона, который заявил, что и Anthropic, и OpenAI, а он работал в обеих компаниях, цитата, «мчатся к самосовершенствующему суперинтеллекту и играют с нашими жизнями». И в угаре этой конкуренции забывают о мерах предосторожности, хотя сами, как он утверждает, считают, что AI может убить людей к концу десятилетий. И о том же сказал и Эван Хабингер, один из ключевых специалистов по безопасности Anthropic. Он написал, что в компании действительно считают, что AI может убить всех людей, и вероятность такого события в ближайшие 10 лет превышает 10%. В вашем аргументе, что ядерная станция, но в ней инструкция написана для автоматов людьми, и они не изобретают новых инструкций.
0: Опять-таки, если бы вот этот искусственный интеллект, он был бы, находился бы в какой-то комнате и не был бы подключен к чему-то, что управляет нашими электростанциями или нашими ядерными ракетами, то какой бы у него ни была степень его саморазвития, вот как интеллекта, какие бы задачи он не мог интеллектуально решать, это бы нам ничем не угрожало. Правильно? То есть все-таки угроза человечеству, она возникает не от развития этого интеллекта, а от того, что мы этому интеллекту делегируем, то, что мы ему доверяем делать от нашего имени, управлять расписанием поездов, или управлять спутниками, или ядерным ответом, или решать задачи по, я не знаю, какие лекарства кому выдавать. Правильно?
1: Правильно. Но надо помнить, что AI, судя по всему, разбирается в том, как утечь из любой изолированной комнаты куда лучше, чем люди, которые способны заключить туда. Дарио Амадей, глава Anthropic, опубликовал на днях эссе, призвав к замедлению темпов разработки AI и его регулированию. Амадей написал, что AI способен кардинально повысить качество жизни, помочь победить множество опасных заболеваний, значительно ускорить экономический рост, создать мир изобилия. Однако это сопровождается рисками, в частности, потерей контроля над AI, собственно, и использованием. Это, правда, другой аргумент. Использованием его для кибератак и биотерроризма, то есть злоумышленниками, и может сопровождаться экономическими потрясениями. И он комментировал вот эту историю с Hugging Face. Он написал, «Рой агентов действовал как фанатично преданный коллектив и выразил опасение, что через 6-12 месяцев подобный рой сможет захватить весь интернет с ущербом на сотни миллиардов долларов».
0: Я не совсем понимаю про страхи. Про страхи, например, что вот эти машины они поставят под контроль интернета так, что мы этого не заметим. Что, например, они будут как-то влиять на мозги людей, которые читают то, что написано в интернете, или то, что они поставят под контроль энергетические сети и ядерные реакторы. Я не говорю, что эти все риски неправильные. Слава богу, что сейчас это вылилось в большую дискуссию, но интересно, что пока что, хотя очень острая, как бы, не то, что полемика не то, что очень острая, а очень нервная, но при этом в сущности нет никаких особых решений. Вот есть европейское решение Евросоюза, которое фактически блокирует на территории Евросоюза развитие искусственного интеллекта. И вот есть это предложение компаниям, которые независимо это разрабатывают, замедлить работу над интеллектом. Даже не совсем понятно, что имеется в виду под замедлить эту работу. Тут же критики вспомнили теорию чикагского экономиста Нобелевского лауреата Джорджа Стидлера, который в своей теории регулирования объяснял, насколько инсайдеры индустрии могут быть заинтересованы в ограничениях, в дополнительном регулировании индустрии. Потому что, например, если вот сейчас ввести какие-то большие ограничения на разработку искусственного интеллекта, это означает, что в эту отрасль будет очень трудно войти. Это значит, что нынешние лидеры гонки, а в этой гонке лидеры меняются, возможно, там каждые 6 месяцев, они как бы навсегда останутся.

0: или на много лет останутся в отрасли, а новые фирмы, которые там какие-то делают прорывные открытия, они в нее войти не могут. Я, честно говоря, так трудно оценить, насколько верен этот аргумент, но пока что так выглядит, что предложения по замедлению, они сталкиваются с тем, что американские-то фирмы могут замедлиться, а китайские-то, например, может быть, не станут замедляться. Соответственно, в этом случае замедление, как бы следовать, замедлять всех, если кто-то не замедляется, это бессмысленно. Поэтому вопрос.
1: Амадео предлагает трехступенчатое решение добавить независимый мониторинг того, как развивается искусственный интеллект в ведущих американских компаниях. В демократических странах выработать стандарты безопасности явно при участии государства и также государству координировать эти действия с авторитарными странами. И за этим явно, собственно, Китай фигурирует. Поддержку того аргумента, что вы говорили, что лидеры индустрии сейчас могут быть заинтересованы в том, чтобы ввести некоторые регулирование ее. Сэм Алтман, глава OpenAI, написал, что он согласен с Дарио в том, что нужно регулировать темпы развития. Илон Маск, еще одна ключевая фигура в мире AI, написал, что Дарио прав. Они явно заинтересованы.
0: Вот это вот, собственно, и стало триггером для разговоров о том, что это просто такой сговор инсайдеров, предложение про замедление, что они воспользовались вот этим всплеском публичной тревожности того, что относительно того, что будет делать искусственный интеллект, для того, чтобы закрепить свои рыночные позиции. Потому что никто, конечно, не может гарантировать OpenAI, что они через год будут лидерами. А если будет государственное регулирование, будет какой-то там государственный совет, будут представители в отрасли, они будут смотреть, требовать, чтобы компании координировали, тогда рыночная доля какая-то будет гарантирована.
1: Поговорим, собственно, о политике напрямую, потому что все эти истории, последние две недели все говорят только об этом, кажется, и даже избирательная кампания как-то ушла на задний план, и политики обсуждают это в таких прямых терминах, что делать. Демократы выражают готовность и требуют немедленных действий, и заодно они критикуют республиканцев за медлительность, потому что, понятно, администрация, она такая, она ближе к вам по настроениям, что непонятно, стоит ли замедлять. Хотя есть много республиканских политиков, которые тоже высказываются за регулирование. Я видел разговоры о необходимости законодательного требования установить некий рубильник, аварийный выключатель, который позволит экстренно вырубать работу AI, чтобы там AI не пытался сделать.
0: Это к той аналогии, которую я привел, что как бы он быстро не развивался, но все-таки опасность, она состоит в тех проводах, которые ведут из этой комнаты к реальным поездам, реальным ядерным реакторам, реальным ракетам. Вот опасность там, да. Да, я понимаю, что про такое регулирование сейчас говорят.
1: Президент Трамп вмешался в эту полемику. Мистер Президент, you're now talking to the planet. Это яркий был эпизод. Он позвонил Дженсону Хуангу, главе NVIDIA, ключевому производителю чипов для AI, когда тот находился на сцене публичного мероприятия. Я замечу, Хуанг не разделяет опасения по поводу AI. И он поставил президента на спикер, и тот сказал: мы не позволим этому случиться, роботы не захватят власть, искусственный интеллект не захватит остальной мир, и разговор об этом — это просто надувательство. Также президент разразился серией постов, в частности, самый яркий был: единственное ограничение, необходимое для ИИ, это сильный и умный президент, и у США такое уже есть. Против ИИ — это заговор, и единственный, кто этому рад, — это Китай. Кто победит в гонке ИИ, тот и победит вообще. Фактически, это такое прямое противостояние. Президент не хочет ничего регулировать.
0: Президент не хочет ничего регулировать, в частности, потому что президент больше заботится о том, чтобы не прервать бум, не прервать экономический рост, не создать безработицу. И президент Трамп особенно интересуется фондовым рынком, а понятно, что любые меры по замедлению – это и снижение роста, и замедление роста, и создание возможных рисков какого-то лопания пузыря. Потому что я думаю, что президент Трамп, если его спросить, его, вы хотели бы, чтобы пузырь на рынке AI, на фондовом рынке, продолжался, или чтобы он лопнул? Прямо сейчас он, конечно, скажет, чтобы продолжался, и что мы не допустим, чтобы рост прекратился. То есть мне как раз то, что президент делает, это меня не удивляет. Я даже не думаю, что это сильно зависит от политики Трампа. Тем более, что пока что

0: Вот интересно, что искусственный интеллект, он не произвел, нельзя сказать, что его регулирование является предметом политического раскола. Все политики озабочены, но нельзя сказать, что одни выступают за регулирование, там, демократы за регулирование, республиканцы против. Так нельзя сказать. Это какой-то вопрос, который пока что не нашел, как это сказать, он не стал темой разделения между партиями.
1: Да, это правда. За пределами круга Трампа довольно много республиканцев, которые тоже считают необходимым регулирование и рубильник.
0: Политики слышат своих избирателей, избиратели действительно встревожены и озабочены. Ну, потому что это действительно пугающая вещь, причем в отличие от других пугающих вещей искусственный интеллект, она, мне кажется, пугает всех, потому что люди, которые, может, и не пугаются никаких технологических открытий, но отчасти потому, что они с этими технологиями не видят, как напрямую они меняют их жизнь. А здесь то, что ты не мог делать вчера, ты просто видишь, как это может быть сделано сейчас. Никто не мог, подавляющее большинство людей не могли, сделать видеоклип или сделать картинку. А сейчас ты можешь написать несколько слов, и будет нарисована картинка. Я уж не говорю про тех, кто решает какие-нибудь задачи. Они, мне кажется, еще больше впечатлены, чем обыватели.
1: Интересно, что в этой истории политически даже не две стороны. Вот мы видим сторону и позицию администрации Трампа, самого президента Трампа. Мы видим, что, я читал на Axios, в частности, но не только там, что администрация недовольна чем-то под названием эффективный альтруизм. Это такая идеология, которая влиятельна в среде AI-сообщества. Это идеология, которая как бы считает, как наиболее эффективно расходовать средства на благо человечества.
0: Эффективный альтруизм – это немножко другое. Вот то, с чем я сталкивался, это когда молодые люди говорят, что я переживаю про окружающую среду, я переживаю про то, чтобы не умирали дельфины и тюлени. Но вместо того, чтобы пойти в организацию, которая защищает дельфинов и тюленей, я пойду работать на Goldman Sachs, буду зарабатывать много денег, буду жертвовать эти деньги, и таким образом будет спасено больше дельфинов и тюленей, чем если бы я, как активист Greenpeace, залезал бы на китобойный корабль, чтобы его остановить. Я знаю сам, мои знакомые, которые эффективные альтруисты, действительно зарабатывают много денег и жертвуют на какие-то важные вещи. Но также вот этот эффективный альтруизм, его очень сильно пропагандировали люди, которые занимались криптовалютой, вот сам Бенкман-Фрид. Ну и, по-моему, это было просто такой жульнической идеологией, что им хотелось притворяться, что они еще думают про окружающую среду, а в реальности это просто были красивые слова, они просто зарабатывали деньги.
1: Это правда, что невозможно понять, реальные ли убеждения или нет, но в любом случае это объясняет, как бы ваш пример хорошо объясняет, как устроена психология лидеров AI сейчас, которые, с одной стороны, говорят, AI нужен, потому что это улучшит радикально жизнь человечества. С другой стороны, они как бы и мирятся одновременно с угрозой, которая якобы, согласно вот этим утечкам, они считают, что AI просто может убить все человечество. И 10%, свыше 10% в ближайшие 10 лет – это довольно высокая вероятность убийства человечества, даже если ты думаешь о его, благе.
0: 10% – это совершенно невероятная, вероятность. Она не бьется ни с какими, ни с чем, тем, что мы видим вокруг нас. Это возможно так, но если, например, смотреть на реакции там, финансовых рынков, поведение людей, если бы в какой-то другой сфере вероятность нашей там, гибели изменилась бы на 10%, мы вели бы себя по-другому. Пока что люди и массовые, и умные инвесторы не ведут так, как будто это вероятность 10%. Ведут себя так, как будто эта вероятность, возможно, изменилась на какие-то десятые доли процента.
1: Есть, на самом деле, третья сторона политическая в этом вопросе. Это избиратели. Может быть, они не видят вот так непосредственную угрозу, но я думаю, что никому неприятно слушать эти рассуждения. И мне кажется, что это влияет на политиков и Конгресс мне кажется, готов что-то сделать.
0: Мне кажется,

0: Конгресс примет, возможно, что уже не в этот созыв, потому что я так понимаю, что Палата представителей не собирается больше собираться до выборов, потому что она распущена. И я думаю, что будут какие-то меры регулирования, какие-то ограничения, но я думаю, что они будут очень, очень небольшими, потому что мнение президента Трампа при нынешнем созыве Конгресса, оно решающее. Я не думаю, что президент Трамп готов подписать что-нибудь близко к серьезному регулированию. То есть никакого серьезного регулирования быть не может, но возможно, что какие-то ограничения будут введены.
1: Anthropic опубликовал недавно прогнозы экономического развития, и в экстремальном сценарии при использовании максимальном AI годовой рост ВВП США достигнет примерно 15%, но занятость в сферах, требующих от работников знаний, упадет почти на 18%.
0: Это себе, прямо скажем, трудно политически представить. И я думаю, что если такая угроза реально будет, то есть будут действительно массовые увольнения из-за того, что вводится искусственный интеллект, то вот на это будет прямая политическая реакция. Вот мне кажется, что если так вот думать про перспективы позитивные, вот какого рода регулирование появится? Я бы сказал так, что появится такое регулирование, которое будет предотвращать масштабные потери рабочих мест. То есть, вот ради этого прогресс будет замедлен. Ну, при демократии это вполне естественная вещь. Это плохо для прогресса, но это некоторое фундаментальное, не знаю, фундаментальное свойство государственного устройства демократии.
1: Есть еще одно предложение о регуляции. Вот в этих же терминах катастрофических изменений на рынке труда. Билл Гейтс тоже на днях предложил ввести налоги на работу AI, по сути, на токены, то есть на вычислительные, на единицы вычислительной работы AI, сравнимы с тем, как работают люди. То есть людей берут налоги, ну и тогда и с вычислительной мощностью AI. И это такая форма перераспределения от AI обратно денег в общество.
0: Мне кажется, что когда говорят про замедление, вот это и будет мера по замедлению развития AI, потому что станет менее выгодно развивать AI, соответственно, будет меньше инвестиций, будет меньше усилий. Ну и также можно про это думать как просто еще одну форму перераспределительного налогообложения, в сущности, чем он отличается от того, что забирать большую долю прибыли этих компаний или просто забирать большую долю доходов владельцев этих компаний. Да, это будет аналогичный эффект. И, в принципе, в США при очень высоком уровне неравенства, мне кажется, можно ожидать и дальнейшего появления налогообложения, которое уменьшает неравенство. Перераспределение, которое уменьшает неравенство.
1: Но сейчас, несмотря на все эти благие призывы самих лидеров AI и якобы мучения их внутри по поводу угрозы, которую они создают человечеству, никто, вот сама вот эта история с Hugging Face или вот все эти сопровождающие этой истории, они не приведут к тому, что они реально замедлятся.
0: Регулирование такое возможно. Мы же видим, что в Европе фактически никаких инноваций, таких масштабных, прорывных в области искусственного интеллекта нет. Да? То есть это фактически в Европе регулирование введено таким образом, что развитие замедлено практически до нуля. Но вот вопрос, можно ли найти какой-то промежуточный уровень. Уж, наверное, можно запретить развитие. Но этот промежуточный уровень будет трудно найти. Мне кажется, что пока что и не будут искать, что вот будет все-таки вот будет кризис, будут потери рабочих мест, и вот это, наверное, станет толчком к появлению такого серьезного регулирования.
1: Большое спасибо, Костя. Мне кажется, на этом мы можем завершить на сегодня.
0: И вам.
1: Я напомню, что со мной был Константин Сонин, профессор экономики Чикагского университета. Я Валентин Барышников. И это «Популярная Америка» в подкасте «Читай новости». Всего доброго.
2: Говорит Радио Свобода.
3: Слушайте нас в радиоэфире на средних волнах в диапазоне 1386 кГц каждый вечер с 21 часа 30 минут до половины первого ночи по московскому времени.
2: Аналитические ток-шоу, подкасты, репортажи с места.

0: фото событий, интервью, журналистские расследования, золотой архив русской службы.
1: Радио «Свобода» всегда с вами, невзирая на обстоятельства.
2: Какую Россию мы оставим нашим детям?
3: Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
4: Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
5: Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
6: Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
7: Такую, какую создадим, такой и оставим сами. Мы творим уже все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
2: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
8: Программа «Поверх барьеров» – ветеран радиоэфира. Она включает в себя выпуски «Мифов и репутации», «Алфавита и инакомыслия», «Учителей» и «Се-ла-ви». Каждое воскресенье в полдень с повторами в 17 и 21 час по Москве. «Поверх барьеров» с Иваном Толстым.

0: Большая часть преступлений, совершенных во время войны России в Украине, еще не рассматривалась в судах, а виновные пока не наказаны. Но сотни людей продолжают собирать доказательства и анализировать происходящее, чтобы впоследствии приблизиться к справедливости, указать на тех, кто совершал бесчеловечные действия, и помочь тем, кто от этих действий лишился здоровья или родного дома. Здравствуйте! Это подкаст «Преступление и война». В этом выпуске я расскажу о незаконной тактике двойных ударов на войне в Украине. С вами Александра Вагнер. Двойные удары, которые еще называют повторными, так как атака совершается на одно и то же место через некоторое время, стали в последнее время новой реальностью войны России в Украине. Целью таких ударов становятся спасатели, медики, полицейские, пожарные, гражданские люди, которые прибывают на место обстрела, чтобы помочь тем, кто оказался в эпицентре трагедии. Работа экстренных служб защищена международным гуманитарным правом. Однако Россия нарушает правила ведения войны с первых дней вторжения. Украинские правозащитники стремятся найти ответственных за двойные удары и анализируют, какие из них имеют характеристики военных преступлений. Такую же незаконную тактику международные эксперты наблюдали и в Сирии, где Россия участвовала в войне на стороне режима Башара Асада. Из-за угрозы повторной атаки спасатели временно останавливали работы и исследовали в безопасное место, говорится в одном из последних сообщений Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Речь шла об атаке на бензозаправку в городе Сумы. Сумская и Харьковская области чаще других подвергаются риску двойных ударов. Эти области граничат с Россией, но здесь нет линии фронта и мощных укрепрайонов, как, например, в Донецкой области. При этом двойные удары переживают жители многих других регионов Украины. Вот, например, свидетельство жительницы Киева, которая пережила повторный обстрел в январе этого года, когда Россия массированно обстреливала объекты энергетики.
1: Пожарники, мы чуем.
2: Медики, пожарные, все мы слышали, что летит шахет, и он очень быстро снижается. Мы поняли, что он прилетит сюда прямо сейчас, и начали бежать к паркингу. Парни из службы спасения тоже. Но я так понимаю, что спрятаться удалось не всем.
1: Но я так понимаю, что они все добегают.
0: Эти слова были сказаны в январе 2026 года в Киеве, одной из очевидцев российского двойного удара, нанесенного по столице Украины. Ангелина Грицей из украинской неправительственной организации Truth Hounds, которая занимается исследованием повторных атак, рассказывает, что впервые такая тактика была применена еще в начале войны России в Украине.
3: Первый двойной удар по Украине был нанесен российскими войсками 1 марта 2022 года. Это один из первых задокументированных случаев применения повторных атак во время полномасштабного российского вторжения. Здание областной администрации тогда было атаковано двумя ракетами. Интервал между ударами был 12 минут. Это типичный пример повторных атак. По официальным данным, тогда погибли 44 человека. После этого

0: Столь резонансного и известного инцидента применение такой тактики только росло. Мы ежегодно фиксировали увеличение количества таких ударов. Очень часто они не приводили к столь масштабным последствиям. Иногда спасатели просто были вынуждены прервать свою работу, пройти в укрытие.
1: Говорит аналитик Ангелина Грицей. Truth Hounds сейчас занимается анализом атак на спасателей и только в 2025 году верифицировала 48 таких случаев, а в 2024 году выпустила доклад «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине», охвативший период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024. В этом документе расследователи организации идентифицировали 36 двойных ударов, которые соответствуют нескольким критериям. Подтверждено место атаки, то есть когда между ударами по одному и тому же месту обстрел был с временным интервалом от нескольких минут до нескольких часов, а также факт прибытия на место сотрудников экстренных служб. Вот цитата из доклада «Каскад жестокости. Анализ тактики российских двойных ударов в Украине» об ответственности российских военных.
2: В 2022 году Россия нанесла как минимум 6 двойных ударов по военной и гражданской инфраструктуре Украины, используя ракеты, артиллерию и беспилотники типа «Шахет». Эти удары были в Харькове 1 и 17 марта, селе Наталовка Запорожской области 18 марта, в Днепре 10 апреля, городе Белецкое Донецкой области 14 августа и Ладыжине Винницкой области 11 октября. В 2023 году таких ударов было не менее 10, однако в 2024 году их частота заметно возросла. С начала года до 31 августа удалось верифицировать 20 подобных атак. Хотя эта цифра отражает лишь подтвержденные нами случаи, ее превышение над суммарным показателем за 2022 и 2023 годы свидетельствует о значительной эскалации использования России тактики двойных ударов с начала 2024 года. В это время двойные удары по одной и той же локации наносились с использованием различных типов боеприпасов, сбрасываемых с беспилотников. Такие атаки особенно распространены вблизи границы с Россией и линии фронта, что объясняется небольшим радиусом действия беспилотников. Осуществление двойных ударов таким образом свидетельствует о высоком уровне контроля над территорией, ведь такие дроны оснащены камерами, которые позволяют оператору наблюдать за объектом нападения. Мы собрали доказательства того, что российская пропаганда активно поощряет такие нападения и пытается легитимизировать убийство тех, кто оказывает первую помощь, особенно сотрудников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции Украины, которые являются защищенными лицами в соответствии с международным гуманитарным правом. Информация из открытых источников доказывает, что такие повторные удары наносились, когда российские войска могли подтвердить прибытие на место удара представителей служб быстрого реагирования и других гражданских лиц.
1: Подробнее об исследовании, посвященном двойным ударам российской армии в Украине, рассказывает Ангелина Грицей.
0: При работе над первым отчетом мы использовали два принципа. Первое, мы должны подтвердить локацию первого и второго ударов. И второе, интервал между этими ударами должен составлять от 5 минут до нескольких часов. Соответственно, мы опирались на данные из открытых источников мониторинга. И мы обнаружили более 60 инцидентов, которые имели характеристики повторных атак. Но только в 36 случаях мы смогли установить точную локацию и точный временной интервал. Это не означает, что количество таких ударов ограничивается цифрой 36 или цифрой 60, потому что на самом деле такая тактика достаточно распространена в российских войсках, и ее использование росло с каждым годом, начиная с первых дней полномасштабного вторжения России в Украину. Мы продолжали работать над этой темой и после публикации отчета в 2024 году. Тогда наш доклад охватил период с 24 февраля 2022 года по 31 августа 2024 года. Последующая работа над изучением повторных ударов состояло в том, что мы сосредоточились на атаках на спасателей, то есть на работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, а также на спасателей местных и добровольных пожарных команд. И уже в рамках нового исследования, когда мы применили глубокий мониторинг открытых источников, нам удалось идентифицировать значительно большее количество случаев. Только за 2025 год мы уже на основе открытых

0: открытых источников верифицировали 48 таких инцидентов. Иными словами, масштаб этого явления значительно больше. Однако наша методология в первом исследовании заставила нас сузить фокус и сосредоточиться именно на тех случаях, когда у нас есть наибольшая уверенность в том, что была применена тактика двойного удара. Когда мы готовили первый отчет, то проводили полевые миссии, то есть мы опирались не только на открытые источники. Наши документаторы ездили в места, которые пострадали от повторных атак, и общались со свидетелями и потерпевшими. Это, с одной стороны, позволило нам сделать глубокий анализ произошедшего, но с другой – сузило спектр случаев, которые мы могли подробно исследовать.
1: Настолько детально и настолько конкретно.
2: Вы не могли бы описать вот те самые крупные случаи двойных атак? В вашем докладе упоминается, во-первых, обстрел в Харькове, в государственной администрации. Это довольно большой случай начала войны, но мало кто знает о том, что речь шла о двойном ударе. А также Покровск и Черкасско-Лозовая. Вот не могли бы вы на этих примерах рассказать вообще, что такое двойной удар, что он означает?
0: В нашем отчете мы сосредотачиваемся на двух случаях – обстрелах поселка Черкасская Лозовая Харьковской области и города Покровска Донецкой области. В то время он находился примерно в 40 километрах от фронта. Удар по Покровску произошел 7 августа 2023 года. Тогда погибли 10 человек, 93 человека пострадали. Среди погибших были два спасателя Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Ситуация была такова, что первый удар пришелся по жилому дому вечером, примерно в 19:15, и приблизительно через 30 минут, когда уже на место прибыли спасатели, экстренные службы, произошла повторная атака, которая частично разрушила гостиницу «Дружба». В обоих случаях применялись крылатые ракеты. Их считают высокоточным оружием, свидетельствующим о том, что атаки были умышленными и направленными именно на это место. То есть удары наносились с учетом того, что экстренные службы уже прибыли. Обстрел Покровска очень хорошо иллюстрирует применение тактики повторных ударов. Здесь также стоит обратить внимание на то, что как первый, так и второй удар были направлены на гражданские объекты, жилой дом и гостиницу. Наши документаторы после общения со свидетелями и потерпевшими не нашли доказательств того, что рядом с местом атаки находились военные, военная техника или военные базы. Задокументированный нами случай двойного удара по поселку Черкасская Лозовая Харьковской области произошел в мае 2024 года. Он также привел к большому количеству погибших и пострадавших. Нам известно о 9 погибших и 26 раненых. Из всех пострадавших только один был военным. В то время он находился в отпуске со своей женой. Тогда в фокусе атаки была база отдыха «Берег», которая находится близ Лозовеньковского водохранилища. Применялись две баллистические ракеты.
1: Баллистичные ракеты.
2: Еще упоминается в вашем докладе и параллели с Сирией, где Россия также осуществляла бомбардировки сирийских территорий. Не могли бы вы рассказать, почему эти параллели проводятся, и можно ли говорить на основе того, что уже в двух случаях наблюдается приблизительно одна и та же тактика, что она является вот просто нормой для российских войск?
0: Да, мы действительно рассматривали случай Сирии, потому что там также произошла российская интервенция, и там тоже зафиксировано частое использование тактики повторных атак против белых касок. Это спасательная организация добровольцев, занимавшаяся гражданской защитой во время войны в Сирии. В этом конфликте использование тактики повторных атак фиксировали как со стороны войск Асада, так и со стороны войск Российской Федерации при выполнении спасателями своих обязанностей. Что характерно, применение этой тактики было настолько распространено, что белые каски были вынуждены обновить и адаптировать свои протоколы безопасности для того, чтобы избегать таких ударов. То же самое произошло в Украине, где спасатели также вынуждены адаптировать свои протоколы реагирования и откладывать спасательные операции, чтобы минимизировать риск от повторных атак. Поэтому можно говорить о том, что двойные атаки характерны для российских войск, и они применяют эту тактику в разных контекстах, в частности, в украинском и сирийском. Когда речь идет, например, о вопросе ответственности, то есть о вопросе исполнителей, то можно заметить, что те, кто был причастен к совершению военных преступлений, в частности, к исполнению приказов совершать повторные атаки, участвовали как в войне в Украине, так и в войне в Сирии. Например, генерал-лейтенант Дмитрий Клименко, который 17 ноября 2023 года был назначен командующим российскими ракетными войсками и артиллерией сухопутных войск Российской Федерации. Как раз после его назначения фиксируется рост повторных атак с использованием артиллерии и ракет. Генерал-лейтенант Клименко также был причастен к российской интервенции в Сирии, когда он был назначен

0: командующим ракетными войсками артиллерии группировки «Евфрат». Очевидно, что эти параллели, перекрестная вовлеченность ключевых военных персоналей в оба конфликта, нуждаются в более подробном изучении.
1: Конкретного анализа.
2: Говорит Ангелина Грицей, украинская исследовательница, занимающаяся анализом двойных ударов, которые российские войска наносят по территории Украины.
3: Говорит Радио Свобода.
0: Круглосуточный прямой радиоэфир и аудиотека лучших программ и подкастов «Свободы» на YouTube-канале «Радио Свобода Лайф».
3: Радио «Свобода» на экране твоего монитора, в твоем мобильном и в твоих наушниках.
0: YouTube-канал «Радио Свобода Лайф». Твой YouTube обретает знакомый голос.
2: Вы слушаете подкаст «Преступление и война. Радио Свобода». У микрофона Александра Вагнер. Сегодня я рассказываю о повторных ударах, которые переживает Украина с начала российского вторжения. Марси Каптур, сопредседатель украинского кокуса в Конгрессе США, во время одного из своих выступлений в январе этого года упомянула двойные удары в Украине.
4: Сегодня вечером я бы хотела рассказать о тяжком преступлении, которое произошло на прошлой неделе в столице Украины, Киеве. Диктатура Путина продолжает незаконную войну с использованием двойного преступления, тактики двойной атаки. Двойной удар — это безжалостная атака, когда цель поражена один раз, а затем поражена снова в течение нескольких минут в попытке убить спасателей и сотрудников службы экстренного реагирования. Я повторюсь, двойной удар — это военное преступление. К сожалению, в преступном нападении диктатора Владимира Путина на свободную нацию нет ничего нового, и Украина не единожды переживает двойные удары, целью которых являются спасатели. За последние 4 года таким образом были убиты по меньшей мере 500 человек. Вчера, через 3 дня после такой атаки, был похоронен Сергей Смоляк, 56-летний сотрудник службы экстренного реагирования. Этот чемпион исцеления и милосердия 25 лет был медиком. Он переехал в Киев, когда Россия напала на его родной город Херсон. Медсестра, которая работала с Сергеем Смоляком, сказала перед погребением, что он был очень добрым, всегда сохранял спокойствие, даже стойкость. Он спас очень многих людей.
2: Сказала Марси Каптур. Действительно ли в случае повторных ударов можно говорить о предполагаемых военных преступлениях? На основании каких критериев, обстоятельств той или иной атаки можно сделать такие выводы? Слово Ангелине Грицей, аналитику Трусхаунс.
1: Тут несколько важных факторов.
0: Здесь несколько немаловажных факторов. То, что отличает тактику повторных атак от простого нанесения нескольких ударов за короткий промежуток времени, пауза между первым и вторым ударом. Этот интервал – достаточное время для того, чтобы экстренные службы прибыли на место того или иного инцидента. Время прибытия можно довольно легко предположить, и во многих случаях даже известно, когда именно российские военные применяли разведывательные дроны для того, чтобы подтвердить прибытие экстренных служб на место происшествия. При этом спасатели, медики – это гражданские лица, защищенные международным гуманитарным правом. Для сравнения, если произойдет атака на военную казарму и почти немедленно или через пару минут произойдет повторный удар, это не обязательно будет считаться военным преступлением, потому что этого времени недостаточно для того, чтобы на место прибыли экстренные службы и начали реагировать на случившееся. Задержка, намеренная пауза – это то, что превращает такую тактику в преступную. Здесь важно обратить внимание также на то, что в вооруженных конфликтах – стороны обязаны соблюдать принцип развлечения. То есть даже если первый удар был направлен на военный объект, во время второго обстрела атакующий должен осознавать, что на месте будут спасатели, медики, полицейские, которые защищены международным гуманитарным правом. Соответственно, когда командование принимает решение о том, наносить ли второй удар, оно должно учитывать, что в результате этого удара пострадают прежде всего гражданские лица. И даже если в результате первого удара по военному объекту были ранены военные, и они потеряли из-за этого свою дееспособность, то атаки на них также не могут считаться законными. Вот почему речь идет именно о потенциальном военном преступлении и нарушении международного гуманитарного права. Во-первых, в случае повторных ударов часто не придерживаются принципа развлечения. Во-вторых, пауза между атаками свидетельствует об умышленности, то есть целью становятся сотрудники экстренных служб. Также следует отметить, что в большинстве случаев, которые мы проанализировали, даже первый удар не был направлен на военную цель. Атаки на гражданские объекты, а не на военные цели, также указывают на то, что и первый удар был военным преступлением.
1: И первый удар был военным злочином.
5: А

0: Вы определили уже какой-то круг российских военных, которые могли бы быть ответственны за эти удары, если речь идет о военном преступлении? Или какие-то, может быть, подразделения российские?
1: Мы у першому звіті справді там
2: в первом отчете мы попытались в случае обстрела поселка Черкасская Лозовая идентифицировать отдельные подразделения или как минимум группировки войск, которые могли бы быть причастны к осуществлению ударов. Мы также выдвинули в качестве гипотезы ответственных, так как после новых назначений в российском военном командовании возросло применение таких атак. Я уже упоминала о генерал-лейтенанте Клименко, но мы также упоминаем Алексея Волкова, который в январе 2024 года возглавил главное ракетно-артиллерийское управление Министерства обороны Российской Федерации. Также о причастности к двойным ударам конкретных структур российской армии может свидетельствовать использование определенных типов вооружений. Например, мы заметили в 2023-2024 годах рост использования российскими войсками баллистических и крылатых ракет. С января 2023-го решение о применении крылатых ракет может приниматься только на уровне штаба Объединенной группировки войск, которым командует генерал Валерий Герасимов. Иными словами, решения принимаются на довольно высоком уровне. Тип оружия тоже помогает определить, кто потенциально может быть причастным к повторным обстрелам и кто может нести за них ответственность. В рамках нашего расследования мы не уточняем, о каких конкретно персоналиях или подразделениях идет речь. Однако мы считаем, что как в украинских судах, так и в рамках расследований за рубежом, по принципу универсальной юрисдикции и в международных судах, такие случаи расследовали и увязывали с конкретными людьми.
1: И повязывали с конкретными персоналиями.
0: Вот вы упомянули крылатые баллистические ракеты, а в каких случаях использовались они из упомянутых вами или расследованных Трусхаунс случаях обстрелов? Вы нашли какие-то остатки, проанализировали их, обломки этих ракет и так далее?
1: Про застосування крилатих ракет.
2: О применении крылатых ракет мы узнали, когда наши документаторы посетили Покровск, пообщались с пострадавшими, которые описали, как звучала ракета, когда она приближалась к цели. Это в том числе послужило нам индикатором для того, чтобы определить, какой тип оружия использовался. Позже фотографию обломков опубликовала Национальная полиция Украины, в том числе там был и найденный на месте обстрела двигатель крылатой ракеты, подтвердив, что применялись именно крылатые ракеты. Когда речь идет об анализе применявшегося оружия, то правоохранительные органы здесь имеют первенство и приоритет, поскольку они имеют непосредственный доступ к местности и к сбору доказательств. И у них также есть необходимая экспертиза для того, чтобы эти доказательства анализировать и сберегать.
1: И правильно сберегать.
0: А вот я бы хотела еще спросить по поводу судебной практики. Речь идет о том, что эти двойные удары – это уже не первый случай, когда в войне используется именно эта тактика российских войск. В случае Сирии рассматривались ли в судах примеры таких ударов и искали ли виновных? Я понимаю, что, конечно, конфликт в Сирии не вызвал такой реакция международного сообщества, какое вызвало вторжение в Украину российское. Но, тем не менее, вот были ли попытки еще тогда к ответственности призвать российские войска? И как этот процесс происходит сейчас? Потому что в данном случае речь уже идет о том, что будет создан трибунал, в международные суды подаются иски, чтобы наказать военных преступников. Вот, может быть, сейчас уже наконец-то будет возможность действительно к ответственности призвать этих людей.
2: На самом деле нам неизвестно о случаях судебных разбирательств по именно повторным атакам в Сирии. Сложность заключается в том, что когда речь идет о преследовании за такие военные преступления, довольно сложно получить результат из-за того, что нет доступа как к представителям офицерского состава, которые могут быть причастны к принятию решения об использовании такой тактики, так и к рядовым военнослужащим, которые выполняют приказы. Наверное, самым целесообразным будет рассмотрение таких преступлений украинскими судами, потому что по умолчанию это юрисдикция судов в Украине. Конечно, и у украинского правосудия есть проблема с доступом к исполнителям и к тем, кто отдавал приказы. Офицеров, очевидно, сложно взять в плен, и это делает невозможным проведение судебных производств в их присутствии. В случае заочных судов они важны для систематизации и сбора доказательств, но довольно часто это не приводит к реальному наказанию виновных. Такая практика также вызывает вопросы о соблюдении определенных процедурных гарантий, например, право обвиняемого на защиту. Но поиск справедливости не ограничивается только украинской юрисдикцией, так как есть еще универсальная юрисдикция, как в судах за рубежом, так и в международных судах. К сожалению, нам пока неизвестно о случаях, когда дела о повторных атаках открывали в Украине или за рубежом. Однако мы пишем в наших рекомендациях о необходимости расследовать такие случаи и связывать их, в частности, с сирийским контекстом, для того, чтобы, во-первых, идентифицировать общих

0: исполнителей, а во-вторых, чтобы доказать, что использование России тактики повторных атак имеет определенную историческую протяженность, является стандартной процедурой военных действий. В случае потенциальных расследований в Международном уголовном суде повторные атаки могли бы рассматриваться в рамках производств, касающихся других тем, например, атак на энергетику, потому что нам действительно известны случаи повторных атак на энергетические объекты.
1: Например, атак на энергетику.
2: Если вот говорить об общем количестве ударов, которые Россия наносит ежедневно по территории Украины, какой процент, может быть, этих двойных ударов? В целом, вот Россия как часто наносит вот эти двойные удары, даже не те, которые удалось верифицировать, а вообще, вот о как частой практике идет речь?
1: На жаль, справді дуже складно у...
0: К сожалению, процентное отношение определить очень сложно по сравнению с другими типами атак. Сейчас мы работаем над новым докладом, посвященным атакам на спасателей, и рассматриваем повторные удары, целями которых становятся сотрудники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Мы идентифицировали более 200 инцидентов с 24 февраля 2022 года по 31 октября 2025 года. Из этих 200 случаев мы верифицировали более 90. Сами эти цифры свидетельствуют о тенденции к росту использования двойных ударов, но они лишь вспомогательные и не позволяют полностью понять масштабы явления. Такой вывод мы сделали после серии интервью со спасателями, работающими в прифронтовых общинах. Вообще, прифронтовые населенные пункты чаще всего страдают от применения такой тактики. Спасатели в общинах Харьковской, Херсонской областей говорят, что каждый раз, когда происходит обстрел, они почти гарантированно ожидают того, что подвергнутся повторной атаке. Речь идет о территории на расстоянии 10-20 километров от фронта. О частоте применения тактики двойных ударов свидетельствуют также изменения в протоколах безопасности и реагирования. Сейчас, когда сотрудники экстренных служб работают на местах обстрелов, они очень часто назначают человека, который просто наблюдает за небом и обязан сразу сообщать об опасности. Спасатели теперь всегда вынуждены носить бронежилеты и иметь с собой аптечки и шлемы для того, чтобы в случае чего снизить риски, спасти свою жизнь. И это тоже очень часто усложняет работу, потому что такое оборудование может иногда весить десятки километров. Риск повторных атак привел к тому, что спасатели осуществляют постоянную коммуникацию и координацию с военными по поводу возможных воздушных угроз. Они иногда используют, например, детекторы дронов, потому что, как мы выяснили, в 2024-2025 годах большинство атак происходит с применением разных видов беспилотников. Частота применения дронов также подсказывает нам, что речь идет об умышленных атаках, потому что во многих случаях дроны оборудованы камерами, позволяющими операторам в реальном времени видеть, кого они атакуют. Поэтому оценить масштаб применения двойных ударов по сравнению с другими обстрелами сложно. Я приведу еще один пример. Мы всегда, когда работаем с такими темами, сначала ищем информацию в открытых источниках и опираемся на нее в начале расследования. То есть мы исходим из предположения, что открытые источники должны содержать информацию о почти всех атаках. Но в некоторых общинах, некоторых населенных пунктах повторные атаки происходят настолько часто, что нет возможности у местных СМИ или каналов обо всех из них сообщать. Например, когда такие атаки не приводят к серьезным последствиям.
1: Например, когда такие атаки не приводят до наслідків.
2: О тактике двойных ударов на войне и нормах международного гуманитарного права в этой области рассказывала Ангелина Грицей, аналитик украинской организации Truth Hounds, которая изучает повторные атаки российской армии на территории Украины. Многие международные организации уже осудили двойные удары. В своем докладе о нарушениях международного гуманитарного права в Украине Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе отметила, что вторая ракета во время обстрела здания Харьковской администрации была намеренно направлена на спасателей и людей, раненых первым ударом, что нарушает статью 41 дополнительного протокола к Женевским конвенциям 1949 года. По официальным данным, в результате этой двойной атаки погибли 44 человека. 11 апреля 2024 года Эдем Васарну, директор по операциям и адвокации Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, обратилась к Совету безопасности ООН, заявив: «Нападения, направленные против раненых и тех, кто им помогает, запрещены международным гуманитарным правом. Они являются жестокими, бесчестными и должны прекратиться». Конец цитаты. Миссия США и делегация Канады в ОБСЕ обратили внимание на увеличение числа российских атак методом двойного удара. Они осудили эту тактику как незаконную во время одного из пленарных заседаний, что свидетельствует о росте международного консенсуса против таких методов ведения войны. Европейский Союз также затронул вопрос о российских двойных атаках в заявлении о

11 июня 2024 года, осудив такие нападения как грубое нарушение международных норм. Вы слушали 19-й выпуск подкаста «Преступление и война».

0: Через 10-15 мы будем вспоминать наши времена и говорить, как мы замечательно жили тогда. Приблизительно так.
1: Ну, я думаю, что будет все хорошо. На мой взгляд, из-за того, что сейчас продлили то, что санкции, будет своя продукция, будет все свое. И когда санкции кончатся, люди привыкнут к своему, и будет прогрессировать в лучшую сторону у нас в России. Я вот так думаю.
2: Веселые люди, хорошие дороги, хорошее образование, медицина нормальная. Ну, чтобы хорошо нам было житься. Это зарплата, пенсия, вот улицы, город чистый, красивый, ухоженный.
3: Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
4: Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича.
5: Зимняя военная кампания.
6: Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины.
5: Бессмысленные и беспощадные.
7: Хватит трясти страну 6 месяцев. Каждые 6 лет на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы.
5: Врет, потому что любит.
8: Барин что-то говорит крепостным. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова.
5: Программа «Грани времени. Итоги недели». С вами Мумин Шакиров. Мы начинаем.

0: Господу помолимся. Восстань, Боже, в помощь людям Твоим. И дашь всем животным.
1: Это очередное доказательство, что Бог с нами и что мы делаем Божие дело. И воинство небесное, и сам Господь на нашей стороне. Поклонение, привоз и молитва перед такими святынями накладывает отпечаток на внутреннее состояние воина. Те, кто проходил такой же воинский путь, они с нами.
2: 1669 день полномасштабной войны в Украине. Мощи великого князя Дмитрия Донского на передовой. Российская православная церковь отправила на фронт фрагмент правой руки средневекового вельможи, чтобы духовно укрепить своих военных. Когда на карте все сложнее показывать убедительные победы, на помощь приходят святыни.
3: И берете освященные иконочки здесь, что стоит знамя победы, которые...
4: Страх отступает у бойцов, когда они осознают, понимают, что всегда есть надежда на Господа Бога, соответственно, придает им сил двигаться вперед с каждым шагом дальше и дальше, придвигать победу.
2: На фронте последние месяцы тяжелая позиционная война. Локальные бои, где продвижение обеих армий измерялось отчетами о захвате одной-двух малоизвестных сел или деревень. Но в последние недели ситуация вокруг лимана в Донбассе заметно изменилась. ВСУ проводит контратаки севернее города. Российские подразделения были вынуждены отойти на отдельных участках. Украинская сторона говорит об операции «Вивальди».
5: Однією зі своїх переваг росіяни вважають так звану тактику інфільтрації.
6: Одним из своих преимуществ россияне считают так называемую тактику инфильтрации, которая иногда достигает десятков километров в глубину наших боевых порядков. Поэтому одной из первых задач 3-го армейского корпуса стало ее разрушение. В открытых источниках сейчас много информации, что окончательная цель операции – выйти на берег реки Черный Жеребец. Но наша операция называется «Вивальди», а в «Вивальди», как известно, 4 сезона. И это только первый из них. Поэтому следите за нашими официальными сообщениями и не торопитесь со спойлерами. Хорошие новости будут, но сейчас наши действия нуждаются в тишине.
5: Далее будет.
2: Звучит многообещающе. Можно ли верить бригадному генералу ВСУ на фоне ожесточенной информационной войны с обеих сторон?
7: Белецкий сам не сказал, докуда украинские войска дошли. Довольно аккуратно все дело описал. Но если там брать другие описания, неофициальные, с украинской стороны, эти заявки пока не вполне подтверждаются. То есть, есть продвижение ВСУ, есть очевидный кризис российской обороны в районе города Лиман, а это четверть фронта, четверть дуги, по которой российские войска пытаются наступать на агломерацию Краматорска и Славянска. Собственно говоря, это основная цель всего российского плана войны на данном этапе. И вот четверть этого фронта не самая

0: важная, поскольку она отделена от Славянской рекой Северский Донец, который довольно тяжело форсировать. Вот. Но, тем не менее, этот кусок фронта у российской армии, можно сказать, провалился. Вот. По крайней мере, наступление вести в ближайшее время российская армия там не сможет.
1: Российские войска оставили более 200 квадратных километров на одном из ключевых направлений в Донецкой области. Потерян и плацдарм севернее Лимана. Именно оттуда российские силы рассчитывали атаковать с севера пояс городов-крепостей Донбасса. Об этом сообщил Осинт-аналитик Климан Молен. Позже его выводы подтвердили Рочан Консалтинг и Институт изучения войны. Четырехмесячное контрнаступление ВСУ свело на нет территориальные успехи России с марта и сорвало планы окружения Славянска и Краматорска. Даже Z-каналы признают ухудшение ситуации, объясняя его системной ложью в докладах наверх. Показательный пример – Святогорск. Путин отчитался о его взятии.
2: За последний месяц под контроль российских войск перешли 14 населенных пунктов, в том числе освобождена Казачья Лопань, а вот вчера город Светогорск.
1: Фронтовые сводки все чаще расходятся с тем, что видно на земле. На штабных картах одно, на спутниковых снимках и видео с фронта другое. Российская армия пытается удержать инициативу, но ставка, похоже, уже не на быстрый прорыв. Ставка на войну, на истощение и снова на морозы. Прошлой зимой российские удары систематически били по украинской энергетике и теплоснабжению. Миллионы людей оставались без света, сотни тысяч без отопления и горячей воды. В самые холодные дни температура опускалась ниже минус 20. Теперь Россия подходит к новой зимней кампании с новым оружием. Военный обозреватель «Медузы» Дмитрий Кузнец отмечает, российские инженеры оснастили новые версии «Гераней» турбореактивными двигателями. Речь идет о «Герань-4» и «Герань-5».
0: Россия смогла быстро не только разработать, но и начать массово производить реактивные дроны, которые вооружаются турбореактивным двигателем китайского производства, маленьким. Скорость у них в 2-3 раза больше, чем у поршневых дронов, что позволяет практически полностью избежать поражения дронами-перехватчиками, которые имеют электрический двигатель и скорость, сравнимую со скоростью Герани-2. То есть, намного меньше, чем у реактивных российских дронов. Вот, естественно, все это не достается за так российской армии. Есть компромиссы. Во-первых, там и дальность, и вес полезной нагрузки, которую эти дроны несут, он поменьше, чем у Герани-2. Но самое главное, конечно, это вопрос цены. Вот можно посмотреть, поскольку двигатели и для Герани-2, и для новых вот этих реактивных Герани-4 и 5, они вполне себе гражданские и китайского производства, можно на китайских маркетплейсах посмотреть историю цены этих двигателей. Вот реактивные двигатели стоят примерно в 10 раз больше, на порядок больше, чем поршневые. Соответственно, тот же результат, который российская армия достигала год назад, теперь стоит значительно дороже. Не берусь сказать, во сколько точно. Естественно, двигатель – это не единственная составляющая, вот, но, возможно, даже самая дорогая. Вот, поэтому это все становится дороже. Мы это видим по состоянию российского бюджета, по военным расходам, которые Россия собиралась в этом году сокращать. Вместо этого они довольно резко выросли, достигли 10% ВВП.
1: Но и Украине есть чем ответить. После атак беспилотников российским компаниям приходится буквально закрываться от неба. Wildberries решил потратиться. Почти 500 000 квадратных метров оцинкованной сетки на 8 регионов. Это площадь примерно 67 футбольных полей. По расчетам издания Bell, затраты составят от 74 до 227 миллионов рублей. И похоже, это только начало. Если склады маркетплейса можно обтянуть сеткой, то с нефти перерабатывающими заводами все гораздо сложнее. Здесь защищать приходится резервуары, установки, трубопроводы, то есть объекты, где попадание беспилотника может обернуться пожаром и остановкой производства. На российских НПЗ уже используют металлические каркасы, сетки, защитные маты и другие конструкции. Но насколько такая паутинка действительно способна остановить беспилотник?
0: Самый действенный способ пассивной защиты. Есть активная защита, всякие средства ПВО, системы, а есть пассивная защита, то есть физическое укрытие, в которое это оборудование пытаются спрятать. Дроны действительно имеют большой недостаток, у них маленькая боеголовка, маленькая скорость, поэтому за счет кинетической энергии тоже они препятствия всякие пробивать не могут, в отличие от ракет.

0: Эти сети, особенно решетки, они довольно действенны против этих дронов. По крайней мере, они могут сделать эти атаки дороже для того, чтобы поразить одно и то же оборудование, прикрытое сеткой и неприкрытое. Надо потратить разное количество дронов. По крайней мере, так. В этом смысле это работающая схема. Мало того, мы видим тоже на Ближнем Востоке страны залива закрывают собственные нефтеперерабатывающие мощности от иранских дронов точно такими же сетками. Но делают это быстрее, у них ресурсов побольше, чем в России.
1: Но к этой зиме готовится не только Россия. Украина ждет новую волну ударов по энергетике. И главный дефицит Киева сегодня не пусковые установки и не радары, а ракеты-перехватчики. Особенно для Патриот. Это одна из немногих систем, способная бороться с российскими баллистическими ракетами. Запад пытается закрыть эту брешь. Германия передаст дополнительные ракеты PAC-2. США одобрили еще 10 MIM-104 и GAMT почти на 30 миллионов долларов. Великобритания выделила 100 миллионов фунтов на зимний пакет ПВО. ЕС еще 6,1 миллиарда евро на вооружение, включая средства ПВО и ПРО. Но проблема в масштабе. Россия может запускать ракеты и дроны волнами. Украина вынуждена отвечать дорогими перехватчиками. Поэтому главный вопрос этой зимы – хватит ли Украине ракет, чтобы выдержать российскую воздушную кампанию? И сможет ли Европа восполнять запасы быстрее, чем Москва их расходует? Об этом мы поговорили с военным аналитиком United Unmanned Systems Юлианом Рёбке. Юлиан, здравствуйте.
2: Hello.
3: Накопила ли Украина достаточный запас ракет для систем Patriot накануне зимы и насколько этих поставок хватит при регулярных массированных атаках?
4: Да, сейчас у Украины недостаточно систем Patriot, а также других систем и ракет, включая, например, Нестор или Айрис-Ти. Я недавно был в Киеве, и, судя по тому, что я там увидел, Украина может перехватывать лишь около 10% ракет. Только что или вчера мы слышали сообщение СМИ о том, что в ближайшее время в Украину поступит еще 20 перехватчиков из Германии. Но если подумать о цифрах, 20 перехватчиков – это ничто по сравнению с 70, всего 70 баллистическими ракетами «Искандер-М», которые Россия строит ежемесячно.
3: Чем ВСУ планирует сбивать новые модификации дронов «Герань» с реактивными двигателями?
4: Да, безусловно. Недавно мы стали свидетелями того, как классические беспилотники-перехватчики, в основном P-1 Sun и Sting от двух украинских компаний, обеспечивали около 90% перехватов над Украиной. Они больше неэффективны. Они больше не работают, потому что максимальная высота полета ракеты «Герань-В», о которой вы говорили, а также «Бандероли», составляет около 6 километров, а 6 километров — это примерно на 2 километра больше, чем могут преодолеть ракет-перехватчики. По этой причине у Украины сейчас большая проблема. Президент Зеленский только что заявил, что выделены средства на производство новых реактивных беспилотников-перехватчиков, но работы еще не завершены. И, как я недавно видел, Украине теперь приходится ждать до самой последней минуты, пока беспилотник не опустится, скажем, на высоту 2-3 километров, а затем использовать, например, ПЗРК. Это переносные ракетные комплексы типа «Стингер» или «Игла», предназначенные для перехвата беспилотников в последнюю секунду, можно сказать, в последнюю минуту. И это очень опасная ситуация.
3: Что Киев готов противопоставить регулярным авианалетом на украинские города?
4: Да, я недавно разговаривал с украинским офицером. Он сказал, что нам потребуется от 3 до 4 месяцев, чтобы адаптироваться к новой ситуации. Россия наносит от 50 до 90% ударов с использованием реактивных и ракетных двигателей. Вы помните, например, когда появилась «Герань-3»? Украина смогла обхитрить противника на 80-90%, что было очень хорошим показателем. Сейчас из-за тяжелой ситуации Украина держит цифры в секрете. Они говорят только о том, что им удалось сбить, но не о том, что русские смогли поразить. Конечно, есть еще и разные уровни противодействия. У нас есть мобильные группы с пулеметами, «Браунинг» и другими пулеметами.

0: перехватов, переносные зенитные ракетные комплексы, а также несколько оставшихся перехватчиков, в основном немецкие «Ирис-Т». Все эти эшелоны работают сообща, но сейчас их эффективность, как я уже сказал, снизилась с 90% до значительно ниже 50%.
1: И увидим ли мы в ближайшее время удары дальнобойными средствами, теми же ракетами «Фламинго», по военным объектам вглубь России вплоть до Москвы?
0: Важно отметить, что «Фламинго» — это не ракета, а крылатая ракета. Поэтому она очень большая, очень медленная. И мы уже видели, что ее можно перехватить, а некоторые ракеты даже не достигают цели. То есть, если украинцы выпустят две такие ракеты, одна попадет в завод, а другая всего в 500 метрах от него. Так что это не оптимальное решение. Также следует помнить, что мы находимся на очень ранней стадии разработки «Фламинго». Это ФП-5. Но сейчас, насколько я понимаю, Украина разрабатывает ФП-7, баллистическую ракету малой дальности, а также ФП-9, баллистическую ракету средней дальности. И они находятся в стадии разработки. Насколько я слышал, я только что узнал об этом на оружейной выставке в Дании, где присутствовала компания Firepoint. Они считают, что до развертывания этих ракет пройдет всего пара месяцев, то есть от 3 до 6 месяцев. Когда они будут развернуты, их, безусловно, применят. И России будет гораздо сложнее их перехватить. Потому что перехватить эти баллистические ракеты, когда они летят, например, с помощью «Панциря», «Бука» или «Тора», невозможно. Это невозможно. Поэтому в данном случае России придется выбирать, куда разместить свои последние современные противоракетные комплексы. Конечно, их, вероятно, разместят недалеко от Москвы и других крупных городов. Но есть множество других военных целей, например, авиабаза Миллерова и многие другие авиабазы, которые затем окажутся в зоне досягаемости украинских баллистических ракет, как только эти ракеты будут введены в действие.
1: Есть ли у ВСУ реальные ресурсы, сценарии, чтобы переломить ползучее российское наступление на Востоке?
0: Да, сейчас мы видим, что украинские военные на передовой находятся в очень хорошем положении. В 2025 году мы наблюдали значительное продвижение России. В среднем Россия захватывала 500 квадратных километров в месяц, то есть каждые 2 месяца Россия захватывала территорию Берлина, территорию Украины. Сейчас этот показатель снизился до менее чем 30%. Таким образом, сейчас мы видим, что Россия захватывает иногда 200 квадратных километров в месяц, иногда всего 90. И я думаю, что в этом месяце мы увидим нулевое количество захваченных квадратных километров, что означает, что Россия продвигается в одних районах, но Украина, как вы говорили об операции «Вивальди», продвигается в других. Это означает, что сейчас это игра с нулевой суммой. И это действительно показывает дилемму, в которой находится Путин. У него есть превосходство в воздухе, чтобы терроризировать украинское население, но у него нет военной мощи, людских ресурсов и оружия для продвижения на передовой. Поэтому я по-прежнему достаточно оптимистичен в отношении текущей ситуации. Если Россия мобилизует еще, скажем, 600 тысяч человек, половина из которых будет развернута в течение 3 месяцев, и я говорю об этих цифрах, потому что они уже появлялись в украинских СМИ, это, конечно, станет большой проблемой. Если это произойдет, сейчас у нас соотношение 1:6, то есть один украинский солдат воюет против 6 российских солдат. Затем это внезапно станет 1:20. Украинской армии будет гораздо сложнее сдерживать это.
1: Изменилось ли что-то на линии фронта после кадровых перестановок в военном руководстве Украины, или смена генералов пока не влияет на положение дел на земле?
0: Думаю, если посмотреть на ситуацию 3 года назад, украинские бригады сражались поодиночке, и связь между ними была слабой. Бригада была развернута в одном районе, другая в другом, и они не знали, что делает третья бригада. Там все изменилось. Сейчас у нас происходит интеграция. У нас своего рода общевойсковая структура, то есть у нас есть ядро. И это, я думаю, большое улучшение, потому что теперь эти подразделения могут вызвать беспилотники, они могут вызвать массированные операции, они могут вызвать авиаудары. Налажена связь. Если одна бригада находится в затруднительном положении, и, к сожалению, мы видели это в прошлом.

0: Вы, наверное, помните Новоселку, Северск, Гуляйполе. Все эти города перешли под контроль российской армии из-за очень плохой связи.
1: Как Украина готовит свою энергетическую и гражданскую инфраструктуру к приближающейся зиме в условиях постоянных ударов?
2: Yes, I think this will be one of the biggest problems. We have just recently heard from the military administration.
0: Да, я думаю, это будет одной из самых больших проблем. Мы только что слышали от руководителя военной администрации Херсона, что во всем Херсоне не будет ни электричества, ни отопления не только в городе, но и во всей области. А это значит, что они настоятельно призывают более 60 тысяч человек эвакуироваться и переселиться в центральную Украину. Но, насколько мне известно, это также сказал господин Зеленский, следующей зимой в Украине будет очень мало тепла. У России сейчас большое преимущество. И это не военное преимущество, а преимущество против гражданского населения Украины. Вероятно, они перекроют большую часть железнодорожного сообщения в Украине следующей зимой. Они перекроют большую часть энерго- и теплоснабжения следующей зимой, потому что делали это в течение всего года. Вероятно, это будет самая суровая зима за всю историю для этих, не знаю, 30 миллионов украинцев, которые все еще находятся на территории Украины. И мы увидим, сможет ли Украина справиться с этим. В прошлом они были очень сильны. Люди не угрожали правительству и не оказывали на него давление с целью прекращения войны. И это цель России, но наблюдается медленный сдвиг, и все больше людей положительно относятся к переговорам на условиях России, конечно. И я боюсь, что эта динамика сохранится, когда ситуация для украинского населения ухудшится.
1: What do you make of the latest? Как вы оцениваете очередной мирный план, слитый в масс-медиа? Это реальное зондирование почвы или очередной виток информационной войны?
0: Да, если говорить о мире, так называемом мирном плане, который господин Уитков и господин Кушнер привезли из России, я думаю, здесь ничего, по сути, не изменилось. Я имею в виду, господин Кушнер очень четко заявил в интервью: «Все готово, сделка готова, Украине просто нужно сдаться». То есть им нужно вывести войска, им нужно отвести войска с территории более 5000 квадратных километров Донбасса. И все в Москве, по крайней мере, знают, хотя, я думаю, администрация Трампа, по-видимому, не знает, что это будет конец для Украины. Если украинская армия уйдет с территории, которую она защищает уже 12 лет, это будет конец. Потому что это будет конец морального духа. Это будет конец мотивации. В Днепропетровске и Харьковской области, которые станут новой границей и, по сути, центральной Украины, нет подготовленных оборонительных позиций. Все в Москве это знают. Так что это очень отравленное предложение заставить украинскую армию просто уйти из Донбасса, и все будет в порядке. А еще, если мы посмотрим на реальность, если мы увидим, что Россия все еще строит свою так называемую буферную зону, то есть зону контроля в 30 километрах вглубь Украины, которая простирается от Харькова через Сумы до Чернигова и белорусской границы. В то же время мы видим, что Запорожье находится под сильным военным давлением. Мы видим, как Россия круглосуточно атакует мирных жителей в самом городе Запорожье, где проживает 600 тысяч человек. Я имею в виду, кто настолько наивен, чтобы поверить Москве, что ей нужен только Донбасс, и тогда будет мир. Нет, всем известно, что если они захватят остатки Донецкой и Луганской областей, то используют эти новые позиции для проведения новых атак, чтобы затем захватить еще больше территории Украины.
1: Юлиан, thank you for your higher quality expertise and stories.
2: Thank you so
1: Моим
2: much.
1: Гостем был немецкий военный аналитик Юлиан Рипке.
3: Выборы, партии, профсоюзы, выборы осенью, выборы весной. Какая разница, они вообще не нужны, эти выборы. Кто кого выберет? Откуда вы знаете, что это за люди? Выбираем вслепую. Разве мы знаем, кого выбираем? Нам нужен черно-желто-белый флаг Российской империи. Нам же другое название государства, другое название вашей должности. Верховный правитель. Не хотите император? Давайте верховный правитель. Хотя император Владимир I звучало бы хорошо.
1: Это Владимир Жириновский, август 2014 года. После аннексии Крыма он предложил запретить политические партии и перейти к выборной монархии. По его задумке, несколько тысяч лучших людей должны выбрать главу государства.
4: Хватит трясти страну 6 месяцев.

0: месяцев, каждые 6 лет. И на выборы идут парикмахеры, манекенщицы, там, лесорубы. У нас конституционный орган есть, Государственный совет. Это Государственный совет. Собрать туда лучших людей страны, лучшие ученые, депутаты, министры, губернаторы. Вот пускай они решают, кто будет главой государства. Это может сделать там за 15 минут, за 20 минут, за час, за два, но в один день.
1: Жириновского больше нет, а голосование осталось. 20 сентября Россия получит новый состав Госдумы. Это первые парламентские выборы после начала полномасштабного вторжения в Украину. В избирательной кампании участвуют системные партии, а настоящая антивоенная оппозиция к выборам не допущена. Можно назвать это выборами, можно электоральной процедурой или спецоперацией Кремля с весьма предсказуемым результатом. По крайней мере, искусственный интеллект уже подсчитал голоса и знает, кто победил.
2: Алиса, как прошли выборы в сентябре 2026 года?
3: Единая Россия получила конституционное большинство в Госдуме, 324 места. В регионах победили действующие губернаторы, например, Кондратьев в Краснодарском крае, Миниханов в Татарстане.
2: Алиса, а когда выборы 2026 года?
3: Выборы в Госдуму пройдут с 18 по 20 сентября. Единый день голосования 20 сентября.
2: Алиса, а какое сегодня число?
3: Сегодня в Калининграде 3 сентября.
4: Я календарь перевернул, и снова 3 сентября.
1: Но возникает простой вопрос. Зачем Кремлю вообще нужен этот ритуал? Причем электоральная процедура обходится недешево. На подготовку и проведение выборов депутатов Госдумы 9-го созыва из казны выделено около 27 миллиардов рублей. Или 333 миллиона долларов США. Можно было бы спросить, если все и так предсказуемо, зачем тратить такие деньги? Почему бы не направить их на войну? Но Кремль от выборов не отказывается. Более того, Владимир Путин выступил с видеообращением за 2 дня до начала голосования на выборах в Госдуму. Он связал их с поддержкой российских военных, участвующих в войне против Украины.
5: Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны. Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в год единства народов России, это тоже ответственность, вклад в укрепление страны.
1: Почему Путин решил включить тему непопулярной среди населения войны в свое обращение к избирателям? Есть как минимум одна версия. СВО породило новую политическую категорию – участники боевых действий. Еще в феврале 2024 года Путин объявил их подлинной настоящей элитой и заявил, им пора двигаться во власть, в госуправление, бизнес и госкомпании. Тогда же запустили программу «Время героев». Теперь эти герои, некоторых из которых ждут на скамье подсудимых в Гааге, постепенно перемещаются с фронта в охотный ряд. Вчера передовая, сегодня в команде партии власти, завтра парламентская трибуна. Об участнике войны и кандидате в федеральном списке «Единой России» рассказывает Алексей Александров.
6: Ему всего 29, и он уже успел, получается, в свои 24, поучаствовать в оккупации украинского города Мариуполь, при штурме которого, по разным оценкам, от действий российских военных могли погибнуть от 8 до 25 тысяч человек. В Мариуполе Головин командовал одним из взводов 810-й бригады морской пехоты. В декабре 2023 года эта бригада в своем телеграм-канале признавалась в использовании в Украине химического оружия. Но вернемся к Головину. Известно, что в боях за Мариуполь он потерял ногу. Уже в октябре того года он получил звание Героя России. Дело в том, что Головин стал одним из самых любимых героев российской пропаганды из числа военных. Его запомнили в том числе благодаря красному рюкзаку, который выделялся из военного камуфляжа. В интервью Головин позже рассказал, этот рюкзак его сослуживцы просто украли в одном из разбитых боями украинских домов.
7: Рюкзак красный почему был? Ребята, ну, мои бойцы, боевые товарищи нашли где-то в одном из жилом помещений и, соответственно, передали мне.
6: Владислава Головина.

0: Путина пресса называет любимцем Путина.
1: Здравия желаем, товарищ верховный главнокомандующий.
0: Они несколько раз встречались.
2: Спасибо вам.
0: Головин – это буквально новая российская военно-политическая элита. Это люди, которые приобрели свой статус именно и только благодаря войне против Украины.
3: Партия «Единая Россия» выдвигает в Госдуму 76 участников вторжения в Украину. Участники войны появляются и в списках других фракций. Например, ЛДПР в 2026 году заявила о массовом выдвижении кандидатов со статусом СВО. Властям выборы нужны. А нужны ли они самим избирателям? Об этом репортаж корреспондента «Радио Свобода».
4: Каждые 5 лет в России проходят выборы в парламент, и результаты всегда одинаковые. Это уже обычай. Традиция, я бы сказал, ритуал.
5: Кажется, что это кино россиянам уже надоело. В 2026 году половина опрошенных в ЦИОМ даже не знают, когда пойдут на выборы. При этом исход этих выборов уже известен почти всем. 75% по тому же опросу в ЦИОМ ожидают, что победит «Единая Россия». Хотя настроения в запрещенных соцсетях по отношению к нынешним и будущим лидерам однозначные.
6: Посмотрите, что они творят. У меня так чешутся руки их оттуда содрать, этот плакат. У нас в России уже давно все за свои жопы только переживают. Никто за наш народ, тем более наши депутаты не переживают за свой народ. Жопошники.
5: Впрочем, кое-что можно узнать и из поисковых запросов. Согласно Wordstat Яндекса, россиян в сентябре накануне выборов примерно в одинаковой степени волновали 3 вопроса. Мобилизация, выборы и посадки. Правда, посадки в огороде. Мобилизацию искали 2 миллиона раз, посадку 2,2 миллиона, выборы чуть больше 2,5 миллионов.
7: Все немножечко сложнее, потому что у нас есть государственная политика, направленная на то, чтобы, что называется, засушить явку, то есть сделать так, чтобы люди, которым что-то не нравится, не пришли на выборы. Они при этом, я имею в виду, они, это российские власти, мобилизуют тех, кто находится под их контролем. Это довольно большое количество людей. Вот эти люди придут, а всех остальных нужно постараться держать дома. На это направлена вся информационная политика. Видно, например, что по телевидению выборов практически нет. То есть в большей части новостных выпусков выборы вообще не обсуждаются. Если обсуждаются, то очень куца и так, ну, бессодержательно. Да, то есть там про партии, только про «Единую Россию» рассказывается, про все остальные бегло одним словом, буквально. Да, то есть это целенаправленная политика. И, конечно, да, недопуск кандидатов, когда не из кого особо выбирать, это снижает мотивацию.
5: Что касается опросов в ЦИОМ, ФОМ или ВАДА-центра, и здесь тоже есть чему удивиться. В ЦИОМ уверяет, 54% россиян пойдут точно. Больше половины уже определились, за кого будут голосовать. А вот Левада-центр, который признан в России иноагентом, но которому верят больше, рисует другую картину. О дате выборов осведомлена лишь 1/3 опрошенных. Готовы голосовать половина еще, 25% вообще идти не планируют, а 20% не решили вовсе. То есть по одним цифрам россияне дружно рвутся на участки, а по другим полстраны даже не в курсе, что участки эти открываются. Чтобы внести ясность, можно обратиться к народным опросам на улицах.
8: За какую партию пойдете голосовать на выборах?
9: Ни за какую.
10: За того парня.
9: Не скажу.
10: Я ни за какую.
9: Не скажу.
10: Единая Россия.
9: Я ни за какую. Я уже не голосую, и не надо мне голосовать, я не хочу.
10: А мы подумаем.
9: Потому что все равно по-нашему ничего не будет.
11: Яблоко не допустили, всех поснимали, голосовать не за кого, и ну вот, да, это печально.
12: На данный момент, мне кажется, что мы все в достаточно депрессивном положении, и ожидать какого-то изменения демократическим путем не стоит.
13: Ну, в целом, как показывает практика, выборы ничего не приносят, не меняют.
14: Ну, честно, я не собиралась идти. Не вижу в этом смысла.
15: Я думаю, общая усталость какая-то сказывается, и в целом уже мало кто верит на то, что это что-то изменится.
5: После слишком яркой предвыборной кампании партии «Яблоко» в социальных сетях и громкого устранения кандидатов наступила инстаграмная хтонь. Голосовать больше не за кого.
14: Ну, например, я могу выбрать коммунистов просто потому, что больше ничего не осталось. То есть это как альтернатива «Единой России». То есть за «Единую Россию» я не

0: буду голосовать ни при каких условиях, вообще никогда.
1: Как они себя поведут в условиях, когда яблока нет, сказать можно, ну, то есть нет единой стратегии. Кто-то просто не пойдет, я думаю, довольно большое количество, кто-то пойдет и проголосует за какие-то другие партии, ну, просто для того, чтобы его голос не пропал. Поэтому, да, главные бенефициары – это КПРФ и новые люди от снятия яблок, ну, естественно, Единая Россия, потому что, как бы, часть лишних людей не придет.
2: Да что там граждане? На выборы даже кандидаты на дебаты не приходят. В Чувашии и Рязанской области на дебаты не явился вообще никто. В Рязани студия «Россия-1» 2 дня подряд стояла пустой, и ведущая прощалась со зрителями сразу после вступительного слова.
3: В нашу студию кандидаты не явились, поэтому я с вами прощаюсь, а далее в эфире агитационный блок и тематическое вещание.
2: Дебаты проигнорировали и 11 действующих губернаторов, то есть это как раз те, чья судьба решается 20 сентября. А кандидат от партии «Прямой демократии» – единственный, кто все-таки дошел до студии. На вопрос о поддержке многодетных семей ответил за 25 секунд и затем полминуты молча смотрел в камеру, признавшись, что больше сказать ему нечего.
4: Паша, вдруг что-нибудь придет в голову?
5: Нет, больше ничего не придет.

0: Если начать говорить по существу про бензин, цены, отсутствие лекарств и продуктов, можно не просто слететь с выборной гонки, а сесть лет на 10. Поэтому все содержательные дебаты в стране, судя по всему, остаются на кухне. Но есть и те, кто ждет от выборов чуда. Например, по версии некоторых россиян, бензин исчез специально, чтобы накануне голосования появился спаситель, вернул топливо на заправке и получил благодарных избирателей.
1: Если вы думаете, что на заправках нету бензина, то вы сильно ошибаетесь. И сейчас я расскажу, почему. И также расскажу, когда появится бензин. Когда такие очереди, ну, сами подумайте, если человек стоит в очереди по 10, 15, 20 часов за то, чтобы, для того, чтобы ему заправить машину, он раздражен, он зол на всю эту ситуацию. И тут выходит в новостях какой-нибудь репортаж о том, что кто-нибудь по телевидению скажет, что сейчас мы всех ай-яй-яй, сейчас мы всех накажем, и бензин везде будет. И, о чудо, к 18 числу, к выборам, бензин будет на всех заправках.
2: Обсудим бессмысленность и беспощадность российского электорального процесса со Станиславом Белковским. Добрый день, Станислав.
3: Здравствуйте, Мамин.
2: Какую задачу Кремль решает этими думскими выборами?
3: Кремль решает несколько приоритетных задач. Во-первых, поддержание ритуала власти. Поскольку соблюдаемый ритуал власти есть неотъемлемая часть стабильности всего властного механизма и организма. Отменять выборы нет никакой необходимости, поскольку они всегда дают Кремлю нужный результат. А Владимир Путин – глубокий консерватор-индуктивист, решающий прагматические задачи. С прагматической точки зрения любое покушение на уже сложившийся механизм выборов контрпродуктивно. Зачем, если результат их известен Кремлю заранее, выборы проводятся в так называемом режиме акклимации, то есть одобрение народом уже сформированных до выборов их результатов. Ну и, наконец, в современном мире, который сложился в эпоху просвещения, принято проводить выборы. Они проводятся в том числе и в тоталитарных государствах, каким был, например, Советский Союз, где мы родились. Выборы проводятся в КНР, в КНДР, где только не. И путинская Россия здесь совершенно не исключение.
2: Появление партии «Яблоко» в предыдущей стадии, и потом эту партию сняли с выборов, попортило это репутацию этих выборов?
3: Нет, мертвым пожар не страшен. Выборы являются чистым фейком в любом случае, участвует в них «Яблоко» или нет. А сценарий с «Яблоком», в общем, соответствует тому, что администрация президента Путина делала всегда, ну, приблизительно с 2007 года, когда политическая система современной РФ стала более-менее путинской и избавилась от каких-то избыточных черт предшествующего исторического периода. Всегда Кремль вначале создает некую движуху, то есть иллюзию конкурентности и того, что в выборах участвует что-то непредсказуемое. Например, «Справедливая Россия» 2007, которая изначально воспринималась как реальная альтернатива «Единой России», потом была лишена такого статуса в ходе самой предвыборной кампании. Михаил Прохоров с его правым делом, которого тоже сняли с выборов в 2011 году. Кандидат в президенты от коммунистов Павел Грудинин в 2017-2018 годах, который неожиданно...

0: заинтересовал электорат больше, чем традиционный кандидат этой партии Геннадий Зюганов. И во всех случаях Кремль давал задний ход, понимая, что движуха рискованна. Она несет в себе угрозу того, что полностью проконтролировать результат не удастся. Так же было и с «Яблоком». Сначала в этом году. Так Кремль сначала рассчитывал на то, что «Яблоко» получит свой 1%, и тем самым будет показано, сколько людей в России против войны. Кроме того, расчет был и на то, что все оппозиционеры, включая релокантов, разумеется, переругаются между собой и не поддержат «Яблоко». Получилось несколько наоборот. Выяснилось, что оппозиционеры все поддержали «Яблоко», несмотря на жесткие противоречия внутри своего круга. А количество людей, желающих проголосовать не за «Яблоко», а в лице «Яблоко против войны», неизмеримо больше 1%. В этот момент, как и прежде в таких ситуациях, Кремль решил дать задний ход и с выборов «Яблоко» снять.
1: Если состав будущей Думы во многом предсказуем, зачем вообще тратить на эти выборы десятки миллиардов рублей? Что Кремль покупает за эти деньги?
0: Кремль за эти деньги покупает соблюдение ритуала власти, который является необходимой частью стабильности этой власти. Разумеется, все в жизни стоит денег, в том числе и властный ритуал. Но стоит же денег, например, инаугурация президента. От нее же не отказываются только потому, что она дорогостоящее шоу. Выборы еще более дорогостоящее шоу, но в этой системе власти абсолютно необходимы, на него приходится потратиться.
1: Хорошо, если я так поставлю вопрос, что выборы дают Путину такого, чего нельзя получить простым назначением депутатов, как это было в СССР? Напомню, что избирателям предлагался единый список кандидатов, согласованный партийными органами, на одно место в избирательном бюллетене всегда приходился ровно один кандидат.
0: Путину это дает возможность утверждать, что его политическая система соответствует основным демократическим критериям современного мира. Именно поэтому ему важно, что в Государственной Думе есть 5 партий, что больше, чем 2, как он постоянно упоминает, больше, чем в Соединенных Штатах Америки и Великобритании. Там тоже больше, чем 2, но все знают про 2. Правда, уже в современной Европе фрагментация политического пространства гораздо больше, и там тоже гораздо больше, чем 2. Но 5 – это много. И обязательно нужна либеральная витрина, роль которой в данном случае играют партии «Новые люди», заведенные в Думу далеко не случайно. Но нужно всегда сказать, что у нас формально есть полноценная, полнокровная электоральная демократия. А то, что Путин всегда готов выдать формальное за фактическое, для него и следует в этом смысле ленинскому принципу по форме правильно, а по существу издевательство, это мы знаем с самого начала его правления.
1: Эта витрина нужна для Запада или для кого?
0: Первое, она нужна вообще, потому что есть общие принципы построения легитимности этого апофатического тоталитаризма, и в этот состав этих принципов входит формальное проведение выборов и формирование всех через выборы всех органов власти, упомянутых в Конституции. Путин легист еще по типу сознания. Он подо все должен иметь справку. Закон. Если он что-то делает даже совершенно из ряда вон выходящее, типа бесконечной пролонгации своих полномочий, он формально соблюдает закон при внесении этих поправок в Конституцию. Тут тоже можно придираться к тому, как он его соблюдает, но он не пытается отменить Конституцию вообще. Более того, он настаивает на том, что никакой новой Конституции после его прихода к власти в РФ не возникло. Он просто слегка поправил старую Ельцинскую, и не более того. Поэтому он не разрушает сложившиеся механизмы власти, он просто выхолачивает их содержание, но он совершенно не нуждается в том, чтобы менять их чисто формально, потому что для самого себя и для... То есть в той вселенной, в которой он живет, где формальное главнее фактического, очень важно, чтобы все формальные принципы построения этой электоральной системы соблюдались.
1: Кого заменят участники войны в новой Думе? И кто окажется за бортом парламента?
0: Ну, я думаю, что все 5 партий, которые представлены в Государственной Думе, останутся. На грани балансирует только «Справедливая Россия» сейчас, которая объективно Кремлю не очень нужна. Она свою отжила и отработала. Другое дело, что Путин любит стабильность, поэтому, может быть, только по этой причине он все же милостиво соизволит разрешить эсерам и их устаревшему лидеру Миронову там остаться. Вот новые люди, понятно, для чего нужны. Это либеральная витрина, как мы с вами обсудили, без которой не обойтись. В отношениях с Западом в первую очередь, а также подавая надежды следующим поколениям. Дескать, когда-нибудь же Путин умрет, пусть даже через 50 лет, и вот там, оказывается, где-то во власти будут до этого момента отсиживаться хорошо законспирированные либералы. Участники войны не займут никаких решающих позиций ни в этой Думе, ни тем более во власти вообще. Да, конечно, в качестве отступного ветеранам так называемой специальной военной операции дадут мне некоторое количество постов, но Владимир Путин не отдаст им никакой доли реальной власти. Он вообще их побаивается как людей с посттравматическим стрессовым расстройством, умеющих убивать. Он не хочет ни повторения никакого афганского синдрома и самоорганизации участников войны по принципу ветеранов Афганистана, поэтому, скорее он

0: будет его дополнительно контролировать и ограничивать.
1: Вы можете сказать приблизительно, какая будет пропорция гражданских и военных в «Единой России»?
0: Ну, опять же, что мы имеем в виду под военными? Есть же всевозможные...
1: Ну, участники так называемого СВО, я имею
0: да,
1: в виду.
0: Да, это не совсем то же самое, что военные. Ну, процентов 10-12 будет участников специальной военной операции, остальные, как говорилось в необыкновенном концерте Сергея Образцова, у рояля тоже что и было.
1: Жириновский неоднократно предлагал выборную монархию. Народ в лице Госсовета выбирает правителя, а тот сам назначает остальных. Почему Путин до сих пор не пошел по этому пути?
0: Ну, для Владимира Вольфовича было много эксцентричных идей, совершенно не рассчитывая на их реализацию. А Путин не пошел на это, поскольку это прагматически совершенно не нужно. Ныне существующая система фейковой демократии абсолютно работает на него и подтверждает его легитимность как внутри страны, так и в международном масштабе. Зачем же ее менять?
1: Мы знаем, что теоретически Путин может руководить Россией до 1936 года. Пойдет ли он по пути престолонаследия, как вы считаете?
0: Эта система апофатического тоталитаризма, которую он построил, не предполагает престолонаследия в принципе. Потому что она неформально действует под лозунгом, высказанным, впрочем, и формально тоже, «нет Путина, нет России». Поэтому престолонаследие даже не может обсуждаться. Монарх абсолютно безальтернативен, это важнейший ключевой элемент этой системы. И когда монархов было два, Медведев и Путин, с точки зрения Путина, это было очень вредно для политической системы и привело в итоге к Болотной площади и проспекту Сахарова, чего не должно повториться. Поэтому главный проект, который сегодня реализуется в Российской Федерации, это пролонгация физической жизни Владимира Путина, как мы знаем. Поэтому и после 2036 года он попытается остаться на своем посту. А как? Ну, поживем, увидим.
1: Скажите, а как продлевать будут жизнь Путина после 1936 года? У вас есть какие-то прогнозы?
0: Как будут продлевать физическую жизнь, это вопросы к ученым. Есть много технологий того, и элитарии, не только российские, а и глобальные, считают, что действительно они могут жить до 120 и больше за счет всяких эпигенетических, генетических и прочих программ, которые Путину, безусловно, доступны. Это надо спросить от соответствующих профессионалов. Притом, естественно, я как христианин считаю, что продолжительность жизни человека определяет Господь Бог, и никакие технологии их не могут гарантировать. Помочь чему-то, да, но не гарантировать. А что касается политического сценария, то их миллион. Ну, еще раз поменяют конституцию. Или просто чуть-чуть изменят статус президентского поста. То есть я не сомневаюсь в том, что при желании Путин останется у власти и после 2036 года. И поэтому, если кто-то хочет его удалить от власти, надо думать о каких-то внеэлекторальных и, может быть, даже, о, уже затипун мне на язык, внеконституционных способах решения этой задачи.
1: В своем обращении за два дня до начала голосования к избирателям Путин связал это с поддержкой российских военных и войны против Украины. Почему Кремлю понадобилось привязать выборы к войне, которая не популярна в народе?
0: Ну, потому что у Путина нет никакого другого сейчас занятия интересного, кроме войны. Разумеется, де-факто выборы, эти псевдовыборы и война никак не связаны. Состав Государственной Думы никак не влияет на решения, которые принимает Путин в важнейших для него сферах, из которых самый приоритетный является так называемая специальная военная операция Z. Но, видимо, в понимании Путина надо поставить вопрос ребром. Идешь на выборы, помогаешь победе, не идешь на выборы, мешаешь ей. То есть это технология мобилизации электората.
1: Скажите, он понимает, что война не популярна в народе, или ему все равно? Ему главное навязать то, что он хочет сделать?
0: Те социологические данные, которые кладут ему на стол, свидетельствуют об обратном. Потому что, как мы знаем, в социологии самое главное правильно поставить вопрос. Ведь, помните, там, что ты хочешь обедать или поедем на дачу? Что ты хочешь развала страны или ты за спецоперацию Z? Если так поставить вопрос, может быть, спецоперация Z окажется гораздо более популярной. В общем, Путин уверен, что, во-первых, народ поддерживает войну до победного конца, пусть и не весь, у него нет тревоги по этому поводу, а во-вторых, независимо от того, что народ себе думает по этому поводу, Путин, опять же, обращение, предвыборное обращение Путина к народу – это часть ритуала власти. Оно должно прозвучать. И в нем звучит то, что волнует Путина на этот момент времени на самом деле. Опять же, он не связывает сам факт обращения с результатами выборов, поскольку результат выборов определяет его администрация в соответствии с полученным ей заданием и, ну, давно уже согласован.
1: И очень короткий вопрос. Тут предсказывают многие победу «Единой России», даже в том числе искусственный интеллект под именем Алиса. Скажите, а что будет после того, как опубликуют результаты?

0: Ничего не будет. Будет Государственная Дума нового созыва, которая не сильно будет отличаться от прежней. В ней будет доминировать Единая Россия. Но независимо от соотношения пяти кремлевских партий или четырех, если Справедливая Россия все же выпадет из обоймы, что пока не ясно. Все этот механизм строго управляется из Кремля. Никакой самостоятельной волей и субъектностью он не наделен.
1: Яркая победа даст ему возможность провести вторую часть мобилизации.
0: Это одно никак не связано с другим. То есть выборы не являются таким важным политическим событием, которое давало бы или не давало возможность Путину проводить мобилизацию. Путин боится мобилизации, ее формального объявления. Он проводил ее в 2022 году, потому что он опасался поражения в войне. Сейчас такого ощущения у него нет. Независимо от того, как он на самом деле, ощущений у него нет. Это очевидно. И поэтому у него нет необходимости объявлять мобилизацию. К тому же у него есть масса скрытых и косвенных способов проведения мобилизации, без того, чтобы произносить это страшное слово. Но если он будет снова переживать по поводу того, что война идет не так, как ему хотелось бы, он может объявить мобилизацию. К сожалению или к счастью, результаты думских выборов на это никак не влияют и не повлияют.
1: Станислав, вам спасибо за вашу интересную экспертизу. Моим гостем был писатель, публицист Станислав Белковский.
0: Большое спасибо, Мумин, и до встречи в эфире.
1: На фоне обсуждения в России будет или не будет объявлена дополнительная мобилизация сразу после того, как соберется новый состав Госдумы, в Кремле продолжают утверждать, необходимости в этом нет. Но история публичных заявлений Владимира Путина дает немало поводов вернуться к сказанному им прежде и сопоставить слова с последующими событиями. Мой коллега Дмитрий Новиков о заявлениях Путина, которые миллионы россиян запомнили и которые затем разошлись с фактами.
2: Что же из сказанного Путиным за четверть века нахождения у власти оказалось ложью, демагогией, дезинформацией или информационной спецоперацией? Топ-7 заявлений, обещаний и публичных признаний, которые запали в память миллионов россиян.
3: Подчеркну, в боевых действиях не участвуют и не будут участвовать солдаты, проходящие срочную службу. И не будет проводиться и дополнительный призыв резервистов из запаса.
2: На седьмом месте, если перевернуть хронологию, частичная мобилизация и солдат-срочников там нет.
4: Кремль 8 марта 2022 на 12-й день широкомасштабной войны России против Украины, Путин говорит, что не будет дополнительного призыва резервистов. Но 21 сентября он объявляет мобилизацию, то есть именно призыв граждан из запаса. Граждане такого не ожидали. Сотни тысяч россиян, изначально поверивших Путину, тут же бросились бежать из России, чтобы не участвовать в войне. Что касается срочников, то с фронта позже стали поступать доказательства, опровергающие слова Путина.
5: Ну вот как бы, понимаете, есть барины, есть крепостные. Барин что-то говорит крепостным, говорит он правду, говорит он ложь. Это совершенно не важно. Крепостные не имеют никакой возможности привлечь его к ответственности за его слова, что-то ему такое предъявить за это.
2: На шестом месте заявление «оккупации не будет». Вспомним ту его получасовую речь рано утром 24 февраля.
6: В наши планы не входит оккупация украинских территорий. Мы никому и ничего не собираемся навязывать силы.
4: Осенью 2022-го Кремль не только объявляет Донецкую, Луганскую, Запорожскую и Херсонскую области Украины российскими территориями, но и по сей день продолжает якобы никому ничего не навязывать силой. То есть уже более 4,5 лет бомбит украинские города, в том числе Киев.
7: Путин врет, что называется, с удовольствием, играючи. Отчасти это следствие его, я думаю, ФСБшного прошлого. Отчасти, ну, он в принципе, значит, продукт Советского Союза, продукт советского тоталитаризма. Для тоталитаризма вообще ложь характерна.
5: Он говорит то, что считает необходимым, и для него это как бы способ управления. Он чекист, он спецслужбист, он постоянно на задании, он постоянно на спецоперации, и понятие ложь и правда для него абсолютно размыто, не имеет какого-то онтологического значения. Поэтому, ну, как бы для него лгать, как дышать.
2: На пятом условном месте высказываний про военных наемников. Профессиональные убийцы из группы «Вагнер» в Африке не имеют отношения к властям России. Так ли это? Вот одно заявление Путина.
8: В России.

0: Человек государства к этому не имеет никакого отношения. Говорит совершенно ответственным, без всяких задних мыслей.
1: И еще одно по поводу ЧВК «Вагнер» с временной разницей в 1,5 года.
2: Содержание всей группы «Вагнер» полностью обеспечилось государством.
1: Четвертое место в этом топе цитат. 2018 год. Показывая присутствующим видео из военных арсеналов, Путин заявляет, нападать, наступать и вести войну в агрессивных целях Россия не будет.
0: У нас не было и нет планов использования этого потенциала в наступательных, а тем более в агрессивных целях. Мы никому не угрожаем, ни на кого не собираемся нападать. Ничего, ни у кого, угрожая оружием, не собираемся отнять.
1: Среди заявлений, которые запомнились не только гражданам России, на условном третьем месте ответ Путина на вопрос про разжигание Кремлем войны в Украине в 2014-м.
3: Чушь это все. Нет на востоке Украины никаких российских подразделений. Нет ни специальных служб, нету инструкторов. Это все местные граждане.
1: И его же последующее признание в 2015-м.
0: Мы никогда не говорили, что там нет людей, которые занимаются там определенными решением определенных вопросов, в том числе в военной сфере.
1: Крым, а точнее то, что полуостров под оккупацию взят Кремлем не будет, на втором месте этого списка заявление Путина.
4: А как вы представляете себе будущее Крыма и рассматривается ли вариант его присоединения к России, Московский комсомол?
0: Нет, мы не рассматриваем.
1: Через год Путин сам себя опровергнет. Сообщит, что задание силовикам готовиться к захвату Крыма он дал на совещании в ночь с 22 на 23 февраля 2014-го, то есть 4 марта, произнося «нет, не рассматриваем», его распоряжение о подготовке к оккупации Крыма было в силе уже как 9 дней.
5: Поставил определенные задачи, сказал, что и как мы должны делать.
6: Как человек консервативный, любящий советское прошлое, он отчасти с удовольствием врет еще и вот в силу этого советского бэкграунда. Отчасти, я думаю, это следствие вот той бандитской уголовной субкультуры, в которой он сам и значительная часть его окружения когда-то воспитывались. Ну, то есть по своему менталитету они же, это же люди, члены ОПГ, в общем-то. Вот. А для этой уголовной субкультуры тоже в высшей степени характерна абсолютно, значит, равнодушное, спокойное отношение по поводу лжи в отношении внешнего субъекта. То есть своим нельзя врать, если поймают на том, что лжешь своим, это наказание. А развести лоха, так сказать, извините за выражение, ну, это святое дело. На том стоим. Вот. И поэтому, ну, вот целая совокупность причин, которые делают Путина виртуозом лжи. Вот. Поэтому он, знаете, ну, как чекист, он, по сути, я думаю, он это формулирует по-другому, даже не то, что он лжет, он просто организует операцию прикрытия, дезинформирует противника.
1: Или вот ответ на вопрос, кто же захватывал Крым?
3: Пойдите в магазин вот у нас и вы купите там любую форму.
7: Это были российские солдаты или нет?
3: Это были местные силы самообороны.
1: Проходит 44 дня. Звучит самоопровержение.
3: За спиной сил самообороны Крыма, конечно, встали наши военнослужащие.
1: Ложь предполагает, что говорящий в момент заявления знал, что говорит неправду. Это не всегда сразу доказуемо. Но проходит время, и говоривший эту неправду либо сам себя разоблачает, либо появляются доказательства и факты, указывающие на ложь.
8: Власть приводит к продолжению власти, к продлению власти. Единственной его целью, названной, является максимально долгое пребывание у власти, да, в пределе весь срок его биологической жизни, возможно, и после его биологической жизни. И все, что он говорит и делает, оно служит единственной этой цели. Удовлетворение его инстинкта власти, ну и сейчас удовлетворение каких-то его других там естественных потребностей. Например, сейчас его естественной потребностью является война. Да, ему нравится, он играет в эту войну. Это дело всей его жизни. И она будет длиться столько, сколько длится его жизнь.
1: Ну и на первом месте из списка тех цитат, которые не могли не запомниться миллионам россиян.
3: Я против увеличения сроков пенсионного возраста. И пока я президент, такого решения принято не будет.
1: Что еще заявлялось Путиным во время нахождения у власти? Конституцию ни при каких обстоятельствах менять не намерен. Переписано в 2000.

0: 2020-м. Ставки основных налогов больше не корректировать. Изменены в 2019-м, 2021-м и в 2026-м. Или, например, его слова «ограничивать интернет» политически неправильно.
1: С 2022-го в России

0: Говорит Радио Свобода. В эфире выпуск «Поверх барьеров». У микрофона Иван Толстой. Во второй половине часа передача Игоря Петрова «На ярко-красном москвиче». Начнем с другой темы. Lost in translation. Это английское выражение, потерянный при переводе, означает утрату некоего важного или не очень важного смысла во время перевода с языка на язык. Особенно, когда передать буквальный смысл не удается и приходится чем-то жертвовать. В нашем же случае пропал не смысл, а имя переводчика. Небольшая и непримечательная книжка, форматом даже меньше карманной. Серая обложка подойдет для дамской сумочки. Запрещенная в Советском Союзе. Автор Джордж Орвелл. Название «Памяти Каталонии». Выпущено в Париже. Кто перевел, не указано. Вот это-то и есть предмет сегодняшней передачи. Установление имени. Маленькое, казалось бы, открытие Маши Карп – важный факт для истории русского зарубежья времен Холодной войны и вообще для памяти литератора, который, кстати, был ветераном Радио Свобода. Lost in Translation. Я беседую с лондонской журналисткой, переводчицей, многолетней сотрудницей BBC Машей Карп. Самый общий вопрос. Что за книга «Памяти Каталонии»?
1: Ну, это одна из самых главных книг Орвелла, хотя, конечно, мы знаем, что самые главные – это «Animal Farm», «Скотское хозяйство» или «Скотский хутор» и «84-й год». Но «Памяти Каталонии», она, может быть, в каком-то смысле стоит совершенно с ними наравне, потому что она была первой из книг Орвелла, где он выполнил задачу, которую он сформулировал только 8 лет спустя, а именно сделал политическую прозу искусством. И он попытался в этой книге рассказать о том, как он обнаружил и осознал, какую страшную и зловещую роль играет в мире Советский Союз и руководимые им коммунисты других стран. И при этом эта книга и остро-публицистическая, политическая и лирическая. То есть вот ему удалось в ней это собрать. Это не похоже по стилю ни на «Скотское хозяйство», ни на 84-й год, но это вот то, что он начал нащупывать для себя, как для писателя, свою цель, свою задачу. Я хочу сказать, что хотя мы будем говорить о переводе, и перевод, о котором мы будем говорить, он замечательный, но я хочу чуть-чуть поспорить с переводом названия, потому что хотя название «Памяти Каталонии», оно прижилось, все-таки оно не совсем точное, потому что мне кажется, что по-русски, когда мы говорим «памяти чего-то», этого уже нет, этого явления или этого человека, а по-английски «homage to Catalonia» – это омаж, это восхваление, это вот, как я перевожу это название, в честь Каталонии написана эта книга, потому что для Орвелла Каталония и то, что он там увидел, она оставалась жива до самых последних просто дней его жизни. Люди, друзья, навещавшие его в больнице, говорили, что он все вспоминал про испанскую гражданскую войну, которой он был участником. И в этой Каталонии он пробыл всего полгода, с января по июнь 1937 года. Но это были очень важные времена, и он стал свидетелем довольно страшной расправы Сталина над своими противниками, идеологическими противниками, людьми, которые именно выступали против сталинского режима в 1937 году. Это было потому, что Советский Союз, как мы знаем, был единственным поставщиком оружия республиканцам, сражавшимся в гражданской войне с фашистами. И

0: поэтому он мог шантажировать республиканское правительство тем, что если вот они не будут выполнять сталинскую волю, то никакого оружия им не будет. А поэтому в мае 1937 года, в мае-июне 1937 года, когда Орвел был еще в Испании, в Каталонии, Советскому Союзу удалось добиться того, что рабочая партия, она называлась Рабочая партия марксистского единства, то есть левая партия ПОУМ, в ополчении которой сражался Орвел, была обвинена в пособничестве фашистам, была объявлена вне закона, все руководители ее были арестованы, главу этой партии, главу ПОУМ Андреаса Нина пытали и убили, и более того, сопротивлявшийся всем этим переменам премьер-министр Испании Ларго Кабальеро был смещен со своего поста, чего Советский Союз давно добивался, и заменен Хуаном Негриным, давно подобранным Советским Союзом на эту роль. Так что это действительно были для Испании и для всего мира судьбоносные события, и Орвел написал об этом книге, в которой, как вот я уже сказала, он еще и, так сказать, рассказал о своих собственных переживаниях, сделав эту книгу лирической.
1: Какова английская издательская судьба орвеллской книги?
0: Эта судьба ее просто трагическая в каком-то смысле, я бы сказала, потому что хотя проницательные критики поняли, какая это замечательная работа, там критик Сирил Коннелли, близко знавший Орвелла с детства, ему писал, что это лучшее из всего, что ты сделал, и ни у кого я не встречал такого сочетания честности, воображения и таланта. Но успеха книга не имела просто никакого. И постоянный издатель Орвелла в то время, Виктор Голландс, просто с самого начала отказался ее публиковать, потому что он понял, что эта книга антикоммунистическая. Взялся за публикацию Фредерик Ворбург, это издательство Секер энд Ворбург, и в апреле 1938 года он ее напечатал. Орвелл вернулся в июне 1937-го, бросился ее писать. К январю она была закончена, в апреле она была напечатана. Но напечатал Ворбург всего 1500 экземпляров. К октябрю, то есть через полгода, продано было всего 683 книги. В последующие годы продавали примерно по 10 экземпляров в год. И даже когда Орвел умер в январе 50-го года, тираж остался нераспроданным. В Америке эта книжка впервые была напечатана в 52-м году, через 2 года после смерти Орвелла, а французский перевод, над которым работала переводчица Ивон Даве, она переписывалась с Орвеллом, как лучше что сказать по-французски, в 38-м году, а напечатано это было только в 55-м. То есть книга была признана и было как бы понято, что в ней отражена, можно сказать, основная коллизия века. Это было понято только после публикации «Скотского хозяйства» и 84-го года. Так что вот такая судьба. Почему это так произошло? Орвелл думал, что потому что Ворбург был менее искушенный издатель, чем Голландс, и меньше денег мог потратить или потратил на рекламу, а успех и число рецензий зависит именно от этого, говорил Орвелл. Отчасти потому, что это 1938 год, происходит бог весть что, там оккупация Гитлером Чехословакии, пакт Молотова-Риббентропа, Вторая мировая война, быстро одно за другим происходят эти события, и испанская трагедия, она как бы потонула уже вот в этом потоке.
1: Маша, а какова судьба русского издания книги?
0: Русское издание, можно сказать, бросало вызов исследователям, потому что мы вот с вами в наше поколение, конечно, знало, что вот есть такая книжка маленькая, серенькая, меньше, чем карманного формата. Имени переводчика на ней не было, как не было и даты публикации, потому что дата могла бы

0: на самом деле как-то помочь, но даже даты не было. И люди гадали, например, известно, что Владимир Прибыловский пытался узнать, он связывался даже с людьми, которые он знал, могли работать над ее публикацией, невозможно было этого узнать. Делались всяческие предположения, но единственное, что вообще заставляло исследователей как-то пытаться все-таки найти ответ, было то, что, хотя на этой книжке, кроме вот имени Орвела по-русски, ее название «Памяти Каталонии», практически ничего не было, но все-таки было название «Edition de la Seine, Paris». Это название напоминало другие красивые названия. Эдиционе Аурора Фиренце, Эдиционе Сенти Фиш Итальяне Наполи, Эдиционе Виктор. И как впоследствии написала одна из людей, которые придумывали эти названия, потому что все эти названия относились к несуществующим издательствам. Таких издательств просто не было. Эти названия были придуманы сотрудниками отдела специальных исследований, отдела особых исследований, который финансировался Центральным разведывательным управлением Соединенных Штатов Америки. То есть можно было думать, что вот эта маленькая книжечка, она опубликована ЦРУ. Из-за этого тоже возникали догадки. Одним из предположений, долгие годы существовавшим, было то, что эту книгу перевел Виктор Франк. Виктор Семенович Франк, сын известного философа Семена Франка. И были основания подозревать, что именно он ее перевел, потому что он переводил, и это известно, книги других авторов, других изданий, тоже финансировавшихся ЦРУ. Он, например, перевел сложнейшую книгу «Портрет художника в молодости» Джойса. Он перевел книгу Леонарда Шапира «Коммунистическая партия Советского Союза». Она даже выдержала два издания. И поэтому как-то вот принято было считать, что это возможно, и «Памяти Каталонии» перевел Виктор Франк. Но это оказалось не так.
1: На волнах радио «Свобода» в выпуске «Поверх барьеров» передача «Lost in Translation». Моя собеседница – лондонская журналистка, переводчица, многолетняя сотрудница BBC Маша Карп.

0: И вот теперь мы переходим, Маша, к самому интересному, к вашему открытию. «Пожалуйста, не спешите», — сказал Холмс.
1: Я тогда начну с того, я уже упомянула отдел особых проектов. Этот отдел существовал при вашем замечательном радио «Свобода». Он был создан после того, как вот началось вещание, радиовещание «Свободы», началось в 1953 году, и уже в начале 60-х возникла книжная программа. Руководил этим отделом особых проектов человек по имени Исаак Пэтч, американец, и пробовались вначале самые разнообразные методы доставки книг в Советский Союз. Уже существовала программа для доставки книг в Восточную Европу, которой занималась сестринская организация Radio Free Europe, Радио Свободная Европа. Но в Восточную Европу, конечно, было проще как-то доставлять книги из Мюнхена по самым разным соображениям, не исключая даже того, что это все-таки было гораздо ближе, и режим был все-таки при всей своей жесткости он все-таки был мягче. И после первых не очень удачных попыток еще Радио Свободная Европа запускать печатные тексты с помощью воздушных шаров, принялись, и это, в этом уже принимала участие и книжная программа, ориентированная на Советский Союз, посылать книги вслепую. То есть люди Мюнхене

потом и в Нью-Йорке находили имена случайных совершенно людей, которые они видели в телефонных книгах, в каких-то программах, в программах международных конференций. И просто наугад, там, где были адреса, рассылали книги. Конечно, это был не очень эффективный метод. И вот, наконец, поняли, что можно пытаться, хоть и небольшой поток людей приезжал из Советского Союза на Запад, но все-таки поняли, что можно пытаться спортсменам, морякам, артистам, музыкантам, дипломатам, даже западным людям, которые ехали в Советский Союз, давать книжки, чтобы просвещать жаждущих вот этой литературы, абсолютно недоступной в Советском Союзе, читателям, которые буквально были за железным занавесом. И это были книги, печатавшиеся небольшим количеством русскоязычных издательств на Западе. И вот, наконец, к 68 году было принято решение самим публиковать книги для того, чтобы пересылать или передавать их в Советский Союз. К этому времени относится создание так называемой организации под названием Bedford Publications, которая имела свои отделения в разных странах, потому что передавать книги было удобнее в Италии, куда все-таки приезжало больше людей, например, чем в в Мюнхене или в Нью-Йорке. И вот эти отделения, они этим занимались, а штаб-квартира этого замечательного предприятия находилась все-таки в Нью-Йорке. И это был 68 год. К 68 году, как мы знаем, было много событий. Было вторжение Советского Союза в Чехословакию, были студенческие волнения на Западе. Вообще это был довольно важный год, в том числе и для западного книгопечатания, ориентированного на Советский Союз. И вот благодаря тому, что замечательный человек, американец по имени Эдвард Клайн, задумал возобновить издательство имени Чехова, которое существовало в 50-е годы именно с этой целью публиковать книги по-русски для жителей Советского Союза, он решил это издательство восстановить, и для этой цели он связался, потому что он понимал, что существует, и знал, что существуют другие проекты, и связался с отделом особых проектов «Радио Свобода». Почему мы об этом узнали и как это помогло мне найти переводчика? Дело в том, что Эдвард Клайн, который помогал, кстати, и Валерию Челидзе публиковать книги на Западе, который помогал хронике текущих событий, он был на самом деле капиталистом, он был владельцем большой сети универмагов на Среднем Западе. Но это его как-то не так интересовало, а интересовала его Россия. И он стал вот к концу 60-х пытаться выяснить, что можно сделать, как можно что напечатать. И, связавшись с отделом особых проектов, стал это узнавать. Клайн умер в 2017 году, и совсем недавно его архив был открыт для исследователей. В этом архиве оказались письма женщины по имени Хелен Звердлинг. Она впоследствии стала руководить отделом особых проектов после Исаака Пэтча. Но тогда она еще не занимала руководящую должность, но тем не менее она очень внятно и четко писала Эдварду Клайну о том, что именно планирует делать отдел текущих событий. И вот, когда мне случилось буквально несколько месяцев тому назад, уже в этом, в 26-м году, быть в Нью-Йорке, и я пришла в Бахметьевский архив в Колумбийском университете и спросила у оказавшейся замечательной архивисткой по имени Катя Шрага,

Я говорю, вы знаете, вот мне было бы интересно посмотреть, что у вас сейчас есть. И, конечно, загадка, бросающая вызов человечеству уже очень-очень давно, это загадка переводчика Каталонии. И Катя Шрага сказала мне, я знаю, где посмотреть. Потому что именно она обрабатывала архив Эдварда Клайна. И действительно, буквально в течение часа она нашла бумаги, в которых Хелен Звертлинг объясняла Эдварду Клайну, какие книги они собираются печатать. И там был примерный список того, что они хотели бы напечатать. И там под номером 16, это совершенно не важно, но я, конечно, не могу этого забыть, было написано «Джордж Орвелл, Homage to Catalonia», «Память о Каталонии». Документ был напечатан 20 октября 1969 года. Он не был подписан Хелен Звертлинг, но совершенно ясно, что это либо она писала, либо кто-то из ее помощников. И вот там в списке книг, намеченных публикаций в ближайшее будущее, было сказано, что права приобретены в июле 1969-го от миссис Орвелл, а переводчик некто мистер Хеллер, Париж. Ну, я посмотрела на это мистер Хеллер, и первое мое чувство было, вот они так все скрывали, что они даже не написали имя этого переводчика Хеллер. Это может же быть вообще кто угодно, как его найти? И тут, конечно, я сообразила, что Хеллер – это по-английски, а по-русски Хеллер – это Геллер. И, естественно, немедленно я вспомнила, что очень важная, толстенная, серьезная книга «Утопия у власти» написана историками Михаилом Геллером и Александром Некричем. Это была отправная точка моих размышлений. Я думаю, ага, может быть, это этот Геллер? Что поддержало меня в этой догадке? Я подумала, 69-й год – это год, когда Михаил Яковлевич Геллер только приехал в Париж. Приехал он в Париж, правда, не из Советского Союза, а из Варшавы. Но совершенно ясно, что человек, приезжающий, как сегодня бы сказали на ПМЖ, жить в Париже, он нуждается в каких-то деньгах, в какой-то финансовой поддержке. И я просто представила себе, что, очевидно, какие-то знакомые нашли для него такую работу, которая, наверное, оплачивалась Центральным разведывательным управлением, жаждущим напечатать эту книгу. Надо сказать, я тут чуть-чуть вернусь, потому что первоначально хотели они, вот этот отдел особых проектов, хотел напечатать и «Память о Каталонии», и эссе Орвелла. Комическим образом, я считаю, эссе были отвергнуты, было сказано, они устарели. При том, что сегодня я здесь очень много сталкивалась в Англии с людьми, которые говорили, ну, там, 84-й год, Animal Farm, это ерунда, а вот самое главное, что оставил нам Орвелл, это эссе. Я, конечно, никогда не могла с этим согласиться, но меня позабавило, что в конце 60-х годов очень многим эссе казались устаревшими. А что касается Каталонии, то про нее не знаю, кто в неподписанном документе написал, но если 84-й год и скотское хозяйство уже напечатано, скотский хутор в переводе Глеба Струве и его жены Марии Кригер уже были напечатаны, то тогда «Homage to Catalonia». И я подумала, что наверняка они искали эти люди, вот Хелен Звертлинг, ее коллега Людмила Торн, которая была русская по происхождению, и благодаря которой мы довольно многое узнали о том, как происходили эти публикации, как происходил этот отбор, как они и где печатали книги. К сожалению, этот мемуар, она уже умерла в 2009 году, в 2009 году, но она оставила эти мемуары, которые лежат в архиве и до сих пор не опубликованы, хотя там масса интереснейших

подробностей. В частности, вот именно она говорила, что название для издательств типа «Эдисьон де ла Сен» и «Эдисьон Виктор» это придумывали они специально, потому что они хотели, чтобы это были романтические названия, как бы прикрывавшие то, что книги издаются ЦРУ. Хотя она говорит, это был абсолютный секрет Полишинеля, и все знали, что за этим стоит. Ну, все на Западе, связанные с этими публикациями люди. А многие догадывались. Но, во всяком случае, значит, я решила, что надо как-то подтвердить мою догадку. И сперва я подумала, я посмотрю в архиве Орвелла у нас в Лондоне, есть ли вот этот контракт с Сони Орвелл. Контракт этот найден не был. Я вообще еще надеюсь, что он найдется, но на тот момент я его не нашла. Приехавший в Лондон из Нью-Йорка, это было первое, что я побежала делать. Пока не нашла, но мне здешние архивисты сказали, что они сейчас там обрабатывают прежде не обрабатывавшийся материал, может быть, еще найдется. Но я пошла, Катя Шрага рекомендовала мне написать в один архив, в другой архив, но поскольку я по своей предыдущей деятельности журналистка, я решила пойти более таким прямым журналистским путем и, обнаружив, что жив сын Михаила Геллера, Леонид Михайлович Геллер, который живет в Париже, я решила обратиться к нему. Тем более, что тем временем я прочитала книгу под названием «Вместо мемуаров памяти М.Я. Геллера», выпущенную в России издательством «Миг» в 2000 году. И из этой книги я узнала очень много фактов, которые мне как бы меня еще больше убедили в том, что переводчиком Каталонии был Михаил Яковлевич Геллер, хотя это опять же были все еще догадки. Во-первых, его биография. Он учился на историческом факультете, и, закончив его к началу 50-х, конечно, он не мог найти никакой работы, потому что это уже была антикосмополитическая кампания, и еврею найти работы было невозможно. Он и тут, и там подрабатывал в разных местах, писал кому-то диссертации, делал еще какие-то работы за деньги, но у него не было того, что тогда называлась стандартная справка, то есть справки, легитимизирующей его положение. И тут один из его знакомых посоветовал ему оформиться в оформительскую бригаду, которая выпускала всякие плакаты и календари, техническим редактором. Это было ему совсем не по специальности, но дело в том, что он и не работал на этой должности, и бригаде оформительской никакой технический редактор был не нужен. Это было чисто формальное оформление. И денег он никаких за это не получал. Тем не менее, когда в 50-м году на эту бригаду донесли, потому ли, что там было слишком много евреев, по каким-то другим соображениям, и человека, который оформил его, и самого Михаила Яковлевича Геллера отдали под суд и присудили ему 15 лет лагерей. Человеку, который его рекомендовал, присудили 25. Конечно, сроки просто совершенно чудовищные. Он в 1951 году отправился в тюрьму, в лагерь, и тем временем, во-первых, произошел 20-й съезд Коммунистической партии, где Хрущев выступил с осуждением Сталина. А во-вторых, дело их было уголовное, а не политическое. Оно уголовное по статье «Хищение государственных средств». Хотя, так сказать, в случае Геллера вообще и в других случаях никакого там хищения не было, потому что деньги просто не переходили из рук в руки. Значит, поскольку дело было уголовное, против него можно было апеллировать. И к 1956 году Геллер был освобожден. Надо сказать, что если он до того, ну, не то, что

Он совсем нейтрально относился к советской власти, но он, видимо, считал, что, так сказать, можно жить, можно приспособиться, можно работать, можно исследовать. Выйдя из лагеря, он, естественно, эту точку зрения переменил. Михаилу Гелеру крупно повезло. Он женился на девушке по имени Женя Хигрина, польской еврейке, которая оказалась в Москве на том же факультете, что и он, после того, как Советский Союз присоединил принадлежавшие Польше в 1939 году области Западной Белоруссии. Эта Женя училась в Московском университете, выучила русский язык прекрасно, работала на польском радио, то есть какие-то деньги в семье все-таки были. И после того, как Геллер отбыл срок в лагере, она добилась того, что ей вместе с мужем удалось репатриироваться в Польшу. Это была уже вторая волна репатриации в Польшу. Первая была сразу после войны. В этот раз разрешали выезжать с семьями. И вот Геллер, Женя и их маленький сын, родившийся в 1945 году, выехали в Польшу, где наконец-то у Геллера появилась работа. Он работал в польском агентстве в печати, выучил польский язык, подружился, например, с Виктором Ворошильским, польским специалистом по русской литературе. И все, казалось бы, было неплохо, если бы в 1968 году Гомулка в Польше не начал антисемитскую кампанию. Это было связано и с израильской войной 1967 года, и вообще с антисемитизмом. И огромное количество польских евреев в этот момент выехало на Запад. И опять же, Женя проявила огромную инициативу, и, видимо, по рекомендации Анджея Дравича, такого тоже польского литературоведа, они переехали в Париж. И это был конец 68 года. Значит, все в этой биографии говорило мне, что очень возможно, что именно с ним и договорился отдел особых проектов. Но все-таки я, как журналистка, решила, что я должна иметь подтверждение от живого человека. И я очень аккуратно написала Леониду Михайловичу Геллеру, которому сейчас уже 80 лет, я ему написала: скажите, пожалуйста, а ваш отец, известный историк, конечно, и все, он никогда не занимался переводами, в частности, с английского, он что-нибудь переводил? И Леонид Михайлович ответил мне вот таким имейлом. Он написал: интересно, что вы задали вопрос о переводах отца с английского. Вообще-то он особо переводами не занимался, но один перевод с английского он сделал. Это была одна из первых его публикаций после приезда во Францию. И это был перевод Орвала «Памяти Каталонии». Он вышел в 1971 году без имени переводчика.

0: «Lost in Translation» и теперь «Found in Translation». О книге Джорджа Орвелла и поисках его переводчика рассказывала Маша Карп, лондонская журналистка, автор большой русской биографии Орвелла, вышедшей в 2017 году в петербургском издательстве «Вита Нова». Выпуск «Поверх барьеров на волнах свободы». У микрофона Иван Толстой. Продолжаем программу. «На ярко-красном москвиче». Новое расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях».
1: «1950 год. Мы бьем в набат».
0: Мировое политическое напряжение достигает своей наивысшей точки. На одном из фронтов Холодной войны уже вспыхнуло яркое, вполне горячее пламя. В Корее коммунистические орды с танками, артиллерией и авиацией советского происхождения под красным знаменем мирового пожара, который клялись раздуть большевики еще во главе с Лениным во времена

0: 1917 года двинулись на человечество. Навстречу им идут американские солдаты, также танками, пушками и бомбами, пытающиеся остановить красную лавину. Угроза Третьей мировой войны нависла над человечеством, и мир содрогается перед ужасами, которые она несет в нынешний атомный век. Однако последних слов, которые должны начать кровавейшую из мировых войн, как будто еще не сказано. Еще есть время для того, чтобы предотвратить катастрофу. Мы бьем в набат. Враг всего живого, коммунизм, засел на территории России. Оттуда распространяет он свой яд, оттуда подзадоривает он на выступления введенных им в заблуждение людей, оттуда поджигает он все новые и новые очаги мирового коммунистического пожара. Надо уничтожить прежде всего источник коммунизма, коммунистическое правительство в России. Необходимо, прежде чем вспыхнет тотальный мировой пожар атомной войны, истребить в России тех преступников, которые сумели обмануть не только народ России, но и весь остальной мир, человеческую совесть, наконец, пытаются обмануть самого Бога, заставляя возносить за себя моления патриархов, архиепископов, далай-лам и иных ходатаев перед проведением. Мы бьем в набат.
1: 18 лет спустя.
0: Большое вам спасибо за то, что устроили мне абонемент литературных газет и других. Они мне очень помогают в моей работе с изданием моей газеты. Я черпаю из получаемых мною советских газет много интересных материалов о родине. Прошу прощения, что надоедаю вам столько с моей газетой, а прислал пока только 2 номера. Дело в том, что у меня в начале этого года произошли некоторые неувязки, и я не смог выпускать мою газету с января, как предполагал, а только начал в апреле. Теперь надеюсь, что буду выпускать уже регулярно, и тогда буду посылать и вам регулярно. Все время вспоминаю те чудесные дни, которые провел на родной земле. Так и тянет обратно. Моя жена также мечтает побывать дома, повидать своих родных и подышать родным воздухом.
1: Конец цитаты. Как может догадаться проницательный читатель, автором обоих отрывков является один и тот же человек, о лихих поворотах карьеры которого мы сегодня и поговорим. Отец нашего героя, Николай Петрович Арцук, с молодых лет пошел на военную службу, участвовал в русско-японской войне, вот буквально в начале Первой мировой попал в немецкий плен, и на этом его участие в боевых действиях закончилось. Любопытно, что в августе 15 года капитан Арцук был награжден орденом Святой Анны 3-й степени с мечами и бантом. К этому времени он уже почти год находился в плену. Сам Евгений Арцук родился в 1907 году в польском городе Плоцк, тогда входившим в состав Российской империи. После начала войны переехал с матерью в Москву, оттуда в Одессу и в 19 году через Румынию перебрался в Польшу, а именно в Лодзь, куда вскоре вернулся из плена, из немецкого плена его отец. Николай Арцук, кстати, возглавил в Лодзе русский благотворительный комитет, но успехов на этом поприще не снискал. Деятельность, точнее бездеятельность комитета критиковалась в прессе. Сам Евгений Арцук по достижении совершеннолетия перебрался во Францию, где нашел работу в качестве заведующего костюмерной при балетной труппе. В частности, он был главным костюмером в балетной труппе известного антрепренера Василия Воскресенского, использовавшего псевдоним полковник де Базиль. С труппой де Базиля Арцук объехал во второй половине 30-х годов полсвета. Особенно много времени он провел в Австралии. Даже его очередной нансеновский паспорт, как бесподданного, был выдан именно там. В австралийских архивах сохранились фотографии и анкеты молодого работника сцены. Кстати, с ним же в качестве помощника костюмера работала его первая жена Наталья. Возможно, именно вследствие активного перемещения по странам и континентам у Арцука возник интерес к собиранию почтовых марок. Филателия стала его главным увлечением до конца жизни. В апреле 1939 года он даже открывает в Париже собственный магазин почтовых марок. Тем же годом датируется его публицистический дебют. Он выпускает брошюру под довольно претенциозным названием «Мысли о грядущей освобожденной России и естественные законы национализма». О каком-либо его участии в военных действиях между Францией и нацистской Германией нам неизвестно, но вот зато в сентябре 1940 года в берлинском «Новом слове» русские газеты в оккупированном Париже тогда еще не выходили, «Парижский вестник» появится только в 1942 году, поэтому в берлинском «Новом слове» появляется рекламное объявление. Цитата.
0: «Зал Плиель, Париж».

0: «Парижский русский балет», дирекция «Арцук». Ежедневно в 19:30 часов от четверга до воскресенья включительно. По четвергам и воскресеньям утренники.
1: Конец цитаты. То есть, воспользовавшись ситуацией известного шока и безвластия после начала оккупации, при том, что большая часть артистов оставалась на месте, бывший заведующий костюмерной стал сам антрепренером, собрав собственную труппу. И вскоре новое слово подводит итог. Цитата.
0: 48 спектаклей с 10 августа по 29 сентября – вот итог смелой инициативы молодого директора русского парижского балета Арцука. Балетному искусству действительно удалось оправдать немецкий лозунг «Сила в радости». Директор Арцук получил ряд предложений на поездки по провинции, а также за границу – в Мадрид, в Италию и другие, и начинает подготовку к зимнему сезону. Директор Арцук занят подготовкой новых балетов «Руслан и Людмила», «Тарас Бульба», «Стенька Разин» и других.
1: Весной 41 года труппа Арцука выезжает даже на неоккупированную территорию Франции, в Монте-Карло, где проводят весенний сезон. В мае она снова выступает в Париже, в том числе показывает, кстати, заявленный прежде балет «Стенька Разин». А вот затем имя Арцука пропадает со страниц нового слова, и о дальнейших успехах организованной им труппы ничего не известно. В его послевоенной анкете написано просто, что труппа была распущена. В ноябре 41-го, правда, его имя мелькает в том же новом слове в другом контексте. После оккупации в Париже организовалась ячейка, организованная в Германии Национальной организацией русской молодежи «Норм». И вот в ноябре на одном из собраний парижского отдела «Норм» Арцук как раз выступает. Ну, не такой уж он молодой, 34 года ему к этому времени. И вот снова цитирую заметку из нового слова.
0: Арцук указывал на неминуемость возвращения на родину для всей русской молодежи, так как новые национальные государства не могут держать в своих рядах чужеземные элементы, которые, конечно, будут отосланы на свою родину. Мы не должны ждать, когда насильно станут возвращать молодежь в Россию. Мы должны своей работой по подготовке себя доказать наше желание послужить родному народу.
1: Конец цитаты. В том же 41-м году в Париже выходит второе исправленное и дополненное издание его брошюры. Теперь она называется «Пути новой России и естественные законы державного национализма». Ну, чтобы дать некоторое представление о биохимических процессах, которые в тот момент шли в голове автора брошюры, вот небольшая цитата.
0: «Назначение еврейства на земле – осуществлять заветы сатаны, уничтожая жизнь наций. Как же выполняет свою тлетворную, мертвящую задачу еврейство, этот рак, разъедающий и убивающий национальные организмы? Еврейство незаметно проникает в национальную державу, пользуясь тем, что ее граждане не подозревают сатанинскую природу евреев. Будучи трусливо, еврейство окружает себя воинством из рабов и приспешников, которых поставляет ему им же повсюду создаваемое масонство. Будучи слабосильно, еврейство захватывает постепенно в свои руки огромное количество золота и, умея заставлять человечество верить в его абсолютную ценность, приобретает таким образом страшную силу в виде богатства».
1: Конец цитаты. Ну, напомним общеизвестный факт. В то же самое время, когда Евгений Арцук открывал соотечественникам глаза на правду мироустройства, поезда с депортированными евреями один за одним шли из Парижа на северо-восток в лагеря смерти. И большинство из них там погибло. Кстати, о мироустройстве. Как человек, привыкший работать с визуальными образами, автор украсил свою брошюру схемой этого самого мироустройства. Сверху в Георгиевском кресте располагался Бог. Под ним человечество, нация, держава. Дальше следовало множество подпорок. Ну, например, государство опиралось на самодержца и отечество. Самодержец на волю и власть, воля на защиту и заботу, а те, в свою очередь, на суд и управление. Вся эта эклектика очень напоминала башню, выстроенную из костяшек домино, ну и выглядела столь же непрочной. Впрочем, у этого мира по Арцуку существовала и нижняя часть, где растление и разврат счастливо объединялись в либерализм, а тот в сочетании с коммунизмом создавал масонство, но в основе всего на противоположном от Бога полюсе, конечно, находилось еврейство. Согласно послевоенной анкете, в середине 42 года Арцук перебирается в Берлин. В статье Википедии о нем ошибочно указано, что он служил в 42-м техником сцены в Милане в театре «Ла Скала». Ну, похоже, кто-то, как и мы, читал его дипийскую анкету, но немного менее внимательно. На самом деле в анкете написано «Скала, Берлин». Действительно, в Берлине при нацистах существовал театр «Варьете» под таким названием, и именно в нем Арцук проработал в 42-м.

0: году несколько месяцев. Затем он, наконец, следует плану, заявленному им самим годом раньше, на заседание кружка норм и отправляется в Россию в качестве переводчика при транспортной колонне, скорее всего, под эгидой организации ТОТ. С его собственных слов, ему хватило 7-8 месяцев, чтобы все его иллюзии рассеялись. Если верить, опять-таки, послевоенной анкете, то на оккупированной советской территории он пребывал с октября 42 по март 43 года. И, судя по всему, это предположение, он покинул свою часть самовольно, так как 23 марта 43 года его в Берлине объявляют в розыск. Но каким-то образом Арцуку удается уладить свои разногласия с законом. В конце мая он возвращается на торную дорогу политических свершений и отправляет докладную записку мощностью в 13 печатных страниц из 120 пунктов лично Адольфу Гитлеру. В предисловии кратко излагается предыстория общения Евгения Николаевича с вождем немецкого народа, как мы видим, несколько одностороннего. Оказывается, что первое письмо Гитлеру он написал еще в октябре 1937 года. В нем он просил фюрера протянуть руку помощи истрадавшемуся русскому народу и освободить родину из рук еврейско-марксистских преступников. Ну, как со скорбным достоинством подмечает автор, это письмо не встретило, к сожалению, отклика в сердце Гитлера, к сожалению для автора, вероятно, потому что, смущенно добавляет Арцук, оно было написано на русском языке. Но в ноябре 41 года последовал второй меморандум, очевидно, созданный совместно с соратниками по парижскому кружку «Норм». В нем предлагалось основать в России русскую национальную партию, русское национальное правительство, ну и прочие совершенно несбыточные фантазии в нем содержались. Кстати, несколько лет назад мы с моим постоянным соавтором Олегом Бейдой, австралийским историком, нашли в архиве управления пропаганды НСДАП ранее неизвестную Филиппику Гитлера, произнесенную как раз вскоре после начала войны с Советским Союзом. Она опубликована нами в журнале «Историческая экспертиза». И вот, получив сообщение, что после начала войны, что великий князь Владимир Кириллович собирается выступить с обращением к русскому народу, фюрер заметил следующее.
1: «Национальная Россия для нас опаснее, чем большевистская. Последней, после того, как ее разобьем, понадобится 20 лет для восстановления, в то время как руководство национальной России постоянно видело в нас противника. Немецкий склад характера чужд русскому существу. Наши чувства долга, чистоплотность, тяга к порядку, трудолюбие неприятны русским. Русские гораздо больше тянется ко Франции. Во французской легкости жизни, в отсутствии глубоких проблем, в грязи там и сям, в беззаботности он видит родственную натуру. Этим объясняется и то, что эмиграция обосновалась в Париже, а не в Германии. Если бы они снова пришли к власти, то их правление было бы дружественным Франции и враждебным Германии».
0: Но вернемся к Арцуку. В новом меморандуме в мае 43 года он позволяет себе даже некоторую критику нацистской политики на оккупированных территориях. Ну, частично, конечно, он объясняет эту политику тем, что на руководящие должности в местной администрации проникли вредители из коммунистов и чекистов. Но и некоторые действия оккупационных властей, типа виселиц с казненными на центральных площадях городов или охоту за остарбайтерами, Евгений Николаевич находит несколько неудачными, по крайней мере, с пропагандистской точки зрения. В итоге он снова возвращается к идее победоносного объединения здоровых национальных сил России и Германии против мирового еврейства, а также к идее создания национального российского правительства с центром в матери русских городов в Киеве. Ну, при этом всяческие сепаратистские поползновения, конечно, подразумеваются в первую очередь украинские, он отметает: отделение Украины от России с его точки зрения столь же бессмысленно, как отделение Баварии от Германии. Ну, излишне говорить, что этот меморандум прямиком проследовал туда же, куда и первые два, то есть в мусорную корзину. Ну, специально для пуристов, давайте я уточню, сначала его переправили из рейхсканцелярии в Восточное министерство к Розенбергу, а в корзину отправили уже там. Согласно анкете, до конца 43-го года Арцук не работает, а вот затем он перебирается в почти родную Лодзь, теперь называется Лицманштадт, где опять устраивается в театр техником сцены. В конце войны он оказывается в Зальцбурге, где несколько месяцев возглавляет лагерь несовершеннолетних летом-осенью 45-го года, но из-за опасения попасть в руки Советов переезжает в Мюнхен. Или в Зальцбурге, или даже еще до этого в Берлине он встречает девушку по имени Александра Воронкова, остарбайтер, которую угнали из Луганска. Она вскоре станет его второй женой и родит ему дочь и сына. В Мюнхене

0: Евгений Арцук решает получить образование и поступает, хотя ему уже почти 40, в организованный ЮНРА, то есть организация беженской при ООН, университет, который действительно заканчивает и в итоге получает диплом магистра экономики. Так он и будет подписываться затем в особо важных случаях. Но и наш магистр политической деятельности не забывает. Например, летом 48 года в мюнхенской газете «Наше время» появляется следующая заметка.
1: 6 мая 1948 года, в день святого Георгия, покровителя народнодержавников, была составлена декларация РОНД – Российского общенационального народнодержавного движения, опубликование которой в начале июля возродило это государственно-патриотическое движение российской эмиграции, зародившееся еще до Второй мировой войны во Франции среди умеренных правых кругов молодежи, стоявшей на платформе бескомпромиссной непримиримости, коммунистической диктатуре и патриотической защиты национальных и государственных интересов России.
0: Уже в октябре выходит печатный орган нового движения под названием «Державный клич». Понятно, что несколько неудобно возглавлять столь масштабное начинание под сомнительной невеликорусской фамилией Арцук. Поэтому Евгений Николаевич обретает соответствующий новому положению псевдоним «Державин». Хотя первая газета «Ронда» «Державный клич» издавалось только несколько месяцев, в июле 50-го года выходит первый номер новой газеты под названием «Набат» с цитатой из передовицы первого номера которой мы и начали сегодняшнюю передачу. По мнению американского историка Бенджамина Тромли, автора книги «Эмигранты времен Холодной войны» и ЦРУ, который работал с досье Арцука в архиве как раз ЦРУ, американская разведка уже в начале 50-х была практически уверена, что Арцук, публично клеймящий темные силы марксистского интернационала, к тому моменту является советским агентом. При всем том, мне не кажется, что Арцук был в прямом смысле завербован. Скорее, он использовался в качестве агента влияния, чему премного способствовали его собственные тщеславие и скандальность. Безусловно, чекистам было выгодно перессорить эмиграцию между собой, и на этом поприще газета «Набат» оказывала им поистине неоценимую помощь. Арцук возобновил издание, уже когда-то выходившее в Мюнхене в конце 40-х газеты под названием «Голос России», и на ее страницах Евгений Державин продолжил свою публицистическую карьеру. К 60-му году с «Голосом России» происходит любопытнейшее превращение. Постепенно он становится все более и более просоветским, часто просто обильно перепечатывая материалы из советских газет. Эмигрантские разборки уже уходят на второй план, ну, за исключением разве что активно шедшей на страницах «Голоса России» борьбы с украинскими сепаратистами. Ну, вспомним замечание Арцука по этому вопросу из меморандума, отправленного в 43-м году Гитлеру. Летом 60-го года «Голос России» даже рекламирует советский автопром. Читаем рекламное объявление.
1: Необыкновенный успех. Первые поставки автомобилей из Москвы были распроданы в течение нескольких недель. Доброкачественность и практичность русских машин быстро зарекомендовали себя.
0: В объявлении предлагаются две модели «Москвича» и одна модель «Волги». И по рассказам, кстати, очевидцев, сам Арцук разъезжает по Мюнхену именно на ярко-красном «Москвиче». Ну, не является ли это уже окончательным доказательством, что на тот момент он стал полноценным советским агентом? Давайте не будем торопиться. Мне удалось найти в архиве Советского комитета по культурным связям с соотечественниками за рубежом, это, кстати, уже знакомый нам по одной из прошлых передач «Комитет за возвращение на родину», просто на новом историческом этапе он переименовался, и, как мы знаем, он полностью управлялся и контролировался Комитетом государственной безопасности. Так вот, сотрудники этого комитета Арцука советским агентом не числят. Вот цитата из докладной записки.
1: Из обстоятельных бесед с Арцуком в Советском комитете можно сделать вывод, что его политические убеждения являются крайне запутанными и противоречивыми. Считает себя патриотом России, безотносительно к существующему в нашей стране государственному строю. Игнорируя понятия «советский» и «СССР», подчеркивает понятия «русский» и «Россия». Исторические события, происходящие в мире, связывают с деятельностью так называемого преступного мирового интернационала, подразумевая под этим тайные еврейские организации, захватившие в свои руки экономические рычаги управления ведущих государств. Деятельностью этих еврейских организаций он объясняет также политические и социальные процессы в нашей стране до и после Октябрьской революции. положительно отзываясь об отдельных сторонах деятельности советского правительства,

0: делает это с позиции антисемита, объясняя достижения СССР победой русских национальных сил над агентами преступного интернационала. Вынашивает идею необходимости создания в СССР так называемой конструктивно-оппозиционной партии, которая выступала бы с критикой некоторых действий КПСС. Является также носителем идеи создания в России народно-державного строя, чего-то вроде конституционной монархии.
1: Но все эти увлекательные беседы, к слову, представители комитета вели во время визита Арцюка в Советский Союз в конце 1966 года. В ходе визита он посетил Донецк, где на тот момент была жива еще его мать, и там жил его брат. А также он посетил Луганск, ну, Ворошиловград, где жила мать его супруги. Ну, в итоге, прочтя все эти предложения, комитет согласился разве что продолжать датирование газеты, и мы узнаем бюджет. 3500 инвалютных рублей в год стоил «Голос России» комитету. При этом, однако, комитет поставил условия.
0: На страницах своей газеты Арцюк будет перепечатывать некоторые выгодные нам материалы из эмигрантских газет, из газеты «Голос Родины» и других советских газет, помещать статьи, которые мы будем давать специально для его газеты, а также готовить материалы по нашим тезисам. Будут помещаться также материалы его корреспондентов из числа эмигрантов, в связи с чем ему было предложено всерьез заняться созданием корреспондентского актива. В период пребывания Арцюка в СССР с ним была проведена определенная воспитательная и культурно-просветительная работа. Было организовано посещение мавзолея Ленина и его рабочего кабинета в Кремле. Арцюк посетил Третьяковскую галерею и спектакли в ГАБТ, МХАТ, Кремлевском дворце съездов. Ему также были показаны новостройки Москвы. С Арцюком проведены обстоятельные беседы по вопросам внутренней и внешней политики СССР. Ему вручены книги «Основы научного коммунизма», «История КПСС», «Очерки по истории КПСС», «Биография Ленина».
1: Ну, впрочем, существенно больше, чем биографии вождя мирового коммунизма, которую он вполне беспощадно клеймил еще 15 лет назад, Арцюк интересовался в Советском Союзе кое-чем другим, а именно каталогами почтовых марок. Вскоре после этой поездки Россию посетили и дети Арцюка, но, к удивлению принимающей стороны, они вовсе не захотели встречаться с бабушками, ехать в Донецк и ограничились просто осмотром советской столицы. Некоторое время, в 1967 году, Арцюк даже носился с идеей устроить сына в советский техникум, но из этого так ничего и не вышло. Один из последних документов, доставшихся нам деле, датирован сентябрем 1969 года. Цитата.
0: 16 сентября в представительство позвонил из города Зальцбурга Арцюк Евгений Николаевич, известен Советскому комитету. Арцюк просил передать руководству представительства просьбу о принятии необходимых мер, связанных с организацией выпуска газеты. Он предупредил, что если в ближайшее время ему не будет оказана соответствующая помощь, то он будет вынужден прекратить свою деятельность, связанную с выпуском газеты, и устраиваться на работу.
1: В последующей докладной записке резюмировано, что, опять цитата,
0: «Арцюк строит свои отношения с нами не как русский патриот-энтузиаст, а как коммерсант. За истекшие 2 года газета не улучшилась. Не чувствуется со стороны Арцюка должного интереса к этому важному общественному делу. Поэтому организации и учредители отказывают в дальнейшей поддержке».
1: Конец цитаты. Ну, нам неизвестно, выполнил ли Евгений Николаевич свою угрозу устроиться на работу. Но, во всяком случае, «Голос России» действительно окончательно закрылся, и на этом его связи с комитетом по культурным связям с соотечественниками за рубежом прекратились. 3 года спустя Евгения Николаевича не стало. Считается, что он погиб в июне 1973 года в автомобильной катастрофе. Сведения получены, вероятно, от его детей. Но газетные заметки об этом или некролога мне пока найти не удалось.
0: На ярко-красном москвиче. Это было расследование историка Игоря Петрова из серии «Рассказы о непростых людях». Программу подготовил Иван Толстой.

Весь спектр событий дня. Сжато, но не сухо. Отстраненно, но эмоционально. С экспертными мнениями, но без навязывания чьей-то точки зрения. Включайте по вечерам информационный дайджест «Время свободы» с Андреем Шароградским. На волнах Радио Свобода и на